Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в этом гостеприимном зале всех наших гостей и участников. Мы находимся в культурно-спортивном реабилитационном комплексе, который всегда рад встретить и гостей, и участников. Поэтому мы все вас любим, ждем и надеюсь, что сегодня у нас будет очень хороший концерт. А сейчас я хочу для приветствия пригласить на эту сцену вице-президента ВОС Всероссийского общества слепых, председателя оргкомитета фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» Лидию Павловну Абрамову.

Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня по поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина и, конечно, от себя лично приветствовать участников заключительного четвертого этапа фестиваля народного творчества художественной самодеятельности инвалидов по зрению «Салют Победы». Вы знаете, что последние три года мы проводили салют, начиная от местных организаций, и сегодня у нас последний заключительный этап. Заключительный этап проходит у нас в двух регионах. Он прошел в Красноярске с большим успехом. Мы увидели очень много талантливых инвалидов по зрению, коллективов и исполнителей. Сегодня мы проводим заключительный этап у нас в Москве в культурно-спортивном комплексе. Вы знаете, 65 лет победы. Так много прошло после той памятного того 9 мая. Действительно, это праздник со слезами на глазах. Ни одна страна мира не заплатила такую огромную цену. Столько миллионов жизней Россия и СССР положили на алтарь победы. Это история нашей страны, и она неразрывно связана с историей Всероссийского общества слепых. И сегодня, в эти праздничные дни, в этот праздничный год, в преддверии празднования юбилея Всероссийского общества слепых, мы собрались в этом зале, чтобы еще раз вспомнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И ваши сегодняшние выступления, ваши художественные номера – это как раз дань памяти тем, кто не вернулся из полей сражений. Я хочу пожелать всем вам успешных выступлений. И я уверена, что каждый коллектив покажет свои лучшие номера. И мы это видели на предварительных отборочных этапах. И мне остается сказать ту единственную фразу, которую мы говорим всегда. Четвертый заключительный фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» объявляется открытым.

0: открывает наш концерт представитель Челябинской региональной организации ВОС Вера Савельева. Иван Ряченко. В день окончания войны. Приготовиться Брянской региональной организации.
1: Еще стояла тьма немая, в тумане таяла роса. Девятый день большого мая уже вступил в свои права. Армейский зумер пискнул слабо, и улетел солдатский сон. Связист из полкового штаба вскочил и бросил телефон. И все, не звали сигналистов, никто не подавал команд. Был грохот радости неистов. Плясать пустился лейтенант. Не рокотали стайки яков над запылавшую зарей. И кто-то пел, и кто-то плакал, и кто-то спал в земле сырой. Вдруг тишь нахлынула сквозная, и в полновластной тишине пел соловей, еще не зная, что он поет не на войне.
0: Награждение именными дипломами и памятными медалями проводит Ковалев Сергей Егорович, начальник управления социального развития, аппарата управления Всероссийского общества слепых, и Касикова Татьяна Александровна, начальник отдела культуры, управления социального развития, аппарата управления ВОС. Поприветствуем.
2: Диплом награждается Савельева Вера, Челябинская региональная организация, победитель фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС. Салют Победы!
0: Брянская региональная организация ВОС. Народный хор русской песни, руководитель Владимир Плеснецов, музыка Дмитриева, слова Голякова, партизанские версты, русская народная песня «Ехали казаки». Приготовиться удмуртской региональной организации.
3: Слава всем прошагавшим по дорогам войны, защитившим отчизну святую, павшим в боях за своих матерей, за Брянщину нашу родную. Слава всем живущим сегодня в памяти нашей, в вечных огнях в обелисках. Помнить всегда мы вас будем, родные, и поклонимся всем

Удмуртская региональная организация ВОС. Мужской вокальный квартет «Русь». Руководитель ансамбля Павел Цакмаров. Музыка Анатолия Пашкевича. Слова Михаила Лихцова. «Погиб под Корсунем солдат». Музыка Льва Сивухина. Слова Александра Люкина. «Покуда кровь моя бурлит».

0: Дорогие друзья, буквально несколько слов о той медали, которую мы вручаем нашим участникам сегодняшнего прекрасного концерта, победителям. Краткое описание. Значит, эта медаль у нас праздничная, юбилейная. Она выполнена на георгиевской ленте. На ее фасадной центральной части написано крупно «Фестиваль Салют Победы ВОС 1945-2010 годы». Салют изображен, лира и Спасская башня. На обратной стороне написано «65-я годовщина Великой Победы, 85-летие Всероссийского общества слепых». И изображены логотип Всероссийского общества слепых и медаль «Отечественная война». Вот такая красивая памятная медаль.
1: Оренбургская региональная организация ВОС. Песню Александры Пахмутовой на слова Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам» исполняет Андрей Копцев.

провода. Земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, и ни дня. Стояли мы у волжских берегов,

Замкнули мы вокруг врагов кольцо, мы полыхнули гневом им в лицо. Солдат российский саваны снегов стелил, стелил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся.

Костромская региональная организация ВОС. Музыка Оскара Сандлера, слова Бориса Туровского. «Девушка, помни меня» исполняет Елена Наливаева, аккомпанирует Татьяна Бабкова.

Татарская региональная организация ВОС. Наталья Борскова. Авторские вариации на тему татарской песни «Аниса». Приготовиться пермской организации и ансамблю Вадима Титова.

Наталья Борскова, Пермская региональная организация ВОЗ, мужской вокальный ансамбль «Виват», руководитель ансамбля Наталья Вековшинина, за роялем Наталья Ланшакова, музыка Василия Соловьева-Седова, слова Виктора Гусева «Как за камой».

Мужской вокальный ансамбль «Виват». Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Ансамбль духовых инструментов под руководством Вадима Титова. Джойс. Воспоминания. Приготовиться Владимирской и Курской региональным организациям.

Ансамбль духовых инструментов, руководитель ансамбля Вадим Титов. Владимирская региональная организация ВОС. Вокальный дуэт Алексей Степанов и Александр Ефремов. Музыка и слава Сергея Трофимова. Алёшка. Приготовиться к Курской региональной организации.

Алексей Степанов и Александр Ефремов. Курская региональная организация ВОС. Музыка Ивана Халявченко. Слова Виталия Ложкина. «Тихая родина». Исполняет Татьяна Синиченко, аккомпанирует Иван Халявченко. Приготовиться к Краснодарской региональной организации.

Татьяна Синиченко, Иван Халявченко. Краснодарская региональная организация ВОС. Казачий ансамбль «Скрыня». Руководитель ансамбля Галина Логвинова. Казачья строевая песня «Бравый атаман».

0: Музыка Григория Пономаренко, слова Геннадия Георгиева. Выпьем чайку.
1: Люба!

Казачий ансамбль «Скрыня». Вологодская региональная организация ВОС. Андрей Сафонов. Частушки. Во, солдатушки-ребятушки, дорога широка. Аккомпанирует Виктор Королёв.

0: опять на границе тишина. 45-го-9-го закончилась война. 45-го-9-го закончилась война.
1: Андрей Сафонов и Виктор Королев. Башкирская региональная организация ВОС. Валерий Грызлин. Музыка Василия Соловьева-Седова. Слова Алексея Фатьянова. «На солнечной поляночке». Аранжировка Дмитрия Шинакова. Класс компьютерной аранжировки КСРК ВОС. Исполнитель также является участником данного класса.

Валерий Грызлин. Орловская региональная организация ВОС. Алексей Дюжиков. Наигрыши на народные темы. Концертмейстер Анатолий Саньков. Приготовиться Тверской региональной организации.

Алексей Дюжиков и Анатолий Саньков. Тверская региональная организация ВОС. Денис Миланин. Музыка Григория Пономаренко. Слова Маргариты Агашиной. «Растет в Волгограде березка». Аккомпанирует Николай Артюшенко.

Надежда Гриценко и Марина Единюк. Пермская региональная организация ВОС. Геннадий Дружинин. Музыка Вано Мурадели. Слова Александра Соболева. Бухенвальский набат.

Люди мира, на минутку встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в

Геннадий Дружинин, Саратовская региональная организация ВОС, ансамбль народной песни «Зоренька», руководитель Светлана Сотникова. Музыкальная картинка «На горе, на гореньке».

0: Ансамбль народной песни «Зоренька». Мордовская региональная организация ВОС. Юлия Поверенова. Авторское произведение про мордовскую жгучую кровь.
1: На мордовские земли широкие набегала хазарская рать. Ни овраги, ни реки глубокие не смогли ей тогда помешать. Набегали и слева, и справа, уводили жестоко в полон. Здесь беду повстречала Юртава, нареченный ее был пленен. Прямо в ноги к хазарскому хану опустилась и стала молить. Вот его, моего Пуришана, я молю тебя, хан, отпустить. Удивилось хазарское племя, не бывало такого дотоль. Что ж, за храбрость хвалю, и немедля отпущу Мордвина, но изволь выкуп мне за него предоставить, лисьих шкурок наполненный воз. И упала в слезах вся Юртава, ну а хан Пуришана увез. Но мордовская кровь не сдается,

0: глухие седые морозы, ни пурга, ни метель и ни град не смогли остудить ее слезы, не свернула юртава назад. Согревала студеной порою не мордовская ли жгучая кровь, не позволила мерзнуть зимою пламеневшая в сердце любовь. Так юртава в лесах тех далеких на лесу и охотилась год. Вот ее по врагам широким провожает к хазарам народ. Если скажут, что в сердце мордовки поселиться не смеет любовь, ты рассказ этот мой им напомни про мордовскую жгучую кровь.
1: Спасибо.
2: Юлия Поверинова. Коллектив бального танца КСРК ВОС. Руководитель Антон Пузыравин. Музыка Павла Айданицкого. Слова Феликса Лаубе. Довоенный вальс. Поет Дмитрий Кузнецов.

коллектив бального танца «Косырка Воз» и Дмитрий Кузнецов, Московская городская организация ВОЗ, Мария Богданович, музыка Валерия Миляева, слова Людмилы Ивановой, пожелание счастья.

Мария Богданович, Свердловская региональная организация ВОС, Ольга Патри, Виктор Астафьев, отрывок из повести «Пастух и пастушка».

0: Длинный виделся лейтенанту сон. Земля, залитая водой, без волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав. И след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, и небо неизвестно где, сливающееся с морем. И нет конца свету, и нет ничего на свете, все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, сыплются вместе с людьми, печами, нарами, солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится. И будет вода, небо, солнце и ничего больше. Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни. Сон крутился на одном месте. Жутко было ожидание, вот произойдет что-то. Борис занес ногу, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер над пустотой, повис в ней, почувствовал на себе пристальный взгляд. Поезд укатывался по воде, исчезал, растворялся. Лейтенант хотел погнаться за ним, но что-то мешало ему, удерживало, тревожило. Он вздрогнул вдруг, вскрикнул и сел, схватившись за спинку кровати. Рядом стояла Люся. «У вас горел свет», — поспешно заговорила она. «Я выстирала верхнее, белье бы еще постирать. Я думала, вы не спите». Он ничего не понимал, не вышел из сна. Когда ложился спать, света не было, хозяйки не было. Он разомкнул, наконец, сырые от сна ресницы и взглядом в упор спрашивал: «Я где?» «Я думала, вы...» — начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела на него, досмотрелась вот. Мешая русские и украинские слова, она зачастила: «Как хорошо, что снова те же военные пришли ночевать. Я уж привыкла к ним. На улице морозно. Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если вовсе война кончилась. Какой я сон видел. Страшный, да? Других снов сейчас не бывает». Люся поникла головой. «Я думала, вы больше не придете». «Почему же?» «Я думала, вдруг вас убьют. Такая стрельба была за рекой». «Да это разве стрельба?» — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек стремительно катился вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром, а рядом было ее лицо с вытянутыми сметенными глазами. Борис явственно слышал: кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Прямо наваждение какое-то, эти ресницы. Они ж не касаются его, но он их слышит, мягонькие такие. Он слышит их, а вот себя слышать и ощущать перестает. Сердце взводного укатывается под гору, приглушая разрастающееся стучание в груди и все ускоряющийся бег. Женщина. Так вот что такое женщина. Что же это она с ним такое сделала? Сорвала точно лист с дерева и понесла, понесла над землею. Нет в нем веса, нет под ним тверди, ничего нет и не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь, до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим никто поделать не сможет. Далеко где-то, в глухом пространстве, он нашел ее руку, почувствовал под пальцами каждую, невидимую даже глазом, пушинку тела. Почувствовал, будто не было или не стало кожи на его пальцах. И он голым нервом прикоснулся к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось, сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного. Дальше он ничего не помнил. Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнанно упал лицом в подушку. Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Так вот оно как! И зачем это? Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле всегдашний навязчивый груз свалился с него. Тело высветлялось и торжествовало, познав плотскую радость. И, глядя в стену, Борис поленился тем признанием, какое всем мужчинам кажется почему-то постыдным. У меня первый раз это. И, подождав немного, совсем уж тихо. Простите, если можете. Мальчик ты мой, кровушка твоя лилась, а меня не было рядом. Милый мой мальчик, бедный мой мальчик. Горячее, срывающееся дыхание ее неровными толчками отдавалось в нем, и неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собой из его расслабленного, отдалившегося рассудка. Милая моя, предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они, соединенные этой душевной тягой, и ничего им больше не хотелось ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем, в полудремном забытии, ощущать друг друга живыми, откровенными телами, испытывать то, что в старину звалось блаженством. От него душа делалась мягкой, податливой, жалостной, плюшевой делалась душа.
1: Ольга Патри, Ульяновская региональная организация ВОС. Екатерина Засыпалова исполнит песню «Гитара» из репертуара Любови Успенской.

Екатерина Засыпалова. Вас приветствует хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. Руководитель Алексей Иванченко. Музыка Пономаренко, слова Агашиной «Живи, Кубань». Музыка Алексея Иванченко, слова Владимира Иванченко «Наш край».

хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. А на сцену приглашается Свердловская региональная организация ВОС. Народный коллектив, вокальная группа «Маэстро», руководитель ансамбля Виктор Ураков. Музыка Марка Фраткина, слава Сергея Острового, «У деревни Крюково». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова. Это «Песня о войне».

Вокальная группа «Маэстро». Руководитель Виктор Ураков. Волгоградская региональная организация ВОС. Вокальный ансамбль «Волгоград». Руководитель ансамбля Юрий Погодин. Музыка «Ранды». Слова Редкозубова. «Птицы белые». Военные попурри «Однополчане».

бездушие и боль спрячьте, люди. Айсберг ледяной растопите в сердце. Белых птиц своих отпустите в небо. Мир и счастье на земле будут вечны.

0: в этот замечательный день ставим знаменательную точку в нашем большом, очень серьезном фестивале. Фестивале, который шел 3 года, в 4 этапа, и в котором участвовало более 19 тысяч членов инвалидов по зрению и членов их семей. Это большая-большая победа Всероссийского общества слепых и главная оргкомитета этого фестиваля. И здесь, в зале, с нами на сцене, присутствует человек, который стал генератором и вдохновителем, и, самое главное, главным мотором проведения такого знаменательного, грандиозного события. Я имею в виду председателя оргкомитета, вице-президента ВОС Лидию Павловну Абрамову. Лидия Павловна, мы просим вас подойти к нам. Лидия Павловна, помогите. Вы знаете, дорогие друзья, если бы не оргкомитет и не этот человек, который всей своей энергией сделал много для того, чтобы фестиваль состоялся, и мы с удовольствием от всего коллектива культурно-спортивно-реабилитационного комплекса ВОС, который, собственно, является главным исполнителем воли оргкомитета, поздравляем Лидию Павловну с этой большой победой, желаем ей много-много здоровья, счастья и успехов. И пусть, Лидия Павловна, вот этот портрет маршала Жукова всегда напоминает вам о том, что мы одержали эту победу вместе с вами. И под вашим руководством.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Никакой бы оргкомитет не смог ничего сделать, если бы не вы. Если бы, начиная с местных организаций до сегодняшнего дня, вы не выходили на сцену, не выступали перед нами, то праздник бы наш не состоялся. 65 лет прошло, но практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. И вот, вручив мне вот этот портрет маршала Жукова, я вспомнила о войне, я родилась после войны. Но война забрала у меня отца, он прожил всего 6 лет, пришел с фронта в 46-м из госпиталя в Ташкенте. И воспоминания моего детства, это папу прооперировали, выживет, выжил. И так все 6 лет. Поэтому сегодня война еще в нашей памяти. И наша задача передать память о павших нашим детям, внукам. И чтобы на многие десятилетия в памяти российских граждан сохранились те тяжелые годы войны и та великая победа, в которой выстоял наш русский народ. А русский – это все национальности нашей большой любимой Родины.
0: Спасибо, Лидия Павловна. Да. И, дорогие друзья, я хочу сейчас сказать о тех людях, которые сегодня не присутствуют в большинстве своем в зале. Их незаметно здесь, но без них, как сказала и Лидия Павловна, сейчас не было бы этого фестиваля. И от имени коллектива культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, каждая региональная организация, которая была сегодня представлена в нашем концерте, я прошу, сейчас будем называть фамилии представителей, вернее, региональной организации, подняться сюда на сцену и получить от коллектива КСРК на память тарелку. Покажите, пожалуйста, ее, Дания Завитовна. Это Орден Победы. И пусть в каждой региональной организации, которая была сегодня на концерте, будет такая памятная тарелка о нашем сегодняшнем вечере. Пожалуйста. Мы приглашаем
2: Челябинскую региональную организацию.
0: Челябинская региональная, пожалуйста, организация.
2: Подтягиваем.
0: И каждая региональная организация получает для всех участников сегодняшнего концерта сувениры от культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Пожалуйста, все сразу вручите. Сувениры для участников, исполнителей и тарелка для региональной организации. Оренбург получает то же самое, подарок. Тарелку для региональной организации.
2: Кострома и поднимается.
0: Кострома то же самое. Все сувениры для всех участников. Кострома.
2: Татарская региональная.
0: Татарская региональная организация. Маму Наташу. Представители региональных организаций по одному человеку просим пройти и получить подарки.
2: Пермская региональная.
0: Пермская региональная организация.

0: Пермская региональная организация.
1: Владимирская.
0: Владимирская региональная организация. Курская региональная организация.
1: Краснодарская региональная
0: организация. Тарелочку для председателя правления, для правления и сувениры участникам.
1: Девочки, девочки, у нас уже на сцене представители. Где подарки? Так, давайте повернемся к
0: Нет,
1: зрителям.
0: Ничего не кончилось.
1: Зрителям повернемся, чтобы видели наших красавиц, наших участников. Правильные
0: Курская.
1: Аплодисменты.

0: прекрасная скриня.
1: Прекрасная скриня и прекрасный солнечный Краснодар.
0: Владимир. Вологодская поднимается на сцену.
1: Вологда. Замечательный плясун-частушечник со своим аккомпаниатором. Кстати, плясун-частушечник стал лауреатом премии «Филантроп». И татарская исполнитель...
0: Башкирия!
1: Башкирия!
0: Орловская!
1: Здесь один представитель, Валерий Грызлин. Помогите ему подняться, пожалуйста, на сцену. Орел!
0: Пожалуйста, башкирская. Валерий Грызлин, прекрасный голос. Он участвует во всех наших фестивалях. Молодец.
1: Подпольная кличка Каруза.
0: Спасибо тебе, Валера, большое. Так, следующий у нас.
1: Тверская региональная организация. Где Денис Миланин?
0: Мурманская региональная организация. А в зале присутствует председатель Мурманской региональной...
1: Да, Виктор Васильевич выходит на сцену, председатель Мурманской региональной организации.
0: Вот, Виктор Васильевич, может, скажете несколько слов впечатления?
2: Неожиданно меня так задали. Впечатление, конечно, очень... Я восхищен, честно говоря. И самой сценарий, и дело в том, что голоса у всех сильные и хорошие.
1: Спасибо.
2: Все победители здесь.
1: Спасибо.
0: Лучшие из лучших Всероссийского общества слепых сегодня были на этой сцене. Так, Тверская у нас на сцене. Саратовская региональная.
1: Саратовская региональная. Замечательный женский коллектив. Герои, можно сказать. У них трудный этот год был, но они выстояли, выжили и приехали.
0: Мордовская региональная.
1: Мордовская региональная организация.
0: Москва.
1: Московская региональная организация.
0: Свердловская.
1: Богданович от Московской региональной.
0: Ульяновская. Карачаево-Черкесия.
1: Свердловск, Ульяновск, Карачаево-Черкесия.
0: Волгоград. Неподражаемый,
1: неподражаемый Волгоград.
0: Волгоград. Пожалуйста, все на сцену. Так,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Карачаево-Черкесия, пожалуйста.
0: Сергей Матвеевич Дубовик.
1: Председатель правления, представитель президента по Закавказскому округу.
3: Спасибо,
1: Сергей Матвеевич Дубовик.
3: Я очень рад, что мы встречаемся на таких мероприятиях. Лидия Павловна, вам низкий поклон. Спасибо за такие мероприятия. Вам всем здоровья, счастья, удачи. И чтоб не было войны. Будем встречаться, будем жить.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Так, Волгоград у нас сейчас получит свои чудесные подарки. Ну, наверное, всем мы подарили, Антон Николаевич. Скажите, да, нам заключительное слово.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, не я скажу, а Лидия Павловна, она у нас начинала, она... Да,
0: да.
1: Ну, вы разрешаете мне, да, Лидия Павловна? По поручению вице-президента ВОС, по поручению президента ВОС, по поручению генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС Владимира Петровича Баженова, разрешите четвертый заключительный этап фестиваля «Салют Победы» 2006-2010 объявить закрытым. До новых встреч, дорогие друзья!

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой расцвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Константин Лапин, Аленка.

0: Да-да.
1: Телеграмма Ермолаеву.
0: Спасибо.
1: Распишитесь.
0: Пожалуйста. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаеву. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почта востребована мне. ТЧК Никита. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почта востребована мне. ТЧК Никита. Ничего не понимаю.

0: Кто там?
1: Письмо девочки Аленки со второго этажа. Не у вас?
0: У нас.
2: Ма, не уходи.
0: Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки со второго этажа. Удивительно. Милая Аленка, тебе пишет дядя, который разговаривал с тобой в прошлое воскресенье на бульваре. Вспомнила? Ты еще не разрешала мне смотреть на окна твоего дома. Как переслать тебе ракушки и чертовы пальцы, которые я собрал? Без номера квартиры посылку на почте не принимают. Спроси маму, не сообщит ли она его мне по адресу Комсомольск на Волге, почта до востребования Никите Слонову.

0: Письмо С. Ермолаевой.
1: Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, С. Ермолаевой.
2: Соня, тебе от Никиты письмо.
3: Спасибо за адрес, Соня. Право слово, мне иногда кажется, что именно вы, а не Владимир, мой старый школьный друг. Слышишь, Володь?
1: Ну, читай, читай.
3: Позвольте пока что не раскрывать, зачем мне, бывшему москвичу, понадобился адрес нашей старой школы. Боюсь... Ой, Володя, что-то непонятно, не...
1: Боюсь, не объясню толком.
3: Не объясню толком. Отложим до встречи после отпуска. Да, а с отпуском-то как неожиданно все вышло. На днях меня и еще двух строителей перемычки вызвал начальник правобережного района работ. За досрочное выполнение плана всем троим премия путевки в дом отдыха, сказал он. Скрывайте скорее с глаз моих, пока к новому объекту не приступили. Отосплюсь же я на этом благословенном Черноморском побережье. По 12 часов в сутки буду спать. Комсомольск на Волге, ваш Никита.
1: Ничего не понимаю. Зачем ему понадобился адрес нашей бывшей школы на Суворовском бульваре? Непонятно.

0: хочу.
1: Ну, спи, спи, спи. Войдите.
2: Письмо девочки Аленки опять.
1: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки. Аленка-маленка, шлю еще открыточку на случай, если твоя мама решит ответить мне. Мой адрес до середины июня такой. Сухуми, дом отдыха строителей Никите Слонову. Уговор насчет посылки остается в силе. Тем более, что камушков и ракушек здесь тысячи миллионов штук. Причем не простые они, не речные, а морские. Могу отколупнуть кусочек и от снежной горы, о которой ты спрашивала. Ты ее видишь на обороте открытки. Один твой знакомый.

0: Владимиру и Софье Ермолаевым.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Владимиру и Софье Ермолаевым. Соня, от Никиты опять письмо.
2: Ну, читай, читай.
1: Дорогие мои, как мне жаль вас. Вот уже третий день жарюсь на солнышке, купаюсь в море. Вокруг все цветет и благоухает. Как сказал поэт, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния. Сплю теперь нормально, в дороге наверстал. А вот со свободным временем еще не умею справляться. Столько его у меня никогда не было. Посему решил объяснить, зачем мне вдруг понадобился адрес школы. А, кстати, и повиниться в том, что, будучи в Москве, не зашел к вам. Вызвали меня в министерство неожиданно по срочному вопросу. Закончив дела, звонил вам от сестры, но вас не оказалось дома. До отлета оставалось 3 часа, и я решил пройтись по Москве. Дойдя до Суворовского бульвара, я сел на лавочке и стал от нечего делать смотреть на окна нашей славной 31-й школы. «Чего смотришь? Это наши окна!» Весьма нелюбезно сказала мне девочка лет 3-4, копавшаяся неподалеку в куче песка. Она даже замахнулась на меня деревянным совком. «А почему нельзя смотреть? Это мой дом, а не твой». «Но раньше это была моя школа». «Не была. Мы всегда живем здесь». После небольшого уточнения выяснилось, что смотрю я все-таки не на ее дом, а на соседний. Это ее тоже обидело. Наш дом лучше. В открытое окно 2-го этажа выглянула мать девочки. «Не ругаешь меня, Аленка? Я сейчас выхожу». Она говорила это весело, тем доверительным тоном, который устанавливается между людьми, отлично понимающими друг друга. Меня она, кажется, не заметила. «А ты коржики умеешь печь?» – спросила меня Аленка. «А что?» «Мы могли бы напечь много-много коржиков и поесть все, пока мама не вышла. К сожалению, я уже отобедал».
3: «Так это ж только завтрак».
1: «А завтрак, Аленушка, с утра едят?» Новая мысль мелькнула в ее светловолосой головке.
3: «А завтра с утра ты придешь сюда?»
1: «Завтра я буду далеко отсюда, на Волге».
3: «На какой Волге?»
1: «Ты не знаешь Волгу? Это широкая, как море, река, и горы у нас высокие».
3: «Снежные?» Девочка смотрела на меня теперь во все глаза. Нечто большее, нежели простое любопытство, было в этом пристальном, недоверчивом взгляде.
1: «Зимой они снежные».
3: «Значит, ты за синими морями и снежными горами живешь?» Но тут Аленка увидела в песке какой-то камушек и спрятала его в карман. «Это очень прекрасный камушек. Его надо сберечь».
1: «Эх, какие камушки у нас! И чертовы пальцы! Ты знаешь, что такое чертов палец?» «Про чертов не надо, а то я буду их во сне видеть». Девочка тяжело вздохнула.
3: «Ты мне привезешь камушков, а то у нас их нет». Она все ближе подходила ко мне и, наконец, встала, упершись тугим животиком в мои колени.
1: «Очень жаль, Аленушка, но в Москве я теперь не скоро буду. Придумывай лучше, что мне сейчас подарить тебе».
3: «Мороженого», — сказала она твердо.
1: «А твоя мама не заругает меня?»
3: Она

Девочка насупилась. Медленно переставляя ноги, словно каждый шаг стоил ей большого труда, она подошла ко мне. «Мама не разрешает есть на улице мороженое», — сказала Аленка тихо. «Вот и все, друзья мои. Немного, да? Но уже второй месяц я думаю об этой женщине. Считайте это письмо следствием моей нелепой склонности замечать то, что меня не касается, думать о случайно встречных людях и их отношениях, которые меня вовсе не должны были бы интересовать. А жаль, что не принято знакомиться вот так запросто на улице с человеком, который тебя заинтересовал. Из чего-то ведь возникает желание видеть именно этого человека. Причем не только видеть, а знать о нем все. Как жаль, что я не догадался встать и поклониться ей или подарить что-нибудь на память ее дочери». Теперь вы знаете, для чего понадобился мне адрес нашей школы. Соседний-то дом Аленкин. Если мои открытки дойдут, и если девочка помнит разговор о камушках, и если ее мать ответит мне... Но с чего я взял, что у Аленки нет отца, и что мои открытки не попадут именно ему? На один вопрос ты должен мне ответить, о многоопытный муж и отец семейства. Как бы ты посмотрел на то, что незнакомый дядя с улицы прислал твоей ляльке дурацкую открытку? Не показалось бы тебе, что письмо адресовано твоей жене? Ваш одинокий друг Никита. Сухуми, дом отдыха строителей.

0: С. Ермолаевой. Письмо получить?
1: Ермолаевой. Софочка, я не сержусь на вас. Напротив, я признателен вам за прямой и честный ответ. По всей вероятности, родители девочки сочли меня, вежливо выражаясь, чудаком. Ответа на мои две открытки нет. И по делам. Напрасно только вы стараетесь проводить какие-то аналогии с тем, что было когда-то в моей жизни. Да, было. Но после этого я 4 года на фронте был. Потом институт кончал. И все же я не жалею, что написал им. Если бы я не сделал этого, я бы больше жалел. Камушки я, простите, посылаю вашей ляльке. Не пропадать же добру. Спасибо за приглашение, но обратно, очевидно, поеду не через Москву. Лучше лишний денек на пляже поваляюсь. Ваш Никита.

0: Да-да.
1: Аленушке Кожаной опять письмецо.
0: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар 4, квартира 34, Аленушке Кожаной. Так ты ж замечательно рисуешь, Аленка. Мне очень понравился дом и деревья вокруг. Только я не понял, что за красный круг с ножками нарисован перед домом. Цветок или краб? Мне еще долго отдыхать, в конце концов я разгадаю, что это. Значит, тетя Соня передала тебе камушки и яблоки. А конфет я будто бы и не посылал. Не иначе, как на почте вложили в ящик, узнав, что это для тебя. Послал бы тебе немножко моря и снежных гор, как ты просишь, но вода вытечет, а горы не влезут. Зато на открытках, их я вкладываю в конверт, все есть. И море с пароходом, и горы, и даже обезьяны. Они живут на сухом

Кутузовской горе в клетках, потому что кусачи. Приписка. Спасибо за письмо, милая Алёнушкина мама. Оно обрадовало и несколько успокоило меня. Я чувствовала себя неловко, написав вашей дочери без вашего на то разрешения. Не знаю, могу ли я продолжать нашу переписку. Уважающий вас, Никита Слонов.

0: Телеграмма из Сухуми, Ермолаевой.
1: Спасибо. Ермолаевой. У вас добрая душа, Соня, я это всегда знал. Но сообщите, Бога ради, как вы вручили посылку. Никита.
0: Письмо Ермолаевой.
1: Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой. Пожалуй, Володя прав в своей последней приписке к письму. Вы бросаетесь из крайности в крайность, Соня. То вы готовы обвинить меня в легкомыслии, то делаете поспешный вывод. Вот где идеальная жена и готовая дочь для меня. Я понимаю, что все это говорится с похвальным желанием видеть всех счастливыми, то есть женатыми, но не будем торопить события. А вот за то, что вы, не встретив Аленку на бульваре, разыскали ее и передали ей посылку, большущее спасибо. Этот лентяй Володька не способен на такие подвиги даже для лучшего друга. Слышь, Володь?
2: Слышу.
1: Я рад, что камушки понравились Аленке, а ее слова «Я говорила тебе, мама, что он пришлет, а ты не пришлет, не пришлет» даже смутили меня. Значит, они говорили обо мне. И совсем уж удивительно, что Ольга Ивановна запомнила меня. Я так и думал, что у девочки нет отца, и что живут они, трудно догадался сразу. Вы правы, много ли зарабатывает воспитательница детского сада. Одновременно с этим письмом, в знак благодарности и искренней любви к вашему семейству, посылаю ляльке 8 килограммов, больше на почте не принимают, наилучших камней и ракушек, какие только водятся в окрестности. Пусть не поднимает больше рёва из-за того, что приходится отдавать такую драгоценность другим девочкам. Завтра вышлю инжирного варенья и бутылку букета Абхазии для Володи. Погроб обязанный вам, Никита.

0: Письмо вам.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой. Соня, вы помогали мне советом и делом, выручайте меня теперь. Только что получил письмо от Ольги Ванны. Она просит не писать им. Мои письма произвели неожиданное действие на девочку. Помните, я описал вам подробности моего знакомства с Аленкой? Уже тогда меня удивил ее вопрос о снежных горах. А она неспроста спрашивала. Подрастая, девочка стала выпытывать у матери, где ее отец. Та, не придумав ничего лучшего, сказала, что папа уехал далеко-далеко за синее море и снежные горы. Девочка прячет мои открытки на ночь под подушку и утром первым делом проверяет, на месте ли они. В детском саду она по секрету сообщила своей подружке, такой же кнопке, как она сама, что камушки отколупнул ее папа от снежной горы, за которой он сидит. Та спросила у своей матери, как не замерзнет Аленкин папа за снежной горой. А женщина рассказала все Ольге Ивановне. С нетерпением ждет Аленка новых посланий, спрашивает каждый день, почему он не пишет, когда он снова приедет. И ведь не говорит матери того, что объявила подружке, что он, то есть я, ее папа. В таком маленьком человечке есть и воображение, и тонкость душевная в соединении с хитростью, а может быть, с боязнью обмануться в своих ожиданиях. Вот почему Ольга Ивановна, считая меня добрым, хорошим человеком, тем не менее настоятельно просит не писать больше. Она объяснит Аленке, что я переехал в такие края, откуда и письма не доходят. Но я не хочу уезжать так далеко. Сонечка, милая, в первый раз вы зашли к ним по собственной инициативе. Зайдите теперь ради меня. Сдается мне, что Ольга Ивановна легко ранимый человек. Если бы вы могли поговорить с ней по душам, как женщина с женщиной, как мать с матерью, объяснить, что я вовсе не навязываю ей себя, но что мне не хотелось бы терять ее. Словом, вы лучше меня знаете, о чем говорить, и отвечайте быстрее. Заранее благодарный Никита.

0: Телеграмма Ермолаевой.
1: Спасибо. Ермолаевой. Получил вашу телеграмму. Болезнь Аленки. Вылетаю сегодня в Москву. Никита.

0: Да-да?
1: Ольге Ивановне Кожиной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Ивановне Кожиной. Ольга Ивановна, Оля, прошел всего лишь час, как мы расстались, а я уже пишу вам. Все думаю о том, чего не успел сказать. Вы оказались именно такой, какой я представлял себе вас, только во много раз лучше. А вот такой ли я? Страшно подумать, что, увы, придется заканчивать письмо в воздухе. Объявили посадку на самолет. Извините, Ольга, но я уснул в самолете. И самое обидное, во сне не видел вас. Эту открытку пишу в Куйбышевском аэропорту и очень тороплюсь, чтобы не пропустить автобус в город. Сразу по приезде наведу справки по интересующему вас вопросу. Если увидите Соню и проговорите, что я приезжал, извинитесь, пожалуйста, за меня. Придумайте что-нибудь в мою пользу. Скажем, что все телефоны-автоматы в Москве были в этот день испорчены. Не забывайте меня все же. Ваш

0: Ермолаевой.
1: Кисловской, 37, Ермолаевой. Нет мне оправданий, Соня, я неблагодарный человек, но повинную голову меч не сечет. Лучше порадуйтесь за меня, Соня. Раньше я думал, что существует какой-то мой тип женщин. Среди них мне и предстоит найти свою избранницу. Чепуха все это. Вот я не искал ее, а она нашлась. И нет жизни без нее, все оказывается связанным с нею. Мое появление после вашей телеграммы было неожиданностью для Ольги. Она широко раскрыла глаза, увидя меня в дверях. Аленка же запрыгала на кровати вопя. «Приехал, приехал, приехал с орехом!» И заплакала, вспомнив, как мать говорила ей, что я не приеду больше. Когда мою шею обвили худенькие горячие руки Аленки, я понял, что никогда уже не смогу обмануть ее ожиданий. Девочка уснула. Мы вышли на бульвар. К сожалению, я не могу уходить далеко. Аленка может проснуться каждую минуту и позвать меня. Если я буду нужна, мой отец поставит лампу на подоконник. Это условный знак. Она рассказала мне о своей жизни, об отце. Матери у нее нет. Мы говорили с ней в этот вечер о самых различных вещах. И столько общего во вкусах, в симпатиях, в отношении к жизни оказалось у нас. Я вспоминал любимое стихотворение. Ольга заканчивала начатую мной строфу. Она высказывала какую-нибудь мысль, я продолжал и развивал ее как свою. Мы кружили какими-то темными переулками, все время возвращаясь к ее дому. На следующий день Ольга не пошла на работу, Аленка еще не вставала. Мы вместе готовили обед, читали по очереди вслух сказку про Элизу и 11 ее братьев-лебедей. И смеялись, все время смеялись без причины. Аленка даже обиделась. «Ты все с ней смеешься, а со мной нет». Ольга шутила, а глаза ее были задумчивы и, пожалуй, печальны. Когда она вышла проводить меня, мне пора было в аэропорт. Я спросил, а почему глаза такие? Просто устала, плохо спала эти дни из-за Ленки. Но идти домой отказалась и проводила меня до автобуса. Я ей рассказал по дороге о своей работе, о рассветах на Волге, о большой плотине поперек реки, которую мы с лета начинаем намывать. В ее глазах что-то словно блеснуло. «О чем, Оля?» Честное слово, ни о чем. Просто позавидовала. Какие бывают счастливые профессии на свете. А я никуда дальше Подмосковья не выезжала и моря ни разу в жизни не видела. «Вы все еще увидите, Оля!» «С Аленкой-то? Не только с ней!» Я смотрел в ее глаза. «Не верят». «Хотят верить!» Она опустила глаза. «Вот и все, Соня. Вы должны простить меня за то, что я опять не позвонил вам». Володя, думаю, уже простил. Он-то понимает, что значит найти в жизни свою Соню, даже если ее зовут иначе. Товарищи нашли меня переменившимся в лучшую сторону, а мой начальник сказал, что значит человек на юге побывал, как заново родился». Перемычка моя стоит, как скала. Сейчас мы сооружаем посреди Волги опоры для подвесной дороги. Вовсю идет работка, товарищи. И столько сил во мне теперь, Жигули сверну. Порадуйтесь, друзья, за счастливейшего из Никит.

0: Да, пожалуйста.
1: Ольге Кожаной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Кожаной. Оленька задержал ответ до тех пор, пока все для вас не узнал. С осени мы приступаем к постройке нового детского сада, настоящего дворца детей. Значит, уже в следующем году нам потребуются воспитатели. А пока вы могли бы поработать в нашей изыскательской экспедиции. Им нужны работники решительно всех специальностей. Набирают людей и без специальности. Я уже говорил с предпостройкома, он ждет вас. Аленка может пока что посещать детский сад постройкома, где, увы, полный штат воспитателей. Туда ходят дети моего большого друга, заместителя главного геолога экспедиции Бориса Константиновича. Я вам рассказывал о нем в Москве, который путешествует со стройки на стройку с семьей, библиотекой, пианино, псом и двумя кошками. Борис Константинович весьма положительно отзывается об этом детсаде. Он же берется приютить вас на первое время в одной из трех комнат своего сборного финского домика. Начальник участка обещал выделить мне две комнаты в новом сборном домике, если действительно приедет моя семья. Он говорит, или ты бросил семью, и я должен презирать тебя, или ты дурак, что до сих пор не забрал их сюда. Пусть уж лучше считает меня дураком. Посылаю Аленке акварель, вид на «Жигули». Это работа Бориса Константиновича, он увлекается живописью. На обороте рисунка вы увидите надпись «Хочешь ли ты жить на Волге, доченька?» Если вы не решите съехать, о чем я и слышать не хочу, то не читайте ей эту надпись. Простите, что пишу коротко и сумбурно, с Камы прибыли плоты, нужно отобрать лучший лес для опор. Аленку целую, вас не решаюсь. Ваш Никита.

Аленка, милая моя доченька, значит, на вопрос, хочешь ли ты жить на Волге, ты спросила только всегда? Ну, конечно, всегда. Теперь мы всегда будем жить вместе с тобой и мамой. И ездить тоже вместе. И в Волге купаться, и стерлядку ловить, это самая вкусная на свете рыба. И в лес ходить по грибы да по ягоды. А пока ты будешь жить у Жигулевских гор, около будущего моря, даже на дне его. Так что камушков тебе хватит, не бери из Москвы. Мои друзья-бурильщики, они сверлят дырки в земле, чтобы посмотреть, что у нее в животе, нашли для тебя акулий зуб с мой палец длиной. Видишь, какие рыбы здесь раньше водились. Мои друзья-строители готовят для тебя новый дом. Здесь нет еще таких больших домов, как в Москве. Зато машин у нас больше, чем у вас. И все громадные. Один экскаватор, на котором работает мой друг, шагающий Петя, больше слона. Он может за день целую гору срыть и перенести ее на другое место. Шагающий Петя обещал показать тебе, как он работает. Торопи маму, чтобы она не копалась, и береги ее в дороге. Пусть не ест мороженого и не отстает на станции. Я тебе тут подарок приготовил, какой-то предмет с бантиком. Писал самыми большими буквами, чтоб ты все разобрала. Твой папа.

0: Телеграмма Ермолаевым.
1: Ермолаевым. Жизнь прекрасна и удивительна. Не уделить ли вам отдельную комнату видом «Жигули» на время Володиного отпуска? ТЧК. Никита, Ольга, Аленка.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Спасибо!
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: классное, Ранцев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.
3: Я услышал там музыку.

0: Спасибо, с Новым годом! Тимур Ведерников.
1: Алексей Романов.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JOS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek — это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, а кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает Китай, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл, то есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB, это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы, например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP, расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon, и вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать. Инфотрон. Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал, даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другое не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируете. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть, поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песнеры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск».

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Оганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Оганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добрые молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век». Запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой. Был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Запись 1974 года.

В середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. «Братья», «Соколы», «Славяне», «Скоморохи». Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните, песня о тройке. «Кончается лето, нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей, наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» «Поющие сердца», «Лейся песня», «Нина Бродская». Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

Вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг под небеси прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы.

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад,
1: позабыть не

1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальный ансамбль мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем» запись 1974 года. Слушаем!

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись самоцветов попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рамсес». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потух.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Sag mir,
2: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
3: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авелина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру, подальше от прессы, с салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка. «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?» «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок. «Что ты этим хочешь сказать?» «Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре». «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно, почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре. Что на местном уровне, что на федеральном. Так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель безнадежен. «Плохо, когда на одного из твоих свидетелей градом сыплются сложные вопросы, но в 10 раз хуже, когда этот свидетель становится общим посмешищем». Кейт считала, что вообще-то Эдди мог добиться того же результата и не притаскивая в зал собаку Гарри, но эта собака заставила присяжных посмеяться над Шандлером, и как только это произошло, игра была кончена. Питер Бауман выглядел совсем не так, как Кейт его себе представляла. Она думала, что он будет гораздо больше похож на профессора Шандлера, статного, богатого и внешне привлекательного. Росточка Бауман оказался совсем крошечного, не более 5 футов. Был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейте странным и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего кроме правды. Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблема это не составляла, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко-зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет.
2: «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» — задал свой первый вопрос Драйер.
1: Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение.
3: «Я судебный одонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса. Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США».
1: Монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить.
2: «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» — продолжал Драйер.
3: «Совершенно верно. На левой стороне грудной клетки, возле соска, судмедэксперт обнаружила то, что она приняла за одиночный след от укуса. Существует 7 различных типов таких следов. Данные я определил как так называемый поверхностный прокус. Зубы просто проткнули кожу. Это не был отрывной надкус, так как кожа не была удалена. Не был это и откус, при котором удаляются подкожные ткани. По сути, этот след представлял собой обычную колотую рану. Мне удалось идентифицировать 8 проколов овальной формы, соответствующие следам передних зубов».
1: В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных.
3: «Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом. Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее в месте укуса».
2: «Каким образом вы проанализировали данный укус?»
3: «Я провел все необходимые измерения, сначала непосредственно на теле, а затем и на сделанном мной снимке в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов двух обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал 2 так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии».
2: «Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых?»
3: «Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. Все очень точно».
2: «Изготовив модели, что вы сделали дальше?» —
1: продолжал свой прямой допрос Драйер.
3: «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели, измерил расстояние между клыками, ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей. Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве».
2: «Что это была за мастер-модель?»
3: «Мастер-модель номер 2, изготовленная со слепка зубов Александры Авелина». Какое заключение, если таковое имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых?»
1: Бауман прокашлялся, подался вперед и произнес.
3: «Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение».
1: Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием.
2: «Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс, так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман».
1: Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него сошлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный.
3: «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?»
4: «Да, являюсь, мэм».
3: «В Соединенных Штатах имеются еще как минимум три организации, члены которых занимаются судебной одонтологией: Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной одонтологии и Международная организация судебной одонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций?»
4: «Нет, мэм».
3: «А почему?»
1: Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени.
3: «Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находится в Хьюстоне, всего в 2-3 часах езды, так что в основном дело в удобстве. Три другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии, и мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. Мы все делаем по-своему».
1: Кейт сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. «Нью-йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей». Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила.
3: «Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого?»
4: «Нет, не проводим».
3: «И у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале?»
4: «Нет, мэм».
3: «Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых, и одних только подозреваемых, со следом укуса на теле жертвы. А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании, когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей?»
4: «Нет».
3: «Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса?»
4: «Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело».
3: «Где вы осматривали тело?»
4: «В морге».
3: «Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран?»
4: «Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения».
3: «Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать».
4: «Может».
3: «А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра».
4: «Полагаю, что так».
3: «И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий, который поднимает тело за ноги».

Это возможно. Все возможно. Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно? Полагаю, что так. Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением? Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы. Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта. Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта. Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела Блок, которая сидела, подперев голову руками. Прикрыв глаза, так и внула. «Давай, мол, действуй». «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?» «Нет, насколько мне известно». «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?» «Прикажете мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка?» «Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями. Мне не нужно сравнивать с населением в целом». «У всех у нас одинаковое строение передних зубов, за исключением случаев их потери или повреждения, верно?» «Да, это так. У каждого человека имеются центральные и боковые резцы, а также клыки. По два на верхней и нижней челюстях. Всего 12 зубов, имеющих свои характерные особенности. Я осмотрел каждый из них и сравнил с тем следом укуса. Шансы на то, что у кого-то окажутся одинаковые расстояния между каждой парой зубов. Вообще-то я даже не возьмусь их назвать, настолько они мизерны. Цель общей стоматологии – сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно?» Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу. «Единообразие – это не всегда цель. Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?» «Верно», – проворчал он. «Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам?» «Иначе и быть не может». «Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов, чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты». «Я не знал, что она носила брекеты». «Это меняет ваши выводы?» Бауман покачал головой. «Не думаю, это практически ничего не меняет». «Понятно. А тот факт, что ни один из других судебных одонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах?» «Нет, мэм». «Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела?» — спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали. «Свиная кожа – это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения». «И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения?» «Это лучшее, чем мы располагаем». «Подводя итог, ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален?» «Полагаю, что да, мэм». Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными. Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос, но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб и не более

0: более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще. И на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав? Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от 10-галлонного Стетсона. Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. 10-галлонный — намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему, обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса как минимум с полдюжины экспертов, и большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все. «На сегодня у меня еще только один свидетель», наконец объявил Драйер. «Мы намеревались вызвать Хэла Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись и иные мотивы».
1: «Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу?» — поинтересовался судья.
0: «Нет», — ответил Драйер. «Этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний». «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных, уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести 7 часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти». И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом. Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает. Обе хорошо знали Хэла Коэна. О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его.
1: «Ваша честь», — продолжал Драйер, — «поскольку я надеялся допросить мистера Коэна, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось. Мне нужно еще немного времени».
2: «Сколько именно?»
0: — уточнил Стоун.
1: «Самое большее — час».
2: «Перерыв на один час»,
0: — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там. Этот судебный процесс, хоть и шел довольно быстро, все-таки брал свое. Едва заметные морщинки вокруг глаз Софии углубились и растянулись, и теперь под ними появились темные круги. Пальцы у нее дрожали, голос был хриплым и прерывистым. Как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания. «По-моему, на данный момент мы идем почти вровень с Александрой. Не знаю, что там готовит прокурор, но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек-другой. Потом все закончится», — сказал я. София кивнула.
3: «Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении... Господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний. То, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой...»
0: Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы.
2: «Все будет пучком», — ободрил ее он.
0: Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все-таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. Еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже.
3: «Кто убил Хэла Коэна? Могла это быть Александра?» — спросила София.
0: «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь.
2: «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он.
0: София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов уступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал Драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма Драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если б вы попросили судью раздеться догола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы.
1: «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть. Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но даю вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое».
0: По другую сторону от Драйера лежала небольшая стопка страниц, наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа.
1: «Это принес Хэл Коэн. Я увидел это 3 дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа.
0: Я собираюсь приобщить его к уликам и вызываю Саграду в качестве свидетеля. Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался. «И долго же вы это придерживали?»
1: «Я увидел этот документ всего 3 дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэл Коэн наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэла Коэна больше нет, так ведь?»
2: «Эдди».
0: «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают».
1: «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер.
0: Он поднялся на ноги.
1: «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис несколько дней назад. Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы, через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду».
0: Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силясь сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем-то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке, старина».
1: «Вы мне не нравитесь, мистер Флинн».
0: «Я тоже от вас не в восторге. Вы намеренно сблизились с судьей-расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драйер издевательски хохотнул.
1: «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами. Я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными. Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все-таки в чем-то небезосновательна. А вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место».
0: Глянув поверх моего плеча на Гарри, он добавил:
1: «Приятного чтения».
0: Глава 45. Кейт. За каких-то 5 минут, прочитав отчет Сильвии Саграды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флинном. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры — обвинительного приговора. Кейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек.
3: «Я так и знала. Я знала, что это произойдет. О, спасибо тебе, Боже!»
0: Воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала.
3: «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы», — сказала Кейт. «Это правда», — все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду».
0: Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейт же казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, к горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую к горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля, Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой тем улики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к вжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флинном уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флинном, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью.
4: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?»
0: Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос. «Нет, никаких». «Нет, Ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает», — ответила Кейт.
4: «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун.
3: «Спасибо, Ваша честь. Народ называет доктора Сильвию Саграду».
0: Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили.
3: «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?»
5: «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученная в Университете Мехико. А в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете».
3: «Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось».
5: «Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это», — ответила она, подняв что-то перед собой.
0: Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку.
5: «Это дневник, который вел Фрэнк Авелина в последние месяцы своей жизни», — объявила та.
0: По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику.
3: «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хэлом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы. У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина?»
5: «По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина».
0: Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару.
4: «Тишина в зале!» — прикрикнул судья Стоун.
5: И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор?» Продолжал Драйер. «Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов, писем, заведомо написанных Фрэнком Авелино, и сравнила их с почерком в данном дневнике».
6: «И каковы были ваши выводы?»
5: Прежде чем ответить, Саграда взяла графин с водой, стоящий на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных. «Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый».
6: «Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника?»
5: «По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелино», — ответила Саграда.
6: «Насколько вы можете быть уверены?»
5: «В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так. По моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелино. В манере написания букв и формировании слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению».
6: «Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За 2 дня до убийства».
5: Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись и теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные. 2 октября 2018 года», — начала Саграда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи. Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума и не болен. Это все она. Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи, вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня». Саграда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть. Это была София. По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру.
7: «Нет! Это все ложь! Это Александра! Это она убийца! Я невиновна!»
5: Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть. Глава 46. Эдди.
6: «Мы знаем, что этот дневник — подделка. Нам нужно просто это доказать», — сказал я.
5: Лицо у Софии пошло красными пятнами, веки и кожа вокруг них опухли. Она и так, не переставая, дрожала весь день. Пришлось подсуетиться на предмет чего-нибудь успокоительного, чтобы привести ее в чувство.
8: Валиум малость угомонил ее. По крайней мере, снял большую часть напряжения. Теперь она могла говорить. Ей стало легче дышать. Паника перестала душить ее. Мы с ней зашли в ее квартиру и остановились у двери, пока Гарри закрывал жалюзи и проверял двери, чтобы убедиться, что ничего ей тут не грозит.
3: «Эдди, скажите мне прямо, меня посадят в тюрьму?»
8: — спросила София. «Нет», — ответил я. В тот момент это показалось ложью. «Все с вами будет в порядке. Поставьте какой-нибудь из тех старых черно-белых фильмов, которые вы так любите. Закажите что-нибудь поесть. Нам с Гарри сейчас нужно поработать. Нам надо сосредоточиться, а мы не сможем этого сделать, если будем переживать за вас». София бросилась вперед, отпустив дверь. Обхватила меня руками, и ее голова легла мне на грудь. Меня это удивило, и поначалу я даже не знал, что делать. А потом тоже обнял ее, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Она отпустила меня, поблагодарила, и Гарри вышел из квартиры в коридор.
9: «Не волнуйтесь, милая, этот парень — лучший судебный адвокат, которого я когда-либо видел. Он, конечно, не так хорош, как я, далеко не идеален, но чертовски хорош», — сказал он.
8: «Как я могу быть на втором месте после тебя, если я лучший судебный адвокат, которого ты когда-либо видел?» — логично заметил я.
9: «Ну, самого себя-то я никогда не видел. Как ты это себе представляешь?»
8: На секунду, на долю секунды, на лице у Софии появилась едва заметная улыбка, пока мы с Гарри добродушно пререкались между собой.
3: «Спасибо», — сказала она и закрыла дверь.
8: Я последовал за Гарри к лифту. Мы вошли в кабину, и прежде чем двери закрылись, я спросил. «Ты точно все взял?»
9: «Я взял кухонный нож и упаковку бритв из ванной».
8: Он распахнул куртку. Кухонный нож Софии был спрятан у него во внутреннем кармане.
9: «Мы сделали, что могли. Все с ней будет в порядке. Нам просто нужно придумать, как победить», — сказал Гарри.
8: Ресторана «Гастроном» на 2-й авеню больше нет. Нет с 2006 года, когда арендодатели-владельцы так и не смогли прийти к соглашению. Заведение переехало на пересечение Восточной 33-й улицы и 3-й авеню, и весь Нью-Йорк переехал вместе с ним. Эйб Лебевол, эмигрировавший в Нью-Йорк из Польши, прошел путь от помощника-официанта, собирающего со столика в пустую посуду, до буфетчика на Восточной 10-й улице и, наконец, открыл в 1954 году свое собственное заведение. Эйб любил еду, людей и Нью-Йорк. Эйба любили все. Он был убит на улице в 1996 году по дороге в банк с наличными, вырученными от продажи ресторана. Нью-Йорк оплакал его, и бизнес перешел его родне. «Впервые я пришел сюда с мамой и папой, когда был еще совсем ребенком. Когда Эйб поставил передо мной сэндвич с пастрами, который был больше моей головы, и нашел время поговорить с моими предками и познакомиться с нами поближе, я понял, что обязательно вернусь сюда». Я поднялся на 2-й этаж. Гарри заранее заказал столик в дальнем углу. Когда я пришел, Кейт, Блок и Гарри уже сидели там. В углу кабинки оставался свободный стул для нашей 5-й гостьи. Она еще не появилась. Я сел рядом с Гарри, напротив Кейт и Блок. «Сожалею, Кейт», — сказал я. «Мы этого ожидали, и для меня это тоже было большим потрясением. Но мы уже говорили об этом. Александра пытается подставить Софию. Этот дневник — настоящий динамит для присяжных». Она ковырялась в тарелке с жареной картошкой, опустив голову. Блок пила кофе, а Гарри — пиво. Казалось, будто сам воздух налился тяжестью. Тяжестью, которая давила на всех нас. «Я просто не думала, что это окажется Александра», — сказала Кейт. «Но так и должно быть. Она единственная, кому это выгодно. Я наблюдала за присяжными. Они буквально ели глазами эту Сильвию Саграду, верили каждому ее слову. И вы б видели, как они смотрели на Софию, с какой ненавистью. Блин, мне тоже очень жаль. Ваша клиентка невиновна, я не могу участвовать в этой подставе, я просто...» Опершись локтями о стол, Кейт помассировала пальцами виски. Она сейчас проходила через ад. Она отказалась от карьеры в фирме, чтобы защищать женщину, которую считала невиновной. И вот теперь все изменилось. Ее первое дело обернулось кошмаром, защитой убийцы. И неважно, чего это ей стоило, я знал, что Кейт никогда не позволила бы убийце разгуливать на свободе. Она сейчас находилась здесь, а значит, была готова помочь, если сможет. Кейт еще не была распята тем отупляющим этическим кодексом, который позволяет адвокатам оставаться в здравом уме и самим не попасть в тюрьму. Ты не ломаешь голову, виновен или невиновен твой клиент. Ты не спрашиваешь у него, виновен он или невиновен. Ты просто делаешь свою работу, а решение остается за присяжными. Адвокатов постоянно спрашивают, как вы можете представлять интересы человека, который явно совершил то, в чем его обвиняют? Наша работа предписывает нам никогда не задавать вопросов о виновности, никогда не ставить себя в положение, когда приходится ставить под сомнение виновность или невиновность клиента. Мы просто излагаем его доводы и отстаиваем их. Такова наша работа. Чушь собачья. Это ложь, которую мы говорим себе, чтобы спокойно спать по ночам. Кейт еще не научилась обуздывать свою совесть. Единственное, что ее спасало, это неопытность. Она еще не бывала по ту сторону этой двери. Двери, за которой ты отключаешь все свои чувства и просто выполняешь свою работу, несмотря ни на что, даже если твой клиент виновен. Я раз прошел в эту дверь и потратил остаток своей жизни, пытаясь загладить вину за это.
9: «Я думаю, вы оба правы», — сказал Гарри. «Это убийство тщательно спланировано, чтобы оно выглядело как что-то другое, и слишком много людей, которые могли бы рассказать правду о том, что произошло на самом деле, мертвы или пропали без вести. Это не совпадение. Ничто из этого. Этот дневник написала Александра. Это она убила всех этих людей».
8: Кейт откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и покачала головой. «Я не могу позволить ей уйти от ответственности. Я должен прижать ее к стенке, Кейт. Чем больше я думаю об этом, тем больше гадаю, уж не связана ли и смерть Харпер с этим делом», — сказал я. Стул, стоявший у края стола, скрижетнул по полу, когда его отодвинули. К нам подсела Пейдж Дилейни. Я представил ее Кейт и Блок. «Пейдж — федерал, но не ждите от нее какого-то подвоха. Она уже ознакомилась с материалами дела и видеозаписями. Я попросил ее помочь нам с составлением профиля». «Я еще не закончила его», — сказала Пейдж. «И не знаю, насколько это будет полезно. Вы получите его самое позднее завтра, хотя кое-что я могу рассказать прямо сейчас. Во-первых, я полагаю, что мы имеем дело с серийным убийцей. И вот тут-то и начинаются проблемы с профилем».
9: «Я думал, что ФБР превратило составление психологических портретов преступников в настоящее искусство», — заметил Гарри.
8: «Пока что нет. В бюро происходит своего рода раскол. Мы по-прежнему работаем с определениями, категориями и подкатегориями типов убийц, которые существуют уже 40 лет. И думаю, что нам нужно пересмотреть весь процесс».
9: «Почему?» — спросил Гарри.
8: «Потому что мы исходим из элементарной простоты. Наша работа всегда была нацелена на создание профиля, понятного каждому сотруднику правоохранительных органов. Однако реальность никогда не бывает настолько простой. В данном случае все еще сложнее из-за отсутствия исследований о серийных убийцах среди женщин. Используемые нами категории и подкатегории серийных убийц основаны на исследованиях, ориентированных на мужчин. Серийные убийцы женского пола на протяжении десятилетий оставались вне зоны нашего внимания. Около 15-20% всех серийных убийц – женщины, и на них приходится лишь около 3% исследований. И даже существующие методы отслеживания и выявления серийных убийств работают не так хорошо, как следовало бы. Для того, чтобы полицейский, находящийся на дежурстве, мог внести информацию об убийстве в нашу базу данных, он должен заполнить форму, в которой содержится 150 вопросов. На то, чтобы все сделать как полагается, уходит пара часов. Вы думаете, у простого копа есть пара часов, чтобы помочь нам в наших исследованиях?» Блок подалась вперед, но ничего не сказала. Кроме кивка в знак приветствия, она пока что не произнесла ни слова. Но я мог сказать, что она укладывает в голове все услышанное. «В итоге ФБР сообщит вам, что в Соединенных Штатах на свободе находится около 50 серийных убийц. Реальная же цифра может быть ближе к 2000. Если оперировать упомянутой статистикой, это означает, что сейчас в мире действует от 300 до 400 женщин-серийных убийц. И мы понятия не имеем, кто они и насколько серьезны их преступления».
9: «Господи!» — потрясенно произнес Гарри. «А как же это дело?»
8: Официант принес сэндвичи и тарелки с закусками, и мы примолкли, пока он расставлял их на столе. «Итак, что думаете? Это Александра или София? Я не хочу как-то повлиять на вашу точку зрения, высказывая свое собственное мнение. Мне просто нужно услышать мнение кого-то, кто не имеет никакого отношения к этому процессу», — сказал я, когда официант ушел.
10: «Кто из сестер Авелина убийца? Это сложный вопрос. Ни одна из них не укладывается в типовой профиль. Обе пережили в детстве серьезную психологическую травму, связанную со смертью их матери. Есть подозрения в связи с этой смертью, и то, что вы рассказали мне про тот след от укуса, очень интересно. После смерти матери обеих девочек разлучили с отцом и друг с другом. Разные школы, разные жизни. И все же...»
8: «Так все-таки кто?» — подтолкнул ее я. «Мы хотели бы получить конкретный ответ, Дилейни. Мы считаем, что одна из сестер ловко направляет этот судебный процесс». Прожевав кусок сэндвича, она вытерла губы салфеткой и задумалась. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки.
10: «Большинство серийных убийц не являются психически больными», — наконец произнесла она.
9: «Шутите?» — изумился Гарри.
10: «Многие из них психопаты, но это не психическое заболевание. Будь это так, то половина руководителей компании списка Fortune 500 находилась бы сейчас в психиатрических больницах».
8: Fortune 500. Список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune, впервые составлен в 1955 году.
10: «Большинство серийных убийц ведут внешне нормальный образ жизни и хорошо умеют вписываться в свое окружение. Одна из первых серьезных работ о серийных убийцах была написана Клекли.
8: Харви Милтон Клекли, 1903-1984. Американский психиатр, один из первых исследователей психопатии.
10: Она называется «Маска здравомыслия». Тогда, в 1941 году, считалось, что если ты совершаешь безумные поступки, то ты сумасшедший. Сегодня это не так. Глядя на ваших девушек, можно сказать, что членовредительство Софии не очень-то вписывается в стандартный профиль. Люди калечат себя по самым разным причинам, но это один из факторов, который уводит меня от нее».
7: «Пистолет вам в голове. Кто из них убийца?» — воскликнула Кейт.
10: «Александра», — ответила Дилейни.
8: Гарри рассказал ей о дневнике и о том, что мы думаем теперь, когда он выплыл как улика в суде.
10: «Это умно», — заметила она, выслушав его. «Дневник заметно пошатнет мнение присяжных. Если он указывает на Софию как на отравительницу, а это убийство и судебный процесс являются частью какого-то плана, на что это очень похоже, тогда, конечно. Александра достаточно хорошо подделала этот дневник, чтобы осудить свою сестру и добиться оправдания для себя. Ей также не обязательно быть мастером подделок. Почерк Фрэнка был испорчен из-за психотропного препарата. Очень умно».
8: «Так что же нам теперь делать? Нам нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук», — сказал я.
7: «Если я вызову ее на свидетельское место, вы ведь сможете подвергнуть ее встречному допросу?» — спросила Кейт.
8: «Таким образом, вы сознательно и на глазах у всех толкнете свою клиентку под автобус. А кроме того, нельзя исключить вероятность дачи ею ложных показаний. Что если она убедит присяжных, что этого не делала? Удалось ведь ей убедить вас обеих. А если я вызову Софию, и Драйер подложит ей какую-нибудь свинью, на что он вообще гораст, это может лишь еще больше усугубить ситуацию», — ответил я. Несколько мгновений мы молча сидели, погрузившись в собственные мысли.
7: «Не вызывайте подсудимых», — неожиданно подала голос Блок. «Проблема в этом дневнике. Мы покажем присяжным, что это подделка. Драйер убил кучу времени, доказывая, что это подлинник. Я не думаю, что у них было время подумать, насколько точен этот дневник, насколько записи в нем соответствуют действительности».
8: Гарри, Дилейни и я поразевали рты. Одна лишь Кейт продолжала отстраненно забрасывать в рот ломтики жареной картошки, пока ее подруга произносила эти слова. Впервые с тех пор, как мы уселись за стол. Я предположил, что Блок открывал рот только в тех случаях, когда требовалось сказать что-то чертовски важное.
7: «Блин, да это именно то, что нам нужно сделать!» — воскликнул я.
8: Блок промолчала.
9: «Черт, вот уж не убавить, не прибавить!»
8: — вторил мне Гарри, после чего посмотрел прямо на Кейт.
9: «И часто она это проделывает?»
10: Та поднесла стакан с колой к губам, немного поколебалась и ответила: «Добро пожаловать в мой мир».
8: Глава 47. Эдди. Опять постукивание каблучков Сильвии Саграды по полу. Словно тиканье часиков, отсчитывающих время до моего встречного допроса. Позади еще одна ночь без сна. На сей раз я работал, а не ворочался в постели. И к утру был готов снести Саграду с лица земли вместе со свидетельской трибуной. Закончив подготовку к допросу, сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик.
9: «Эдди»,
8: — шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой, и хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком, ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку.
4: «Не забывайте, вы все еще под присягой, мисс Саграда», — напомнил судья Стоун. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю?»
8: Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз.
9: «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри.
8: Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. «Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора?»
11: «Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим».
8: Первый шаг сделан. «Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной?»
11: «Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно».
8: Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет, на тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно. Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности Саграды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность.
10: «Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно, а также на синтаксисе и строении предложений, не так ли?»
11: «Главным образом, да».
8: «Хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно?» Саграда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным.
11: «Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож. В некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата».
10: «Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли?»
11: «В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно».
8: «Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает, чего он хочет, чтобы я тут писал. У меня опять были провалы в памяти. Сейчас 8:30 утра. Я не сплю с 4, захотелось отлить и не смог снова заснуть. Все как обычно. Если не простата, так хотя бы мозг.
10: Хелл Коэн наконец-то уговорил меня обратиться к врачу по поводу обоих. От простаты я принимаю таблетки, а для мозга нужно писать всю эту чепуху. Док задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, и он сказал, что со мной все в порядке. Но, мол, чтобы просто доставить ему удовольствие, просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах. На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться ранней стадией деменции. Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно? Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно и на почерк. Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице. Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит PO3/12DN. Видите это внизу страницы? Да, вижу. Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, PO3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца. Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике. А вот это DN в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»? Я не просто допускаю, я с этим согласна. Доктор Гудман, вероятно, записал, что через 3 месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина. И, конечно, способ формирования букв и строения предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковым у жертвы. Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хелл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хелла шарики за ролики заехали? Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хелл. Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы? Саграда кивнула. Да. Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы? Согласуется, ответила Саграда. Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва. Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу, а может и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверие, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу,
8: только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стала чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы, которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего – вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник – ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к Саграде. «Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение?» Криминалистическая экспертиза документов – это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции. Саграда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала: «Это будет зависеть от характера новой информации». «Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства?» «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она. «Позвольте мне сформулировать по-другому. Этот дневник является подделкой». Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды увертюры, когда занавес вот-вот взлетит вверх. «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда. «Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа», и в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября, а запись выше гласит 31 августа, Н-я. Н-я означает «не явился». Мистер Авелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема. 31 августа. Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначен прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день. Саграда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала. В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраке где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября. «Доктор Саграда, этот дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Фрэнка Авелина, но был написан не Фрэнком Авелина.
12: У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике».
8: «Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю». Саграда заколебалась. Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться.
12: «Проверка достоверности информации в дневнике — это задача правоохранительных органов, не моя. С учетом этой новой информации я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника».
8: Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса.
10: Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэла Коэна. Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно на счет мистера Коэна был переведен 1 миллион долларов.
12: Я не знала об этом.

0: но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун.
1: Саграда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление. Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник?
0: Ну, наверняка Александре Авелина.
1: Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коэну эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все 12 присяжных обвиняюще посмотрели на Александру Авелина. Я сел, предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца. Глава 48. Кейт. Кейт просто не могла молча сидеть рядом со своей клиенткой, даже не пытаясь ограничить ущерб, причиненный показаниями Саграды. Блок уже рассказал ей про $1 миллион, но они не упомянули об этом Александре. Все выглядело так, будто та подкупила Хэла Коэна, и ничуть не исключалось, что Коэн был убит, поскольку либо потребовал больше денег, либо собирался рассказать все полиции. В любом случае, у Александры имелся потенциальный мотив для его убийства. Защита Александры сдувалась на глазах. Кейт сомневалась, что вообще сможет хоть что-то сделать, чтобы остановить кровотечение из подобной раны, но для Александры это выглядело бы подозрительно, если бы она не попыталась. Надо было как-то отреагировать. Александра безостановочно бормотала «нет-нет-нет» себе под нос. К ней вернулась дрожь в руках и ногах. Она достала из сумочки таблетку и проглотила ее, даже не запив. Похоже, это не помогло. Кейт должна была что-то предпринять хотя бы для виду.
0: «Доктор Саграда, возможно, вы слышали не все показания предыдущих свидетелей. Я просто хочу напомнить вам, что детектив Тайлер подтвердил, что после осмотра дома жертвы и квартиры моей клиентки криминалистами следов галоперидола обнаружено не было. Никаких. Вы согласны с этим?»
1: «Согласна».
0: «И справедливо ли будет заметить, что сейчас вы не можете с какой-либо степенью уверенности сказать, кто на самом деле написал этот дневник?» «Думаю, что справедливо. Покойно могла быть написана какая-то часть дневника, или весь дневник, или вообще ни одна из записей не сделана его рукой».
1: Кейт получила все, что могла, и опустилась на свое место. Никаких встречных вопросов от Драйера. Обвинение закрыло свое дело. Флинн встал и заявил суду, что защита больше не планирует вызывать никаких свидетелей. Последнее, чего хочет подсудимый, это подвергнуться суровому испытанию перекрестным допросом. Нет, если у него хватит ума избежать этого. Если подсудимые отказываются от дачи показаний, это означает, что им не приходится уверять присяжных, что они этого не делали. Соответственно, и обвинитель не способен порвать эти уверения в клочки.
0: «Я хочу дать показания», вдруг объявила Александра.
1: Еще в начале дня Кейт отодвинулась от нее еще на пару дюймов. Она чувствовала необходимость в этом расстоянии. Александра была настоящим исчадием ада, психопаткой, которая манипулировала своим отцом, убила его и обвинила в этом сестру. И забрала еще много жизней, чтобы ее так и не осудили. Кейт хотела, чтобы суд закончился как можно скорее. Больше того, она хотела, чтобы ее клиентку осудили и засадили за решетку на очень долгий срок.
0: «Не думаю, что это разумно. Вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения в попытке подкупа свидетеля. Как это вообще понимать? Вы так и не рассказали нам про Коэна».
1: Александра расплакалась. Кейт подумала, что, наверное, ее клиентка способна лить слезы и устраивать истерики, словно открывая и закрывая водопроводный кран.
0: «Я хотела, чтобы он сказал правду. Он сказал, что иначе поедет к Софии за деньгами, и кто из нас ему заплатит на стороне, той он и будет. Либо скажет, что дневник настоящий, либо подделка. Я очень-очень сожалею. Он просил меня не говорить об этом моему адвокату. Доказывать вашу вину — дело обвинения. Если Драйер уничтожит вас на встречном допросе, вы просто сделаете за него его работу. Если расскажете об этом суду, вам определенно предъявят новые обвинения. Давайте оставим это на усмотрение присяжных». «Вы уверены?» — спросила Александра.

0: уверена. Я думаю, что у ваших показаний больше отрицательных сторон, чем вы можете себе представить. Это будет выглядеть некрасиво. И это даст Драйеру преимущество. Вы будете единственной из подсудимых, которую он сможет обвинить лично, и единственной, кого он сможет порвать на куски». Кейт наблюдала, как в голове ее клиентки крутятся шестеренки, расчеты, подгоняемые страхом. 5 секунд, 10. Прикусив влажную губу, Александра глянула в сторону присяжных. Двое присяжных уставились на нее в ответ. Кейт изо всех сил старалась оценить эти взгляды. Смотрели ли они на ту, которую считали невиновной, или же ждали своего шанса покарать убийцу? Кейт предположила, что они смотрели на Александру так, как 10-летний ребенок смотрит на тигра в вольере, с некоторым восхищением, за которым скрывается понимание того, что эта тварь способна убить. «Хорошо. Если вы считаете, что так будет лучше, я последую вашему совету. Я вам доверяю. Я не буду давать показаний». Кейт подтвердила суду, что тоже не будет вызывать свидетелей.
1: «Что ж, остаются только заключительные слова. Мистер Драйер?»
0: Обвинитель встал и подошел к присяжным, не спеша, уверенный в своей победе. Кейт знала, что он ощутил запах крови в зале и хотел нанести удар прямо сейчас.
1: «Все мы много чего узнали для себя в ходе этого судебного процесса», — начал Драйер. «Узнали, к примеру, что София и Александра Авелина достаточно богаты, чтобы купить себе хороших адвокатов защиты, это уж точно».
0: Губы Драйера растянулись в нечто напоминающее улыбку на человеческом лице, хотя Кейт еще ни разу не видела, чтобы он по-настоящему улыбался. Улыбка прокурора была столь же фальшивой, как у манекена чревовещателя. Как обвинитель, Драйер, несомненно, обладал хваткой, тактически грамотный, умный, безжалостный и решительный. Но в этот миг Кейт поняла, чего ему не хватало. Человечности. У него не было контакта с присяжными, вообще никакого взаимопонимания. Она догадывалась, что Драйер осознавал этот недостаток, или же что ему уже указывали на него прежде, и теперь он отчаянно пытался исправить его. Рискнул отпустить шуточку и едва не рискнул собственным лицом. Да и вообще просто выглядел гадостно.
1: «Но все эти дорогостоящие адвокаты защиты не способны помешать установлению истины. Есть одна истина, один факт, одна максима, которую никто в этом зале суда не оспаривал, и это ключевой момент для вашего рассмотрения. Когда Фрэнк Авелина погиб, обе его дочери находились в его особняке. Его тело еще не остыло, когда к нему приехали медики, его убила одна из подсудимых или сразу обе. Но это должна была быть, по крайней мере, одна из подсудимых, которые сейчас сидят перед вами», —
0: произнес он, указывая сначала на Александру, а затем на Софию.
1: «София Авелина решила не давать показаний по этому делу. Равно как и Александра. Это их право. Их молчание означает, что вы не услышите, как они скажут, что не убивали своего отца. Каждая из них отрицает это устами своих адвокатов. Но если вы лишены возможности выслушать подсудимых, тогда вы должны использовать свой здравый смысл и способность к рассуждению, чтобы оценить улики и свидетельские показания против них. А таковых великое множество».
0: Драйер подробно и обстоятельно напомнил присяжным суть показаний полиции и экспертов и подчеркнул, что попытки оспорить данные доказательства со стороны адвокатов защиты могут быть и обоснованными, но присяжные вправе отнестись к ним и как просто судебному крючкотворству, призванному отвлечь их внимание от сути дела.
1: «Господа присяжные, я прошу вас вынести в отношении обеих подсудимых обвинительный вердикт. Если вы считаете, что одна из них заслуживает кредита разумных сомнений, то предоставьте его ей. Хотя, по крайней мере, одна из этих женщин – убийца. Может, это Александра, которая пыталась подкупить свидетеля и подделать дневник своего отца? Может, это София, волос которой был найден в ножевой ране на груди ее отца? Мы, выступающие от имени народа, призываем вас задуматься о том, что у обеих имелись и мотив, и возможность убить своего отца, и что криминалистические улики связывают с этим ужасным преступлением обеих сестер. Спасибо за внимание».
0: Потом встал Эдди. В руках у него было с полдюжины страниц, речь написанная и готовая к произнесению. Кейт подумала, что это будет что-то смелое, что-то волнующее, связанное с презумпцией невиновности и основой нашей судебной системы и Конституции. Она думала, что Эдди должен был начать работать над этой речью еще много дней назад, дополняя и редактируя ее по мере накопления доказательств. И когда она была готова, репетировать ее перед зеркалом, как и она сама. Доводя ее до окончательного блеска, оттачивая каждое слово, чтобы подача была идеальной, а заложенное в ней послание громким и ясным. Присяжные молча ждали. Эдди бросил листы на стол защиты, рассыпав их в разные стороны. «Мне не нужно зачитывать свою речь. Мне даже не нужно говорить с вами о доказательствах по этому делу. Все вы внимательно слушали и свидетелей, и защитников. Я знаю это. Так что не буду зря отнимать у вас время. Поступите правильно. Оправдайте Софию Авелина». И с этими словами он сел на свое место. Если бы у него был микрофон, он бы его уронил.
1: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «у вас есть что сказать присяжным?»
0: Кейт сглотнула, посмотрела на написанную ею речь, перевернула страницы и положила их на стол лицевой стороной вниз. Потом поднялась на ноги, поправила блузку и, обойдя стол защиты, встала перед присяжными.
2: «Моя клиентка...»
0: — начала она, и тут вдруг умолкла. «Моя клиентка убила своего отца, своего друга Хэла Коэна, фармацевта, кассиршу, возможно, Майка Мадина, возможно, своих мать и мачеху, а также бог знает сколько еще людей. Как можно представлять в суде человека, который, как ты знаешь, виновен в том, в чем его обвиняют? Как можно стоять и говорить присяжным, что он невиновен? Почему это должно было произойти на ее самом первом судебном процессе?» Эти вопросы вертелись у нее в голове, словно шарики для лото в прозрачном барабане.
2: «Господа присяжные, я написала свою заключительную речь еще до начала судебного процесса. Как меня в свое время и учили. Готовиться к защите клиента необходимо задолго до начала судебного процесса, и именно так я и поступила. Я знала, на какие моменты следует обратить особое внимание, и знала, какие проблемы возникнут в этом деле. Я написала свою речь, имея в виду все эти моменты, и хотела бы напомнить вам об этих моментах. Ненадежность улик криминалистической экспертизы, пробелы в версии обвинения, мотивы убийства другой подсудимой».
0: Кейт выдержала еще одну паузу. В зале воцарилась тишина. Двое присяжных сели чуть прямее, они слушали. И пока не понимали, к чему все идет. Кейт тоже.
2: «Но я не собираюсь этого делать. Я думаю, вы и сами знаете, что сложилось у вас в головах. Я уверена, что вы уже как следует разобрались с доказательствами. Единственное, о чем я вас попросила бы, это быть справедливыми и беспристрастными и вынести тот вердикт, которого заслуживает моя клиентка».
0: Кейт не сказала присяжным, какого вердикта заслуживает ее клиентка. Она произнесла свою речь, ни разу не солгав своим первым присяжным. Она держалась прямо и верно и вернулась к столу защиты с высоко поднятой головой и чистой совестью. До вынесения вердикта.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция, это, наверное, можно таким примером описать, как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк, какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километров от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во второй, так как я в первом уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами, стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
5: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, первый, второй класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая и есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают что-то делают, как-то балуются, играются, а я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной. Да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже. Вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот, ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось. Если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно, но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
3: Ну а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит спрашивать не буду.
4: Ну а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила, не то чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там пятерки, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать, может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила, у меня не было ни обиды, ни злости.
3: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
4: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
3: И работая эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
4: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами у меня было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3, а совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус косинус, вот как это напишешь?
3: Я даже не очень понимаю, где такие знаки на машинке.
4: Нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
5: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
4: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как. Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. И приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись. Что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову, я не знаю, наверное, в 5-10 секунд. То есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
5: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
4: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствуют, чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства, или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
3: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема, потому что можно взять, например, учебник тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был Тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
4: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
3: Вот-вот-вот. Так же и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
4: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Дропбокса, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
3: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
4: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
5: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
4: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, истории педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
3: Тем не менее, ты доучилась до конца?
4: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
3: Даже тогда, когда училась?
4: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет, там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
3: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
4: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась. То есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику. И я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
5: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что ты очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
4: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
3: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, с чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
4: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать не психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь, все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую «Гармонию». Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
3: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
4: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят два сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала. Я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
3: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
4: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
3: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Новотур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
4: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша и, опять же, вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
5: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверия по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверия работают.
4: Ну, давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у

0: То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой. А вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так. Но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
1: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал, и вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная, я 5 месяцев до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
1: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась, было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну и вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню.

0: помню такого, может быть, один или два раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: «А чё тебе надо вообще? А чё ты сюда звонишь-то?» Ну, тогда, да, один или два раза. В общем, работу я это очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с маркет-компаса. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось, то есть я вообще не продажник, я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно, да, это такой классный продукт, но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
1: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался, а какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию, не буду ее сейчас, наверное, называть, они не очень любят публичности, а работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 12-го. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в вуз на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
2: Вот это да.
0: Да. А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7 500 долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры, богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
1: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме, ну, в общем, все такое. Ну и еще я работаю в библиотеке для слепых, в онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
2: Ученики.
0: Да, ученики.
2: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
2: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. «Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать».
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
1: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да, тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
2: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
1: Доступность компьютерных программ, например.
2: Да.
1: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более-менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но
1: сразу?
0: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. Вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником-переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
1: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
1: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
3: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Гостиная радио Рансис». Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я выступаю не в роли ведущего «Инфотрона», а в роли ведущего «Гостиной», потому что сегодня у нас в гостях человек по имени Виталий Вертоградов, который является ученым, физиком, теоретиком. Так что сегодня у вас сразу два ученых. Он так же, как и я, почти доктор физико-математических наук, поэтому разговор сегодня будет, что называется, на равных. Мы сегодня будем говорить в расчете, конечно, на то, что аудитория у нас не специалисты, но все-таки аудитория, которая интересуется и имеет пытливый ум, они заинтересуются тем, о чем мы сегодня будем рассказывать. Итак, Виталий Вертоградов — это человек, который на данный момент и работает, и живет в городе Санкт-Петербург. И, как обычно, просят вначале рассказать о себе и прочее, прочее. Поэтому, ну, во-первых, Виталий сейчас с вами поздоровается, а во-вторых, сразу я его попрошу кратко рассказать о том, где родился, где учился. В общем, такую вводную информацию о себе для тех, кто не знает Виталия вообще.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Евгений. Родился я аж целых 37 лет назад в городе Алексин. Это Тульская область. Там же я и учился в школе первые 10 лет, то есть 10 классов я окончил средней специальной школы, пока у меня зрение не село практически до нуля, и только тогда я перевелся в московскую школу-интернат номер 1 для слепых и слабовидящих. Это было в 2005 году, в возрасте 17 лет. Поступил я в 11 класс, у нас тогда было 12-годовое обучение. 2 года я отучился, поступил в университет, Московский государственный педагогический университет, по-моему, имени Ленина. Не путать с МГППУ.
3: Я сразу хочу сказать, что я буду вклиниваться часто, потому что информацию, которую мы хотим сегодня дать, она должна быть очень-очень насыщенной, структурированной. И тут же первая точка, почему именно этот университет был выбран?
4: Дело в том, что когда я заканчивал университет, у меня было не особо много вариантов, куда пойти в плане дальнейшего образования. То есть у меня было хорошо с математикой. Физикой, к сожалению, за 2 года того, что я обучался в московской школе, она просела очень сильно. Особенно в 11 классе, когда нам фактически давали под запись все определения и формулы. То есть там было понятно от слова совсем ничего. Английский язык я на тот момент не знал совсем, поэтому вариантов, куда пойти, особо даже не рассматривался. Это был математический факультет. И на тот момент я рассматривал 3 университета. Это Московский государственный психолого-педагогический университет, в котором очень хорошо развита инклюзия, и в который наш преподаватель информатики Владимир Соколов нас очень туда зазывал всех. И большая часть туда именно и пошли. Потом у меня был Московский государственный педагогический университет, поскольку мы с другом туда хотели поступать вдвоем на математический факультет. Ну и как самое амбициозное, я решил, что подамся я еще и в МГУ на матмех. И я поехал в Ленинский университет, туда было раньше всего подача документов, я туда приехал. Меня там очень хорошо приняли, все объяснили, все рассказали, назначили даты экзаменов. И вот что-то в этот момент, знаете, вот меня так хорошо там приняли, что я решил, я останусь в этом университете. Во-первых, потому что я не сомневался, что я поступлю, потому что для поступления да, надо было сдать 3 экзамена, математику письменно, математику устно и русский язык. Несмотря на то, что с русским языком у меня всегда были жуткие проблемы, я был уверен, что на 3-ке я хотя бы как-нибудь, но сдал все экзамены, потому что тогда, не знаю, как сейчас, можно было при поступлении набрать минимальное количество проходных баллов, и поскольку ушел вне конкурса, то можно было поступить. Но я набрал достаточно большое количество баллов. У меня 9 из 10 — это математика письменно, 10 из 10 — математика устно. И русский язык, если честно, я не очень помню, но там, по-моему, тоже 4 или 5 у меня была. Поэтому я с легкостью туда поступил, отучился ровно один день, 1 сентября. И 5 сентября, как сейчас я это помню, я забрал документы из Московского государственного педагогического университета и переехал в Санкт-Петербург.
3: А это в связи с чем? За 5 дней резко смените город и вуз?
4: Когда я заканчивал школу, я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
3: И девушка когда... зрячая, правильно
4: да,
3: я понимаю?
4: Девушка зрячая.
3: А где познакомились?
4: В Москве, причем абсолютно чисто случайно. У нас завязалось общение. И в тот момент я решил съездить на футбол. Это было начало июня. Я решил съездить на футбол в Санкт-Петербург. Она предложила остаться у нее. Потом мы все лето курсировали между Санкт-Петербургом и Алексином туда-сюда. И когда пришло время расставаться, собственно говоря, она уезжает в Санкт-Петербург. Она здесь обучалась в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. На психолога-криминалиста мне, соответственно, предстояло 4 года обучения в бакалавриате МГПУ. И вот расставание...
3: Она не захотела в Москву. Она же могла в Москву или там не было, что называется, жилищных условий.
4: Почему она в Москву не поехала? Не было жилищных условий по одной простой причине, что здесь, в Санкт-Петербурге, у нее была своя трехкомнатная квартира, где она жила одна. И, собственно говоря, в Москве не было абсолютно ничего. То есть я там жил в общежитии. Я уже даже заселился в эту общагу, 1 сентября там появился, но ни разу там не остался. И, собственно говоря, когда мы прощались на вокзале, она обронила такую фразу, что будет сложно ездить часто друг к другу, но будем стараться. Но если что, знай, ты можешь, в принципе, приехать ко мне. Если хочешь, узнавай, есть ли заочное обучение в МГПУ, и приезжай ко мне. Я узнал, в МГПУ заочного обучения, разумеется, не было. И я решил, что я тогда пропущу год. Поступил я легко. Я думаю, я и на второй год также легко поступлю уже в Санкт-Петербург. Поэтому я переехал.
3: Прям легко. А как, кстати, поступление проходило и в Москве, и уже в Герценовском? Как письменно, особенно математика? Это я говорю для старшеклассников и для родителей, которые будут нас слушать, потому что сейчас будет информация из первых рук. Часто возникает вопрос, математику сдавать, не имея зрения, письменно, это как? Зрячие просто сидят и пишут за партой на листочках, потом эти листочки сдают экзаменатору. А если писать нельзя, вот как происходила сдача математики письменной и там, и там?
4: Я зашел в общую аудиторию, где все сдавали экзамен, писали. Ко мне подошла девушка, продиктовала мне задачи, которые мне надо будет решить. Я их по Брайлю переписал, решил. И после того, как я закончил свой экзамен, я подозвал эту девушку, она подошла, я продиктовал все, что я нарешал, все решения, она переписала на листочек и сдала, соответственно, этот листочек комиссии. Было там, я не помню точно, сколько вопросов, задачки были достаточно легкие. Я не решил только одну задачу, которая была связана со стереометрией, ввиду того, что у нас в школе по геометрии стереометрия практически не изучалась, поэтому я ее не знал, я даже за нее браться не стал. Ну, тем самым у меня просто на 1 балл было снижено.
3: Там 10 задач. Факультет был какой? Прикладная математика, просто мехмат или...
4: Это была прикладная математика, сколь я помню, поэтому проблем не возникло с поступлением.
3: Ну вот, так что не бойтесь. А сейчас, наверное, вообще как-нибудь можно в каком-нибудь электронном виде с ноутбуком там что-нибудь сидеть и писать.
4: Так сейчас же ЕГЭ.
3: То есть вообще ничего сдавать не надо, да?
4: Вообще, еще лучше. Приносишь свои данные ЕГЭ и спокойненько себе поступаешь.
3: Тогда это была просто ностальгия по былым временам. Возвращаемся к переезду Виталия в город Санкт-Петербург. Теперь следующий вопрос. Поскольку за 5 дней нельзя было оценить качество образования, в общем, каково было качество математического образования вот там уже в Герценовском институте, и почему там же есть и тоже университет и прочее-прочее? Просто потому что девушка там же училась. Опять по принципу все вместе. И как было с качеством?
4: Девушка действительно училась в РГПУ, она советовала именно в этот университет. И плюс ко всему, на тот момент в Санкт-Петербурге ходил неприятный слух о том, что в СПбГУ, это большой университет у нас, незрячих не очень любят.
3: Как оказалось, за что их так не любят?
4: Все, кто поступал туда, говорили, что там громадные сложности с обучением и очень, скажем так, нехорошее отношение со стороны педагогов к студентам. Но впоследствии...
3: А в Герценовском, раньше точно был, если сейчас, дефектологический факультет, поэтому там наоборот, очень хорошее должно быть отношение.
4: Да, у меня очень хорошее было отношение со стороны абсолютно всех педагогов. Я как бы не встречал никакой дискриминации по данному поводу, но я больше того скажу, что впоследствии я узнал, что в СПбГУ такого нет, и это были всего лишь слухи, и просто люди, которые плохо учились, им было проще свалить на вот такое плохое отношение со стороны педагогов к ним, чем просто взяться за ум и начать учиться. Потому что сейчас у меня достаточно тесное отношение с физическим факультетом СПбГУ. У меня оттуда оппоненты моей кандидатской работы. Вот буквально вчера на конференции я с ним разговаривал. У него сейчас обучается мой студент в аспирантуре, то есть официально руководитель как раз-таки вот заведующей кафедры там, но неофициально этого человека курирую я. Он под моим руководством кандидатскую пишет, тоже вот вчера делал доклад. Поэтому отношение очень хорошее со стороны...
3: Как студента-то зовут? Может, он нас будет слушать? Мы ему сейчас привет передадим прямо из эфира.
4: Студента зовут Дмитрий, вы его хорошо знаете.
3: Конечно, вот. Дмитрию большой привет. Если он это будет слушать, то ему огромный привет. А это наш общий хороший друг. А как качество-то математического образования было в Герцен? Все-таки не университет вот тот, не небольшой, да, основной, а герценовский. Ну как там было с качеством математического образования?
4: С качеством математического образования проблем особых там не было. Единственное, на что я жаловался, на то, что математики было мало. То есть было очень много посторонних предметов, которые, ну извините, я не очень понимаю, зачем, например, на математическом факультете мне изучать религоведение или этику. Лучше бы они впихнули тензорный анализ. У тензорного анализа, кстати, на матфаке в Герцене не было, потому что там нет специалистов. За исключением одного специалиста Нижинского, который, собственно говоря, работает по совместительству, а сам основное его место работы — это СПбГУ. И вообще говоря, у нас большинство преподавателей оканчивали именно СПбГУ, и все оттуда пришли в наш университет. Ну, по крайней мере, с физфака это точно так.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Теперь поговорим о том, какой был диплом, как защищался диплом, как готовился, ну и, собственно говоря, про что был диплом.
4: Во-первых, перед тем, как защищать диплом, я подсчитал количество четверок, количество пятерок и понимал, что я иду на красный диплом. Поэтому, соответственно, мне надо было постараться так, чтобы с дипломом у меня проблем никаких не было, чтобы я его сдал на 5, но и ГОСТ надо было сдать на 5, разумеется. И я долго выбирал, по какой тематике мне писать диплом. Собственно говоря, я этим вопросом задался еще находясь на втором курсе, потому что я не мог понять, какое именно направление математики мне нравится. Я больше склонялся к дифференциальным уравнениям, потому что они больше имели приложение к реальности.
3: А топология у вас была? Обожаю топологию.
4: У нас, к сожалению, не было, но я посещал
3: Я бы туда не пошел.
4: Я посещал как раз-таки факультативы по топологии Нижинского, про которую я уже упоминал из СПбГУ, который специалист в тензорном анализе тоже. Я посещал, но поскольку это были такие вводные понятия, ну, собственно говоря, вводные понятия нам и давали на математическом анализе. Но это вот буквально там пару лекций. То есть понятное дело, что такого цельного курса топологии у нас не было. Поэтому я долго думал над тем, чем же мне заниматься, и в этот момент у меня начинается физика. И так получалось, что на эту физику уходил в основном я один. Группа была малочисленной, и очень многие прогуливали, потому что поняли, что это предмет халявный. То есть там очень легко было получить экзамен. Я начал, соответственно, спрашивать различные вопросы по физике, которые меня интересовали у преподавателя. А он работал, основное место работы было физтех ИОФР. У нас в Санкт-Петербурге он меня познакомил с академиком, который отвечал на мои вопросы по черным дырам. И потом мне сказал, что, вы знаете, у нас есть специалист Андрей Анатольевич Гриб,

0: понимал эти тензоры вообще. Что это такое, когда я, помню, первый раз пришел к Грибу и сказал, что, вы знаете, я прочитал, наверное, понял. Первый вопрос, он сразу меня завалил. Он говорит, ну вот есть уравнение Эйнштейна. А что мы решаем, что мы находим? Ну, ответ тензор энергии импульса и потом попытка ткнуть пальцем в небо, а остальные ответы оказались неверными. И только когда он ответил, что это метрический тензор, то, что мы ищем, решая уравнение Эйнштейна, я понял, что мне надо читать эту книгу заново. И я даже скажу так, я эту книгу начинал перечитывать много-много раз. И только вот с какой-то итерации, я даже не помню, с какой, у меня уже потихоньку начало вырисовываться.
1: Так, Виталий, я честно предупреждал, что я буду вклиниваться в определенных точках. Опять прозвучала ключевая фраза. То есть, когда Виталий будет произносить ключевые фразы, я сразу буду реагировать. Он сказал, прочитал книгу. А как книги ты читал? По математике, по тензорному анализу, не имея зрения. Вот теперь надо тут пояснить слушателям, как читал книги.
0: Вот здесь, на самом деле, надо сказать большое спасибо моей бывшей жене за то, что тогда мы еще жили.
1: Давайте
0: вместе.
1: Скажем, как жену-то звали? Мария, насколько я понимаю.
0: Мария, да.
1: Мария, она будет нас слушать?
0: Возможно, будет.
1: Так, если Мария нас будет слушать, Мария, огромный привет. Сейчас про нее будет. Об ее роли в мировой науке. Итак.
0: В какой-то момент я осознал то, что та информация, которую нам дают на лекциях, ее, ну, мягко скажем, не совсем достаточно для того, чтобы понимать. То есть сдать экзамен достаточно, но поскольку у меня планы были уже наполеоновские, ну, я же ученый, математик, там, я уже себя представлял, как я там теории расписываю, мне, соответственно, надо было читать. Естественно, первый мой позыв — это скачать книги Фехтенгольца, начать его читать, и первое мое разочарование...
1: В каком виде-то скачать? Они же все отсканированы.
0: Да,
1: ну так вот. В этом-то и проблема. Это основной вопрос тех, кто на физматы идет. А как читать вот эти все с формулами книжки, которые просто отсканированы как картинки? Вот в этом-то и вопрос.
0: Вот. И я, соответственно, понял, что без помощи мне здесь не обойтись. Моя жена Мария, она психолог. Она вообще ничего не знала. Понимаете, для нее вот омега — это вот что-то было такое закругленное, как W. Она не знала греческого букв вообще. Она значки не знала совершенно, которые используются в математике. И какие-то значки объяснял ей я, как они выглядят. Какие-то значки, которые даже я не понимал, мы подходили преподавателю математического анализа. Он объяснял ей, она на листочек все это записывала. И потом это все читала. Причем представьте, насколько это был адский труд, когда ты читаешь то, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть как китайская грамота.
1: А вы в то время не общались с другими, скажем, коллегами подобными? Потому что ведь были книжки, где, ну, например, плоскопечатная книга, она, по-моему, называется «Система обозначения по физике, математике и точным наукам», еще 82-го года издания. И там вот как раз нарисованы значки, их названия, и эту книжку тоже в Санкт-Петербурге, наверное, где-нибудь или в интернете можно было взять. Вам никто просто про это не говорил или у вас никаких контактов не было? Зачем такие мучения, когда вот уже книжка была, и можно было ей ее просто взять или скачать, и оттуда просто и название, и изображение брать?
0: Вся проблема заключается в том, что я в мир ВОСа вошел, когда мне было 17 лет. Контактами особыми я обрасти не успел за эти 2 года, только вот мои друзья, которые появились в школе, и все. А после того, как я приехал в Санкт-Петербург, мы жили достаточно замкнуто, и у меня не было контактов вообще. Да, я ездил в библиотеку в нашу, но там мне ничем помочь не смогли, потому что таких серьезных книг по математике и физике там не было. Абсолютно не было. Я пытался даже на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, благо у нас в Герцена очень хорошо развита инклюзия, у нас даже есть отделение, где можно на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, но и здесь я столкнулся с проблемой, что математическую литературу мне по брайлю распечатать не могут, ввиду того, что ее надо подготавливать сначала. Поэтому, собственно говоря, долгие годы...
1: Поэтому бедная Мария, абсолютный гуманитарий, мучилась. Вот я представляю, как она читала. Вот как, например, она читала, скажем, интеграл по области омега. Там же есть здесь прямой палочка, а есть круглая палочка, частный дифференциал и обычный дифференциал. Вот как она это все читала, люди дорогие, это надо, конечно, ей выразить большой респект и благодарность.
0: Ну, читала она наподобие вот так вот. Значок интеграла, внизу индекс омега, D красивенько, X.
1: Вот-вот-вот, знакомая ситуация, да. Но сейчас вот те, кто нас слушает, вы радуетесь, что вы живете в мир, когда такие, как мы с Виталием, уже, так сказать, через это прошли, потому что сейчас есть 2 варианта. Можно просто вот эту книжку найти в местной

0: библиотеки специализированной. Называется она, как я уже сказал, «Система обозначений по математике, физике, астрономии, точным наукам», и там просто все эти греческие буквы, значки и все это прочитать. А можно просто открыть интернет и набрать запрос «Личный сайт Евгения Корнева». Попадайте на мой сайт, и там в PDF скачиваете файл, который представляет из себя табличку из трех столбцов. В одном столбце написано, как называется буква или значок, во втором, как он выглядит графически, чтобы зрячие могли это отождествить, а в третьем — теховская команда. Про тех мы еще сегодня поговорим. А здесь вот так люди заставляли зрячих вот это все читать. Так, ну вы поняли, что с помощью зрячей жены вот так вы читали книжки, так вы осваивали литературу. То есть вот эту книжку, да, которую Гриб сказал изучать, вот так с Марией, я так понимаю, и читали, да?
1: Да. Более того, впоследствии необходимо было читать англоязычную литературу. Мария не знала английского языка. Поэтому я делал так, я распознавал книгу, брал в формате RTF, я ее переводил. Соответственно, потом я шел по этому тексту, читая английский текст, и когда встречался какой-то непонятный значок, я указывал место, и она мне зачитывала, какой там значок. То есть, ну, вообще человеку памятник надо поставить за это, потому что, ну, представьте, вот прочитать 10 страниц, это занимало...
0: Памятник надо, а вот большую благодарность ей выразить и дать послушать вот эти наши про нее рассказы. То есть Мария, на самом деле, сыграла такую роль, которую вообще, девушки, завидуйте, завидуйте. Вот человек помогал ученому осваивать такие вещи, в которых она сама, ну, вообще ничего не понимала. Были это какие-то непонятные значки, а он в них что-то там разбирался. Возвращаемся к диплому, Виталий. Значит, как математик, учащийся фактически на прикладной математике, вдруг резко стал заниматься черными дырами. И диплом про что был? Про черные дыры. И почему произошло вот этот самый фазовый переход от математики к теории уже, ну, такой физической?
1: Здесь надо пару слов сказать еще даже о некой такой случайности, которая произошла в те годы, потому что когда я начал изучать общую теорию относительности, незадолго до этого я готовил популярный доклад на математическом факультете и рассказывал про гравитационную бомбу, которая непосредственно связана с суперрадиацией и эффектом Пенроуза, в результате которого мы можем извлекать энергию из черных дыр. И я сказал тогда Грибу, что именно вот эта тема меня заинтересовала. И так получилось, что Гриб на тот момент вместе со своим учеником доктором Павловым, они уже несколько лет как раз-таки занимались именно эффектом Пенроуза. И моя работа поэтому была — это математические аспекты эффекта Пенроуза. Я пришел на матфак, сказал: «Вы знаете, мне нужен научный руководитель, но чисто формально». То есть я подошел к декану и говорю: «Будьте моим научным руководителем, я хочу рассмотреть вот такой вопрос». Я говорю: «У меня неофициальный руководитель будет Гриб с физфака, мы все сделаем, к вам я буду приходить отчитываться, как продвигается написание диплома». Он говорит: «Хорошо». И, собственно говоря, на этом наши с ним контакты практически закончились, за исключением пары встреч, когда я ему показал.
0: Ну, а как защита, Виталий, проходила? Ведь защита все равно перед математиками проходит, а им тут рассказывают фактически про физику. Они могли сказать: «Ну, вы, дорогой дипломник, вы забыли, на каком факультете вы, что ли, выступаете? Чего вы нам тут про физику рассказываете?» Да. Ну, то есть, а если бы захотелось вообще там, я не знаю, биологией заняться или еще что-нибудь, но не было никаких претензий. Что это, учился математике, а диплом по физике сделал?
1: Ну, здесь надо сказать одну очень важную вещь, что все-таки теоретическая физика и математика зачастую, в принципе, отличимы только в чем? Математика работает с более общими какими-то характеристиками, а математический аппарат общей теории относительности все-таки он более частный. То есть, несмотря на то, что это сплошная математика, но мы ограничены четырехмерным пространством времени, а не бесконечно мерным. И плюс ко всему, мы еще пытаемся из формул, которые мы пишем, вытащить физику какую-то. Поэтому, собственно говоря, мой диплом в основном состоял из формул, между которыми были слова «откуда следует», «тривиальным образом получаем» и «приходим к такому-то вот выражению».
0: А вот те, кто нас слушает, они могут сказать: «А мы думали, что физика — это когда сидят ученые в лабораториях, смотрят в телескопы, на коллайдерах, ускорителях, синхрофазотронах и прочих приборах изучают частицы, ну а потом докладывают об этом на конгрессах и конференциях. А тут математика, математика». Неужели есть такие физики, которые пишут формулы, и при этом они называются физиками? Так чем же они от математиков-то тогда отличаются, если и те формулы, и те формулы?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что любой математик, пришедший в физику, он просто схватится за голову от того, какая у нас там математика, и как мы порой вольно интерпретируем некоторые вещи. Возьми тот же самый гармонический осциллятор, когда мы просто обрезаем ряд, потому что он расходится, а нам нужен сходящийся ряд. Собственно говоря, на этом на всем основана квантовая механика. А так, по-хорошему, разделять необходимо физиков, которые занимаются теоретической физикой, которые строят теории, которые пытаются объяснить, почему происходит вот именно так, а не иначе. А другие физики — это экспериментаторы, задача которых, собственно говоря, проводить эксперимент, проводить опыт. И поскольку сейчас теоретическая физика, она шагнула далеко вперед эксперимента, то, собственно говоря, в основном теоретики предоставляют данные физикам-экспериментаторам, а уже экспериментаторы строят большие адронные коллайдеры, там сталкиваются частицы, смотрят на продукты там их распада. И потом, спустя много-много лет после того, как Питеру Хиггсу сказали, что ваша статья и ваши выкладки ничего общего не имеют с физикой, найти наконец-то.
0: Так, давайте все-таки поясним для неподготовленных слушателей. Значит, в 1964 году Питер Хиггс, ну, несколько статей написал, но в том числе написал статью, в которой чисто математически, вот так, как Виталий сейчас рассказывает, просто на листочке рассчитал некую частицу, которую теперь называют бозон Хиггса. А это был 1964 год. Он эти статьи пытался опубликовать, кто-то эти статьи ему возвращал обратно, говорил, что у вас сплошная теория, сплошная математика, физики тут нет. Но потом все-таки ему удалось опубликовать, и только в 2012 году в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, анализируя дефекты масс, удалось доказать, что предсказанная математически Питером Хиггсом, вы считаете, сколько лет прошло, вот эта частица, она действительно наблюдаема. А ему дали, кстати, Нобелевскую или нет?
1: Хиггсу? Да, ему дали Нобелевскую премию. Да. К сожалению, вот. Питера Хиггса уже нет с нами.
0: Ну, естественно, он
1: хотел получить ее.
0: Да, вот такая получилась история. То есть он ни в каких лабораториях ничего такого не открывал, а потом вот так доказали. Ну, я думаю, Виталий будет тут сегодня рассказывать и про Эйнштейна, и про все эти прочие дела, про теорию относительности. Но основной момент, который мы хотим вам отметить, что вот он рассказывает, что его диплом все-таки был по математике. То есть на математическом факультете, особенно если прикладная математика, в принципе, цель не какие-то там, я не знаю, абстрактные топологические конструкции, это надо на такую настоящую математику идти. А там как раз как эти математические конструкции применяются в различных, естественно, научных областях. В общем, можно диплом на прикладной математике делать и по теоретической физике. Вот он и сделал. Так, ладно, защитил диплом, и потом уже, так я понял, решил конкретно и плотно заниматься уже исключительно теорией относительности, черными дырами и вот этими всеми делами.
1: Да, еще до защиты диплома я поговорил с Андреем Анатольевичем, говорю, возьмете меня к себе в магистратуру? Он говорит, да, вы хорошо работаете, мне это нравится, поэтому я вас возьму в магистратуру. И, собственно говоря, сразу же после того, как я защитил диплом, по-моему, 10 дней прошло, я уже сдал экзамены в магистратуру и поступил в магистратуру на теоретическую физику.
0: Ну, а дальше все по накатанной, да. Аспирантура, защита кандидатской.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: Теперь давайте пойдем уже по конкретным таким вещам. Итак, вы слышали из первых уст, скажем так, как человек, собственно говоря, пришел к тому, чтобы вот этими самыми формулами заниматься. Тут сейчас вот какой вопрос мы давайте поднимем, потому что мы уже эту тему затронули. Итак, с точки зрения простых людей, настоящие физики — это те, от которых есть конкретная польза. То есть вот физики, которые полупроводниками занимаются, которые электричеством занимаются, квантовыми компьютерами, электроникой, вот от них есть конкретная польза, которая у каждого дома есть. А зачем нужны вот эти физики, теоретики, которые какими-то там черными дырами занимаются? Ну, во-первых, до черных дыр еще добраться надо, а во-вторых, от них ведь никакой информации нет и так далее. Но самое главное, зачем вот так глубоко научно физики занимаются какими-то там черными дырами? Вот если ученому физику приходится постоянно с этим сталкиваться при общении с другими физиками и вообще с неучеными, Виталий, как мы объясним, зачем нужно изучать вот эти вот объекты, которые вообще никакого отношения ни к народному хозяйству, ни даже к науке чисто прикладной не имеют?
1: Ну, я начну, наверное, даже, знаете, с некой такой предыстории. Все мы прекрасно знаем, что физика как наука, она появилась сравнительно недавно. А до этого вот подобными вопросами устройства мироздания занимались философы. И философы еще с Древней Греции начали осматриваться вокруг и пытаться понять, а как устроена наша Вселенная, как устроен наш мир и почему он именно такой, каким мы его наблюдаем. И, собственно говоря, поднимались именно фундаментальные вопросы. То есть почему именно вот так? То, что вы приводите примеры, проводники, там, изобретение каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это все прикладная физика. То есть это то, как мы, используя фундаментальные законы физики, применяем их на практике вот для бытового использования. Собственно говоря, для того, чтобы вот хотя бы нам с вами сейчас поговорить, да, вот взять это интервью. Когда Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию, вывел уравнения, точнее, не вывел, а как бы предоставил их научному сообществу, люди начали их решать и поняли, что эти уравнения, они, собственно говоря, описывают нашу Вселенную.
0: Но сначала нужно пояснить, а зачем он вообще эту теорию начал разрабатывать, потому что, на самом деле, на рубеже 19 и 20 веков чисто экспериментально было установлено, что скорость света не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника. Это как такое может быть? То есть все прекрасно знают, вот вы идете, а мимо вас проезжает машина. И если вы будете замерять скорость машины относительно вашего движения или относительно какой-то неподвижности, системы отсчета, то скорости будут разные. А вот тут, представляете, источник света двигается и приемник двигается, а скорость всегда одна и та же. И вот тут-то физики и выпали в осадок. Потому что в рамках ньютонской механики, вот Виталий сказал, их называли натурфилософом. Так вот, вот уже такие появились вещи, вопросы, а как так? Разве может быть, чтобы свет не зависел ни от скорости источника, ни от скорости приемника? И Эйнштейн начал над этим думать. Правда, Эйнштейн ничего бы особо не придумал, если бы не Минковский и не Риман. Потому что Минковский раскопал труды Римана еще середины 19 века, основанные вот на том, что сейчас называют Риманом геометрией, тензорный анализ. Ну а Эйнштейн уже это развил, и появилась вот та самая теория относительности, сначала специально, потом общая, гравитация и прочее-прочее, которая вот этот парадокс разрешила. Вот Виталий сказал, что начали решать эти уравнения. То есть Эйнштейн написал уравнения, которые связывали гравитацию и геометрию пространства. Но это была не идея Эйнштейна, это была идея Римана, которая состояла в том, что представьте себе муравья, который ползет по смятому листу бумаги, и он не знает, что он вложен в трехмерное пространство, и вот он испытывает некое сопротивление со стороны той опоры, по которой ползет. И он не знает, то ли это сила тяжести, то ли это геометрия листочка вот этого ему мешает двигаться. Если листочек разгладить, ну или вот там тяжелый шарик бросить на ровный такой натянутый резиновый лист, да, он прогнется и прочее, прочее. Вот Эйнштейн те же самые моменты как раз в физике начал предлагать, и появилась вот эта теория, которая говорит, что гравитация, которая была у Ньютона, она эквивалентна искривлению пространства. Ну и пошли те самые уравнения и так далее. А сейчас, может, нам Виталий наконец-то объяснит. Я пока так понимаю, для того, чтобы просто объяснять, как мир устроен, нужны физики и теоретики? Или все-таки от них какая-то польза есть конкретная?
1: Нет, конкретная польза тоже есть. И в бытовом плане это все зависит от области, в которой физик-теоретик специализируется. Понимаете, в 2015 году коллаборации Лига были открыты гравитационные волны. 100 лет назад предсказали, что они существуют, но 100 лет их не могли обнаружить. И вот, наконец-то, их обнаружили. Мы тогда, я помню, собрались все на кафедре, у нас тогда был семинар. После семинара мы собрались на кафедре, включили прямую трансляцию и, соответственно, в прямом эфире наблюдали, как было сделано объявление, что гравитационные волны наконец-таки обнаружены. И мы все радостные потом вышли из этого университета, что все. Потому что, понимаете, когда ты занимаешься теоретической физикой, необходимо, чтобы были какие-то экспериментальные подтверждения, чтобы ты понимал, что ты не какой-то фантазией занимаешься, а то, что ты изучаешь реальные объекты. Изучаешь на листочке.
0: Ага, тогда объясните всем нашим слушателям, Виталий, докажите, что черная дыра — это не просто развлечение какое-то абстрактное. Докажите, что черные дыры, они есть на самом деле. И докажите, что их изучать есть смысл. Вот вы же их изучаете. А как вы их изучаете? Пишите формулы, что ли? Или что? Конечно, или формулы, статьи, да, читаете?
1: Я работаю в пределах общей теории относительности, которая теория Эйнштейна, которая неоднократно продемонстрировала свою эффективность на эксперименте. То есть это и гравитационные волны, это и аномальная прецессия перигелия Меркурия, это искривление лучей света полем Солнца. То есть все это экспериментально подтвержденные факты. Однако с черными дырами долгое время была проблема. Да, был источник Лебедь-Х1, который по всем своим свойствам был похож на черную дыру, и многие, в принципе, физики считали, что это черная дыра. Но доказать это на 100% мы не могли. А еще чуть раньше было сделано предположение о том, что черные дыры могут отбрасывать тень, так называемую. Причем эта тень будет гораздо больше, чем сами размеры черной дыры, то есть практически в 3 раза больше, в 2,5 раза. И только черные дыры, то есть нейтронные звезды, которые наиболее близки по свойствам черным дырам, они уже эту тень отбрасывать не могут такого размера. И, наконец-таки, в 2019 году коллаборацией телескопа Event Horizon было впервые обнаружена тень черной дыры в галактике М87 у сверхмассивной черной дыры М87 со звездочкой, которая расположена в центре этой галактики, у которой там гигантская масса, то есть это порядка 1 миллиарда солнечных масс, мы ее обнаружили, и впоследствии в 2022 году, наконец-то, в центре нашей собственной галактики тоже существует черная дыра сверхмассивная, которая называется «Стрелец со звездочкой». И вот в 2022 году, наконец-то, и у нее обнаружили тоже тень. Поэтому на данный момент то, что черные дыры существуют, это экспериментально доказанный факт. Собственно говоря, Пенроузу, Роджеру Пенроузу за это и дали Нобелевскую премию, потому что, ну, жалко, Стивен Хокинг скончался за несколько лет до вручения этой Нобелевской премии, потому что именно ему бы как раз-таки и дали эту Нобелевскую премию, потому что он наряду с Пенроузом сделал 60-70-е годы самый значительный вклад в развитие теории черных дыр.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: А какой вы вклад сделали? Вот мы уже поняли, физики-теоретики, они с помощью формул и математики пытаются описывать мир. Вот Пенроуз, Стивен Хокинг, а вот Виталий Вертоградов, как описывает мир, что он делает? Сидите, думаете, думаете, думаете, что-то там придумали, написали некую формулу, потом куда вы с этой формулой пошли? Кто будет проверять, что эта формула действительно описывает какое-то природное явление? И вообще, как понять, что то, что вы математически напридумывали, описали и рассчитали, что это действительно существует в реальности и что это действительно описывает это?
1: Вопрос достаточно обширный, и его разбить надо на несколько частей. Сначала я опишу то, чем я занимаюсь конкретно. Потом я опишу, как я провожу исследования. И, соответственно, третий вопрос — это как убедиться в том, что вот я не придумал просто какую-то ерунду, а действительно это имеет место хотя бы, даже если не на проверке экспериментально, то хотя бы теоретически там все обосновано верно. То есть это достаточно такой длительный процесс. В первую очередь то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь 3 направлениями. Это первое из них. Как раз-таки те тени, которые были обнаружены телескопом Event Horizon. Я сейчас интенсивно разрабатываю методы о том, как рассчитывать эти тени в случае, когда у нас присутствует динамика, то есть когда у нас черная дыра не статична, а на нее постоянно что-то, какое-то вещество падает, она постоянно излучает, либо когда эта тень только формируется в результате гравитационного коллапса массивной звезды, когда у нас звезда в черную дыру коллапсирует, у нас формируется вот эта тень. Вот эти вопросы в литературе не изучались на данный момент по одной простой причине, что они гораздо более сложные по сравнению со статическими случаями, когда у нас все хорошо. Здесь я добился определенных успехов в том плане, что некоторые методы я уже опубликовал, то есть разработал. Понятное дело, еще нет полного метода, который описывает полностью динамику формирования этой тени. Но, тем не менее, для некоторых частных случаев мне удалось показать, как надо рассчитывать эту тень. И более того, для наиболее общего случая, то есть не конкретизирую, какую модель черной дыры мы используем, мне удалось показать, как она себя будет вести в той или иной ситуации. Будет ли она расти, будет ли она сжиматься, и какие физические процессы должны протекать для того, чтобы тень черной дыры вела себя вот именно так. При этом я хочу обратить внимание, что это не для какой-то одной черной дыры, а сразу для всех. То есть это утверждение носит глобальный характер. И в дальнейшем я планирую все-таки разработать полный метод того, как описывать тень черной дыры, то есть как ее строить аналитически. Пока это все в виде теорем формулируется, что вот если будет происходить такой процесс физический, то тень будет себя вести вот подобным образом. А чтобы вот рассчитать, какой конкретно она будет вид иметь и как она будет эволюционировать, в том плане, с какой скоростью она будет расширяться, с какой скоростью она будет сжиматься, и как мы это будем наблюдать, вот пока вот таких вот данных нет. То есть у меня есть данные, что она будет расширяться или будет сжиматься, но как? Нет, да, вот этих данных. Второй момент, второе мое направление исследований. Я занимаюсь образованием так называемых регулярных черных дыр, в центре которых отсутствует сингулярность. При этом моделей, опять же таки статичных, построено достаточно много, но никто не изучал никогда процессы формирования этих черных дыр. А ведь в процессе формирования у нас там возникает вещество, аналогичное темной энергии.
0: А как вы так узнали? Никак из черной дыры информацию-то физики экспериментаторы достать не могут. Вот а как здесь? Вы просто написали что-то в голове, придумали, и написали на компьютере. А кто проверит, что вы написали что-то такое, действительно имеющее отношение к реальности?
1: Вот для черных дыр была сформулирована теорема как раз-таки нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом о том, что любой гравитационный коллапс при выполнении сильных энергетических условий неизбежно ведет к образованию сингулярности. А сильные энергетические условия, они утверждают следующее, что гравитация должна притягивать. Но мы знаем, изучая космологию, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Не просто так. А следовательно, существует некая таинственная сила, таинственная энергия, которая разгоняет еще сильнее галактики друг от друга, да, то есть расширяет ускоренное пространство-время. И вот эту таинственную энергию назвали как раз-таки темной энергией. А она нарушает сильные энергетические условия. Поэтому для того, чтобы у нас избежать сингулярности при формировании черной дыры, должно нарушаться вот это условие. У нас что-то там должно быть подобно темной энергии, или как это еще модно говорить, вакуумно-подобная среда, которая там возникает. И ваш вопрос, как мы это узнаем, если это все находится под горизонтом событий черной дыры, а оттуда мы информацию получить не можем? Ответ — никак.
0: Значит, вы занимаетесь заведомо наукой, которую проверить нельзя.
1: Когда мы говорим про черные дыры, то, что внутри черной дыры, мы говорить не можем. Но мы можем догадаться о том, что находится внутри черной дыры, смотря за тем, как коллапсирует звезда, из которой мы еще можем получать информацию. И вот в зависимости от того, как она себя ведет, какие процессы там происходят, мы можем потом построить, скажем так, проинтерполировать и сказать, что вот так вот это будет работать в реальности. И вот этим как раз-таки я и занимаюсь. Я занимаюсь гравитационным коллапсом массивных звезд, которые формируют регулярные черные дыры. И я говорю, что вот при таком процессе будет выделяться энергия в виде электромагнитного излучения.
0: А это уже можно, дорогие слушатели, засечь и зарегистрировать.
1: Более того, это
0: тонкий момент, который мы хотим для вас отметить, что на самом деле физики-теоретики бегут впереди паровоза. То есть они сначала сидят вот так и просто думают, считают, но не просто... Вот Виталий почему-то об этом не говорит, я за него скажу. Они не просто так сидят и что-то там придумывают. Есть, во-первых, математика. А математика, вот теорема Пифагора, была 2500 лет доказана, и после этого она будет миллиарды лет существовать без изменений. То есть математический аппарат, он хорош тем, что уж если математически что-то доказано и подлежит расчетам, то все это уже будет всегда в любом месте, при любых условиях, вне зависимости от того, кому это нравится, не нравится и так далее. Поэтому физики, теоретики берут математический аппарат, уравнения, какие-то свойства, методы, но они не просто так ими жонглируют и манипулируют, они еще и руководствуются теми законами природы, которые известны, которые наблюдаемы, которые проверены и так далее, и так далее. А дальше они начинают думать, а что будет, если мы, вот играя по этим правилам, ну, например, вот мы договорились, что 2 плюс 2, кстати, 2 плюс 2 далеко не всегда равно 4. Ну вот будем считать, что мы работаем в такой системе числовой, где 2 плюс 2 равно 4. И дальше начинаем что-то там считать и так далее. Вот вы деньги считаете, вы берете 2 рубля плюс 2 рубля, это же у вас никогда нулю или одному не может равняться, а есть теория вычетов, где легко. Ну да ладно. Вот. И поэтому физики-теоретики, они на самом деле опираются на уже известные законы природы, а потом используя математический аппарат, а математический аппарат, как я только что объяснил, он не позволяет соврать. То есть если что-то математически выводится, то ошибка может быть только в том, что мы либо какого-то закона еще не знаем, либо мы как-то не так его интерпретируем и так далее. И вот то, что Виталий сейчас вам рассказывал, физики-теоретики, на самом деле, вот вы, если слышали, что он сказал, что я пытаюсь описать, как это будет выглядеть. Вот он описывает, а потом, сейчас мы у него спросим, должны найтись уже экспериментаторы, которые вот по его теоретическим наводкам должны это как-то засечь. Вот как в случае с Петером Хиггсом. Хорошо, вот вы написали расчёты.
1: Подождите, я хотел бы все-таки ответить на предыдущий еще вопрос. Я до него не до конца ответил, поэтому давайте все-таки я закончу, а потом уже мы приступим к другим вопросам. Все дело в том, что вот этот поток энергии, про который я говорил, он, собственно говоря, по мощности, у меня есть предположение, что это гамма-всплески могут быть. Гамма-всплесками занимаются на большом азимутальном телескопе БТА, который расположен в Нижнем Архизе, это САУРАН, Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, где я работаю по совместительству. И я вот в марте месяце ездил на эти телескопы, мы с ними обсуждали пути развития моей теории, того, что я должен предоставить, чтобы это все наблюдать. Но пока на данный момент это все находится в разработке, то есть я могу оценить мощность потока, но пока еще как это наблюдать, это еще предстоит выяснить. Поэтому вот это еще тоже достаточно большой вопрос. И третье направление, которым я занимаюсь, это, собственно, парадокс потери информации. Я пытаюсь понять, что происходит при испарении черных дыр, при процессе, который описал Стивен Хокинг, когда у нас происходит излучение черной дыры, она уменьшается и испаряется. Все дело в том, что там возникает достаточно парадоксальная ситуация. Во-первых, черная дыра обладает температурой. Во-вторых, если она обладает температурой, то у нее будет удельная теплоемкость, которая нам говорит, что какое количество тепла нам надо сообщить телу, чтобы повысить его градус на единицу. А вот для черных дыр оказывается, что нам надо рассматривать противоположный процесс. Мы должны забирать энергию, то есть тепло от черной дыры отводить, для того, чтобы ее нагреть. И вот этот парадоксальный факт меня убивал в свое время. И сейчас совместно со своими студентами я пытаюсь показать, что на самом деле такого поведения для реальных черных дыр не существует. И температура ведет себя стандартным классическим образом, то есть она падает до нуля. И вот позавчера мой студент Максим, он делал доклад постерный на вот этой конференции, туда тоже вот люди подходили, спрашивали, разговаривали. То есть вот эти вот вопросы сейчас очень так активно обсуждаются. И теперь, переходя к вопросу, как понять о том, собственно говоря, чем мне заниматься, как ко мне приходит идея. Идея приходит на самом деле ночью всегда, либо они приходят в результате каких-то случайных стечений обстоятельств, но не тогда, когда ты о них думаешь. То есть тебе просто в какой-то момент приходит идея, а давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. Давай посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. А давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, думаешь, ну фигня сейчас получится. И опа, а получаются совершенно неожиданные результаты. И вот эти результаты, они уже имеют значение. То есть в физике на самом деле важно получить не только результаты, которые ты можешь подсказать, но наиболее ценные результаты, те, которые ты не ожидаешь в тот момент, когда ты берешься за исследование. Потому что ты думаешь, что вот должно быть так-то и так-то, а формулы показывают, что это совершенно не так может быть, а вот надо учитывать еще дополнительные какие-то эффекты. И вот тогда уже появляются новые теории, которые учитывают эти вот эффекты, которые называются различными именами, чисто тех, кто это все открыл. Ну и потом начинается самый муторный и сложный процесс. Это как же понять, что ты не обманываешь народ? Ты должен написать статью, причем изложить все свои находки в этой статье, описать мотивацию. То есть, понимаете, я могу, например, придумать какую-нибудь задачу. Давайте пофантазируем. Вот если я плюну против ветра, как полетит слюна? Это тоже нетривиальная задача. И ее достаточно сложно решать. Но кому это будет интересно? И какой интерес это для физики? Никакой, поэтому исследуй этот вопрос. Это, ну, Шнобелевскую премию максимум получишь за самые нелепые исследования, которые можно проводить. Но по факту ты должен описать, почему это актуально, исследование, которое ты провел, и какой вклад она вносит в современное состояние теории, и почему это важно. После того, как ты написал статью, ты выбираешь журнал, в который ты ее пошлешь. Журналы ранжируются по четырем показателям. Они, каждый журнал находится, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в первом, втором, третьем и четвертом квартале. Я говорю сейчас про зарубежные индексы цитирования, не про наши русские, где только 3, а вот именно про 4. Так вот, серьезными и хорошими журналами, так скажем, топовыми в мире считаются первый и второй квартал. В основном стараешься послать первый, когда не удается во второй. Но третий-четвертый квартал — это уже там публикуются либо всякий мусор, либо по-настоящему гениальные ученые, которым не страшно на самом деле опубликоваться в каком-нибудь журнале из четвертого квартала, потому что у него есть имя, и его будут читать. Но пока у тебя нет имени, желательно
0: опубликовать. А если над ним начнут смеяться, как над тем самым Николаем Лобачевским, который в XIX веке обнаружил, что вот эта евклидова геометрия, да, можно прекрасно отказаться от постулата Евклида, который детям в школе рассказывают, который можно нарисовать на листочке, а он взял и сказал, а теперь предположим, что вот есть прямая, есть точка, и через эту точку можно провести гораздо больше одной прямой параллельной данной. И над ним так стали издеваться, и был тогда такой математик по фамилии Остроградский, который, ну просто не стесняясь в выражениях, поносил Лобачевского последними словами, говорил, что ему место в дурдоме, и вот эту билиберду, которую он насочинял, даже не то что публиковать, а вообще даже показывать смысла не имеет, потому что это просто какой-то бред. А сейчас эта неевклидовая геометрия, она, ну вот учебники пишут по ней, детям рассказывают, студентам и так далее. Так вот, если физик, вот как вы сказали, написал статью, а другие физики вот так как над Лобачевским в XIX веке начнут издеваться. Что ему делать? То есть действительно ли его теория бессмысленна? Или, может, просто он еще, так сказать, не пришло, а другие физики должны подумать и понять?
1: На самом деле вы сейчас опережаете мой ответ. То есть я не закончил отвечать на вопрос, в котором как раз-таки хранится ответ на этот вопрос. После того, как ты выбираешь журнал, ты посылаешь статью в этот журнал. Сначала редактор получает эту статью. Он смотрит на эту статью, оценивает, скажем так, по тому, как ты написал абстракт, о чем эта статья, подходит ли она данному журналу, и нет ли там ну, совсем какого-то бреда написано. Ну, понятное дело.
0: Может, это для него бред, а это новый Лобачевский.
1: Редакторы — это ведущие физики в наших областях. То есть это не просто какие-то левые люди, которые пришли, которые о физике не имеют никакого представления. Это вот среди топовых, скажем так, ученых современности предлагаются адская такая работа по редактированию какого-нибудь журнала. Их несколько. Есть главный редактор, есть там старший, ну, там аранжировка своя. В общем, в любом случае, эта статья попадает сначала к редактору. Редактор смотрит, если статья ему кажется не бредовой по абстракту, он, соответственно, не может оценить каждую приходящую к нему работу, понятное дело, самостоятельно. Он запускает процесс рецензирования. Для этого из списка ведущих ученых мира, опять же таки, эта статья посылается им с просьбой дать свое экспертное заключение, то есть написать рецензию на данную статью. Рецензенты, в зависимости от журнала, вот мне на данный момент буквально на днях прилетела статья из General Relativity Gravitation, это первый квартал, мне попросили отрецензировать эту статью, то есть дать свое экспертное заключение на эту статью. Можно ли ее публиковать или нельзя? И, соответственно, что я буду делать? Я на этой неделе открою эту статью, прочитаю ее, выпишу критические замечания, если у меня такие будут. И, соответственно, что я должен буду написать? Я должен буду написать, что...
0: А если вам там что-то будет непонятно, вы это объявите ненаучной какой-то составляющей или что? Вот, допустим, там какие-то расчеты или заявления, которые вам непонятны.
1: Именно про структуру рецензии, да? И в процессе, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, я пишу о том, чему посвящена эта статья, что она исследует, почему это важно, если действительно важно. Потом я пишу, что тема актуальна, не актуальна. Потом я выписываю, что статья нуждается в доработке. Хороший рецензент обязательно всегда выпишет хотя бы пяток каких-то замечаний по тому, как надо работать. В частности, если есть моменты, которые мне непонятны, я просто пишу в одном из замечаний, что вот это необходимо улучшить, то есть описать более понятным языком. Потому что читать это будут не только эксперты, но и люди, хоть и физики, но, возможно, несколько далекие от темы исследования, но которые просто захотят разобраться. То есть всякие двусмысленные вещи должны быть убраны, всякие моменты должны быть учтены, то есть все должно быть объяснено очень хорошо. Дальше. Если есть какие-то критические замечания, то есть я вижу ошибку, я пишу, что вот это не так, все не так. Если эти ошибки критические, то я пишу, я не рекомендую эту статью к публикации вот по каким причинам. И описываю эти причины, указывая на эти ошибки.
0: Но это вы не рекомендуете, а кто-то другой, может быть, и порекомендовал бы. То есть, получается, зависит от того, кому попала статья. Кто-то
1: есть,
0: сказал, мне не нравится, а кто сказал, мне нравится.
1: Здесь все зависит от количества рецензентов. Здесь все зависит от количества рецензентов. Сейчас я описываю только, как процесс рецензирования проходит. И тут не вопрос, понравилось или не понравилось. Здесь вопрос научной справедливости. То есть мы ищем теорию. Любая теория должна подвергаться критике в первую очередь. А если она не подвергается никакой критике, это означает, что просто теория никому не интересна. Она может быть правильной, она может быть неправильной. Но если ты не сумел заинтересовать своей теорией людей, то ты не будешь получать критику. Я тоже получаю критику со стороны, когда выступаю на конференциях, когда выступаю на семинарах. Это часть нашей работы. Постоянно находиться под шквалом критики. Потому что если тебе, вот как на Западе принято, все хорошо, да-да-да, все замечательно, а потом пойдут и скажут, так фигня написал. Но тебе в лицо скажут, что все хорошо. Так нельзя поступать. Это плохо, потому что человек будет печататься. У нас, к сожалению, сейчас очень много мусорных статей, которые выходят на архиве. Особенно вот, не хочу выглядеть расистом, но, к сожалению, вот из Азии и Бразилии, и Латинской Америки, даже я бы так сказал, большая часть приходит вот именно вот таких вот мусорных статей, в которых нет науки совершенно. Это просто вот как выразился Фейман, описывая бразильскую науку, что это просто квазинаука. Так вот, таких рецензентов, как я, их может быть несколько. Я максимум получал на своего... Вот мы недавно с Дмитрием опубликовали статью, у нас было 3 рецензента. А до этого у меня максимум то, что было, это было 4 рецензента. То есть 4 человека, эксперта в данной области, изучают эту статью. И все 4 должны дать положительную оценку. Если их есть хотя бы одна негативная оценка, то редактор обязательно отклонит статью. Ты, конечно, можешь подать апелляцию, но, скорее всего, это не сработает. У меня сработала апелляция только один раз. В большинстве случаев она не срабатывает, и тебе приходится посылать статью в другой журнал. Безусловно, переработав ее, согласно, в первую очередь, отрицательному отзыву, потому что надо смотреть не на то, когда тебя хвалят, а на то, когда тебя ругают. Потому что если тебя ругают, значит, есть за что.
0: Так. Сейчас мы перейдем как раз к теме. Ну ладно, давайте мы уже постепенно эту тему закруглять. Ну, в общем, хорошо, статью отрецензировали. Она либо прошла, либо не прошла лицензию. Она вышла в журнале. Вот ваша статья вышла в журнале. Там вы просто расписали, что вы придумали, как вы придумали, каким образом вы к этому пришли. Дальше. Вот все. Вы опубликовали результат своих вычислений, размышлений, расчетов, предположений и прочее. Статья опубликована. Там вы описали какие-то свои результаты и предположения. Дальше. Что должно произойти, чтобы физики сказали, да, вот то, что он написал в этой статье, это действительно происходит в природе.
1: Эксперимент поставить. Но поскольку мы сейчас говорим о теоретической физике, которая связана с черных дыр, и пока эксперимента этого нет, мы рассуждаем только с точки зрения того, правильно ли это или неправильно. То есть согласны или не согласны. Потому что то, что прошла рецензирование статья, это не означает еще, это не гарант того, что статья правильная. Гарантом будет уже то, сколько раз на эту статью будут ссылаться другие ученые. И вот здесь уже всплывает несколько такой спекулятивный фактор, как нынешние ученые оцениваются по индексу цитирования, на то, насколько часто на его статьи ссылаются в других работах. У нас появляются всякие индексы цитирования, индексы Хирша, I-10 индексы и тому подобные вещи. И вот чем выше индекс, мы в основном оцениваемся по индексу Хирша, я сейчас объясню, что это такое. Индекс Хирша — это то, сколько вы статей имеете и сколько раз на них сослались. То есть, например, смотрите, есть у вас 2 статьи. Чтобы иметь индекс Хирша 2, на эти 2 статьи должны сослаться минимум 2 раза. Если у вас 2 статьи, на одну сослались 2 раза, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Если у вас 2 статьи, на которую сослались на одну 150 раз, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Соответственно, у вас должно быть индекс Хирша, он показывает на то, сколько у вас статей с тем же количеством цитирования. То есть у меня на данный момент индекс Хирша, ну, по разным базам, самая большая — это база Google Scholar, это индекс Хирша у меня 15, то есть он показывает на то, что у меня минимум 15 статей, на которые минимум 15 раз на каждую из них сослались. По другим базам цитирования, типа Scopus и Web of Science, у меня индекс Хирша пониже, там 11. Но этот индекс, он будет без конца расти, потому что есть социальная сеть для ученых, называется ResearchGate, на которой, собственно говоря, отображены все статьи, которые вышли у меня и у других ученых. И каждый день, ну, практически каждый день я получаю информацию о том, что вот тот-то, тот-то сослался на мою статью, моя статья была процитирована в той-то статье. То есть вот этот индекс, он очень показательный, потому что у вас может быть 100 статей, но на которые ни разу не сослались, у вас будет индекс Хирша 0. А следовательно, то, что вы делаете, во-первых, ну, показывается то, что это не актуально, это никому не интересно, а вполне возможно, что там есть ошибки. Поэтому на вашу статью никто ссылаться не будет.
0: Но мы все-таки говорим про то, что физика, она должна описывать природу. Вот черные дыры, Риммановы геометрии, тензорный анализ и прочее, прочее. Как же все-таки физическую составляющую оценивать? То есть, ну хорошо, а пока астрономы вот то, что физик описал и построил математически, потом все-таки должны как-то зарегистрировать и проверить. Хорошо, если все как было предсказано тем же Хиггсом, потом все это доказали, все, он герой. А если оказывается, что не так, ну вот вышла статья, вот Виталий Вертоградов с индексом Хирша 15, цитируемый, уважаемый, выступающий на конференциях, и тут вдруг эксперимент показал, что его теория как-то вот не подходит под экспериментальные данные. Что будет делать в этом случае ученый-физик? Что, он будет срочно теорию переделывать? Или он будет выяснять, эксперимент правильный, неправильный? И вот как будет он себя вести, если окажется, что не состыковки эксперимента с тем, что он в статьях рассчитал и придумал?
1: Первое, что здесь надо отметить, то, что любую модель, которую строит физик-теоретик, вообще любая модель физики, абсолютно любая, которую вы не возьмите, она идеализирована. Так или иначе, определенные расхождения с экспериментом будут. Вопрос, насколько большие эти эксперименты. Вот, скажем, я утверждаю, что это один, а эксперимент покажет, что это 0,99999999999, там какой-нибудь 7,8 и так далее. То есть вот это число мало отличимо от единицы. Вот такая погрешность, она нам подтверждает нашу теорию. То есть такая погрешность, такое отклонение от теории, оно не считается отклонением, потому что оно бесконечно мало. Грубо говоря, если у вас есть миллиард рублей, и если вы потеряете из этого миллиарда рубль, то ну, вы также можете считать, что у вас миллиард рублей. Потому что от миллиарда отнять рубль, ну, фактически он ничего не изменит. Другое дело, что если у вас не единица, а 0,9, да, то есть уже расхождение как бы, ну, значительное. Одно дело, вы имеете миллиард рублей, а другое дело, вы имеете 900 миллионов рублей. Все-таки 100 миллионов – это уже значительная разница. И вот здесь надо думать, что либо надо больше физики добавлять в модель и посмотреть добавление физики, в какую сторону склонить чашу весов теория, да, то есть, скорее всего, это и решит проблему. То есть, просто учитывая те процессы, которые не были учтены в теории изначально в модели, они, скорее всего, приведут как раз-таки вот к этому значению близкому. Просто это очень сильно усложнит модель. И, скорее всего, понадобятся уже не аналитические расчеты, а численные. Другое дело, когда вы предсказываете единицу, а получается 5 моделей. То есть различие громадное уже. Там мы в основном меряем порядками, то есть вы предсказали единицу, получили десятку. Вот здесь уже это плохой знак. Это индикация того, что, скорее всего, вы либо что-то неправильно учли, либо вы модель построили изначально неправильно. И вот тогда надо перестраивать модель заново. Просто брать и перестраивать ее полностью. Сначала проанализировать, в чем могла быть ошибка в этой модели, в чем же все-таки не так, какое предположение. Потому что когда мы строим модель, мы всегда что-то предполагаем. Нет такого, что мы модель просто чисто берем и выводим из каких-то математических постулатов. Модель всегда идет с гипотезы, начинается. Вот есть такая гипотеза. Если эта гипотеза неверна, как показал эксперимент, значит, вы неверно выдвинули гипотезу, и надо писать в журналы с просьбой, чтобы ваши статьи были извлечены, поскольку они уже больше не имеют никакой научной ценности, и вы начинаете думать над новой гипотезой. То есть вы начинаете менять. Ага, вот эта гипотеза не работает. Плохо, я на нее потратил много времени. Но хорошо, мы знаем, что вот этот целый пласт мы можем откинуть. Мы можем откинуть, и значит, эта гипотеза не верна, а значит, верна какая-то другая. И задача физико-теоретика как раз-таки понять, какая же гипотеза верна. И вот, вот эта вот извечная борьба, ведь у нас же было сколько примеров физики, когда мы вводили теории, которые мы считали правильными. Вспомните тот же теплород, вспомните флагитон.
0: Эфир. светоносный.
1: Да, было множество. Между прочим, отказавшись от эфира, мы построили, точнее не мы, а Эйнштейн построил специальную теорию относительности. Поэтому здесь вопрос такой. Более того, иногда мы ложно ошибаемся, думая, что мы ошибаемся. Вот я расскажу историю про того же Эйнштейна. Когда Фридман начал решать уравнение Эйнштейна, он выяснил, что Вселенная у нас не статична, она расширяется. Эйнштейн покрутил пальцем у виска. Говорит, математика, конечно, хороша, но с физикой вообще никакой реальности нет. Эйнштейн начинает модифицировать уравнение, добавляет так называемый лямбда-член для того, чтобы получить статичную...
0: Космологическую постоянную, как это называется?
1: Да, космологическую постоянную. Он выяснил, что он может так модифицировать уравнение свое. Он их модифицировал, добавил ту космологическую постоянную и получил статичную модель.
0: Потом Хаббл, хоп, и доказал, что Вселенная расширяется. Хаббл,
1: который сказал, Вселенная расширяется. Вот экспериментальные данные того, что наша Вселенная расширяется. Эйнштейн расстроился и сказал, введение лямбда-члена было самой большой ошибкой в моей жизни. В 90-е годы прошлого века, наблюдая за взрывами сверхновых, мы выяснили, что наша Вселенная расширяется ускоренно. А наиболее подходящая модель для ускоренного расширения Вселенной для темной энергии — это и есть вот этот самый лямбда-член, за что в 10-е годы группе ученых из Америки и Австралии была вручена Нобелевская премия. Таким образом, Эйнштейн сначала хотел изменить, модифицировать уравнение, чтобы избежать расширяющейся Вселенной, построил абсолютно нефизичную модель, которая сейчас носит название модели Эйнштейна, Вселенной Эйнштейна. Потом он понял, что введение этого члена было самой большой ошибкой в его жизни, а потом выяснилось, что это была еще одна очередная гениальная догадка гениального человека. Поэтому, понимаете,
0: вот слушатели здесь должны понять, что вот это и есть настоящая физика, настоящая наука. Это не когда вы на пятерку экзамен сдали, или вас похвалил руководитель, или еще что-нибудь. А вот когда ученые друг с другом очень сильно расходятся, он и квантовую механику очень сильно Эйнштейн поносил, и статья была Эйнштейна, Подольского, Розена. Ой, чего только не было. В физике, в общем, постоянно происходят вот такие ситуации, о которых рассказал Виталий.
1: Вопрос только в том, я еще могу добавить, потому что я сам нахожу ошибки в работах. В частности, вот у меня сейчас с моим коллаборатором Себастьяном Мурком, он сейчас на данный момент работает в Чехии, возник очень большой спор. Он крупный специалист в динамике черных дыр, то, чем недавно начал заниматься я. И мои данные противоречат его данным, вот то, которое он получил. То есть у нас две теории.
0: Вы, надеюсь, друг друга, как Староградский с Лобачевским-то, не оскорбляете хотя бы?
1: Нет, не оскорбляем. Мы создали семинар. Втроем еще наш один мой хороший знакомый коллаборатор из Кипра. Мы создали семинар, втроем это все разбирали. Он говорит, я не вижу у вас ошибки, но это противоречит моим данным. Я изучаю его статью, я нахожу в нем ошибку. То есть фактически он сделал предположение о том, что вот это вот так. А потом, исходя из этого предположения, шел дальше, делал много расчетов и пришел к тому, что вот это вот должно быть вот так. Вот представьте, что мы дышим воздухом. Ну, соответственно, потом мы приходим к тому, что мы доказали, что это воздух. То есть, предположить, что мы дышим чем-то другим, мы придем к предположению, что мы дышим чем-то другим. Да, то есть мы не должны предполагать, что мы дышим воздухом. Мы должны выяснить, чем мы дышим. Вот это наука.
2: Продолжение слушайте в следующем выпуске программы. Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Собака Баскервилей.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Константин Лапин, Аленка.

0: Да-да.
1: Телеграмма Ермолаеву.
0: Спасибо.
1: Распишитесь.
0: Пожалуйста. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаеву. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почта востребованию мне. ТЧК Никита. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почта востребованию мне. ТЧК Никита. Ничего не понимаю.

0: Да. Кто там?
1: Письмо девочки Аленки со второго этажа. Не у вас?
0: У нас.
2: Ма, не уходи.
0: Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки со второго этажа. Удивительно. Милая Аленка, тебе пишет дядя, который разговаривал с тобой в прошлое воскресенье на бульваре. Вспомнила? Ты еще не разрешала мне смотреть на окна твоего дома. Как переслать тебе ракушки и чертовы пальцы, которые я собрал? Без номера квартиры посылку на почте не принимают. Спроси маму, не сообщит ли она его мне по адресу Комсомольск на Волге, почта до востребования Никите Слонову.

0: Письмо С. Ермолаевой.
1: Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, С. Ермолаевой.
2: Соня, тебе от Никиты письмо.
3: Спасибо за адрес, Соня. Право слово, мне иногда кажется, что именно вы, а не Владимир, мой старый школьный друг. Слышь, Володь?
2: Ну, читай, читай.
3: Позвольте пока что не раскрывать, зачем мне, бывшему москвичу, понадобился адрес нашей старой школы.
2: Боюсь, не объясню толком.
3: Не объясню толком. Отложим до встречи после отпуска. Да, а с отпуском-то как неожиданно все вышло. На днях меня и еще двух строителей перемычки вызвал начальник правобережного района работ. За досрочное выполнение плана всем троим премия путевки в дом отдыха, сказал он. Скрывайте скорее с глаз моих, пока к новому объекту не приступили. Отосплюсь же я на этом благословенном Черноморском побережье. По 12 часов в сутки буду спать. Комсомольск на Волге, ваш Никита.
2: Ничего не понимаю. Зачем ему понадобился адрес нашей бывшей школы на Суворовском бульваре? Непонятно.

0: хочу.
1: Ну, спи, спи, спи. Войдите.
2: Письмо девочки Аленки опять.
1: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки. Аленка-маленка, шлю еще открыточку на случай, если твоя мама решит ответить мне. Мой адрес до середины июня такой. Сухуми, дом отдыха строителей Никите Слонову. Уговор насчет посылки остается в силе. Тем более, что камушков и ракушек здесь тысячи миллионов штук. Причем не простые они, не речные, а морские. Могу отколупнуть кусочек и от снежной горы, о которой ты спрашивала. Ты ее видишь на обороте открытки. Один твой знакомый.

0: Владимиру и Софье Ермолаевым.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Владимиру и Софье Ермолаевым. Соня, от Никиты опять письмо.
2: Ну, читай, читай.
1: Дорогие мои, как мне жаль вас. Вот уже третий день жарюсь на солнышке, купаюсь в море. Вокруг все цветет и благоухает. Как сказал поэт, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния. Сплю теперь нормально, в дороге наверстал. А вот со свободным временем еще не умею справляться. Столько его у меня никогда не было. Посему решил объяснить, зачем мне вдруг понадобился адрес школы. А, кстати, и повиниться в том, что, будучи в Москве, не зашел к вам. Вызвали меня в министерство неожиданно по срочному вопросу. Закончив дела, звонил вам от сестры, но вас не оказалось дома. До отлета оставалось 3 часа, и я решил пройтись по Москве. Дойдя до Суворовского бульвара, я сел на лавочке и стал от нечего делать смотреть на окна нашей славной 31-й школы. «Чего смотришь? Это наши окна!» Весьма нелюбезно сказала мне девочка лет 3-4, копавшаяся неподалеку в куче песка. Она даже замахнулась на меня деревянным совком. «А почему нельзя смотреть? Это мой дом, а не твой. Но раньше это была моя школа». «Не была. Мы всегда живем здесь». После небольшого уточнения выяснилось, что смотрю я все-таки не на ее дом, а на соседний. Это ее тоже обидело. Наш дом лучше. В открытое окно 2-го этажа выглянула мать девочки. «Не ругаешь меня, Аленка? Я сейчас выхожу». Она говорила это весело, тем доверительным тоном, который устанавливается между людьми, отлично понимающими друг друга. Меня она, кажется, не заметила. «А ты коржики умеешь печь?» – спросила меня Аленка. «А что?» «Мы могли бы напечь много-много коржиков и поесть все, пока мама не вышла. К сожалению, я уже отобедал».
3: «Так это ж только завтрак».
1: «А завтрак, Аленушка, с утра едят?» Новая мысль мелькнула в ее светловолосой головке.
3: «А завтра с утра ты придешь сюда?»
1: «Завтра я буду далеко отсюда, на Волге».
3: «На какой Волге?»
1: «Ты не знаешь Волгу? Это широкая, как море, река, и горы у нас высокие».
3: «Снежные?» Девочка смотрела на меня теперь во все глаза. Нечто большее, нежели простое любопытство, было в этом пристальном, недоверчивом взгляде.
1: «Зимой они снежные».
3: «Значит, ты за синими морями и снежными горами живешь?» Но тут Аленка увидела в песке какой-то камушек и спрятала его в карман. «Это очень прекрасный камушек. Его надо сберечь».
1: «Эх, какие камушки у нас! И чертовы пальцы! Ты знаешь, что такое чертов палец?» «Про чертов не надо, а то я буду их во сне видеть». Девочка тяжело вздохнула.
3: «Ты мне привезешь камушков, а то у нас их нет». Она все ближе подходила ко мне и, наконец, встала, упершись тугим животиком в мои колени.
1: «Очень жаль, Аленушка, но в Москве я теперь не скоро буду. Придумывай лучше, что мне сейчас подарить тебе».
3: «Мороженого», — сказала она твердо.
1: «А твоя мама не заругает меня?»
3: «Она сама мне покупает в получке. Только что-то давно в получек нет».
1: Из подъезда дома вышла мать девочки. Аленка бросилась к ней. Она не попрощалась со мной, но свои ведерки и совок не забыла захватить. Дружба, как говорится, дружбой, а игрушки врозь.
3: Аленка зашептала что-то матери, показывая в мою сторону.
1: Женщина взглянула на меня. Красивое оживленное лицо ее улыбалось, а большие глаза смотрели серьезно
3: И, отвечая дочери, покачала головой. Девочка насупилась. Медленно переставляя ноги, словно каждый шаг стоил ей большого труда, она подошла ко мне. «Мама не разрешает есть на улице мороженое», — сказала Аленка тихо. «Вот и все, друзья мои. Немного, да? Но уже второй месяц я думаю об этой женщине. Считайте это письмо следствием моей нелепой склонности замечать то, что меня не касается, думать о случайно встречных людях и их отношениях, которые меня вовсе не должны были бы интересовать». А жаль, что не принято знакомиться вот так запросто на улице с человеком, который тебя заинтересовал. Из чего-то ведь возникает желание видеть именно этого человека. Причем не только видеть, а знать о нем все. Как жаль, что я не догадался встать и поклониться ей или подарить что-нибудь на память ее дочери. Теперь вы знаете, для чего понадобился мне адрес нашей школы. Соседний-то дом Аленкин.

дурацкую открытку. Не показалось бы тебе, что письмо адресовано твоей жене? Ваш одинокий друг Никита, Сухуми, дом отдыха строителей.

0: С. Ермолаевой. Письмо получить?
1: Ермолаевой. Софочка, я не сержусь на вас. Напротив, я признателен вам за прямой и честный ответ. По всей вероятности, родители девочки сочли меня, вежливо выражаясь, чудаком. Ответа на мои две открытки нет. И по делам. Напрасно только вы стараетесь проводить какие-то аналогии с тем, что было когда-то в моей жизни. Да, было. Но после этого я 4 года на фронте был. Потом институт кончал. И все же я не жалею, что написал им. Если бы я не сделал этого, я бы больше жалел. Камушки я, простите, посылаю вашей ляльке. Не пропадать же добру. Спасибо за приглашение, но обратно, очевидно, поеду не через Москву. Лучше лишний денек на пляже поваляюсь. Ваш Никита.

0: Да-да.
1: Аленушке Кожаной опять письмецо.
0: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар 4, квартира 34, Аленушке Кожаной. Так ты ж замечательно рисуешь, Аленка. Мне очень понравился дом и деревья вокруг. Только я не понял, что за красный круг с ножками нарисован перед домом. Цветок или краб? Мне еще долго отдыхать, в конце концов я разгадаю, что это. Значит, тетя Соня передала тебе камушки и яблоки. А конфет я будто бы и не посылал. Не иначе, как на почте вложили в ящик, узнав, что это для тебя. Послал бы тебе немножко моря и снежных гор, как ты просишь, но вода вытечет, а горы не влезут. Зато на открытках, их я вкладываю в конверт, все есть. И море с пароходом, и горы, и даже обезьяны. Они живут на Сухумской горе в клетках, потому что кусачие. Приписка. Спасибо за письмо, милая Аленушкина мама. Оно обрадовало и несколько успокоило меня. Я чувствовала себя неловко, написав вашей дочери без вашего на то разрешения. Не знаю, могу ли я продолжать нашу переписку. Уважающий вас, Никита Слонов.

0: Телеграмма из Сухумы, Ермолаевой.
1: Спасибо. Ермолаевой. У вас добрая душа, Соня, я это всегда знал. Но сообщите, Бога ради, как вы вручили посылку. Никита.
0: Письмо Ермолаевой.
1: Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой. Пожалуй, Володя прав в своей последней приписке к письму. Вы бросаетесь из крайности в крайность, Соня. То вы готовы обвинить меня в легкомыслии, то делаете поспешный вывод. Вот где идеальная жена и готовая дочь для меня. Я понимаю, что все это говорится с похвальным желанием видеть всех счастливыми.

0: Знакомыми, то есть женатыми, но не будем торопить события. А вот за то, что вы, не встретив Аленку на бульваре, разыскали ее и передали ей посылку, большущее спасибо. Этот лентяй Володька не способен на такие подвиги даже для лучшего друга. Слышь, Володь?
1: Слышу.
0: Я рад, что камушки понравились Аленке, а ее слова «Я говорила тебе, мама, что он пришлет, а ты не пришлет, не пришлет» даже смутили меня. Значит, они говорили обо мне. И совсем уж удивительно, что Ольга Ивановна запомнила меня. Я так и думал, что у девочки нет отца, и что живут они, трудно догадался сразу. Вы правы, много ли зарабатывает воспитательница детского сада. Одновременно с этим письмом, в знак благодарности и искренней любви к вашему семейству, посылаю ляльке 8 килограммов, больше на почте не принимают, наилучших камней и ракушек, какие только водятся в окрестности. Пусть не поднимает больше рёва из-за того, что приходится отдавать такую драгоценность другим девочкам. Завтра вышлю инжирного варенья и бутылку букета Абхазии для Володи. Погроб обязанный вам, Никита.

0: Письмо вам.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой. Соня, вы помогали мне советом и делом, выручайте меня теперь. Только что получил письмо от Ольги Ванны. Она просит не писать им. Мои письма произвели неожиданное действие на девочку. Помните, я описал вам подробности моего знакомства с Аленкой? Уже тогда меня удивил ее вопрос о снежных горах. А она неспроста спрашивала. Подрастая, девочка стала выпытывать у матери, где ее отец. Та, не придумав ничего лучшего, сказала, что папа уехал далеко-далеко за синее море и снежные горы. Девочка прячет мои открытки на ночь под подушку и утром первым делом проверяет, на месте ли они. В детском саду она по секрету сообщила своей подружке, такой же кнопке, как она сама, что камушки отколупнул ее папа от снежной горы, за которой он сидит. Та спросила у своей матери, как не замерзнет Аленкин папа за снежной горой. А женщина рассказала все Ольге Ивановне. С нетерпением ждет Аленка новых посланий, спрашивает каждый день, почему он не пишет, когда он снова приедет. И ведь не говорит матери того, что объявила подружке, что он, то есть я, ее папа. В таком маленьком человечке есть и воображение, и тонкость душевная в соединении с хитростью, а может быть, с боязнью обмануться в своих ожиданиях. Вот почему Ольга Ивановна, считая меня добрым, хорошим человеком, тем не менее настоятельно просит не писать больше. Она объяснит Аленке, что я переехал в такие края, откуда и письма не доходят. Но я не хочу уезжать так далеко. Сонечка, милая, в первый раз вы зашли к ним по собственной инициативе. Зайдите теперь ради меня. Сдается мне, что Ольга Ивановна легко ранимый человек. Если бы вы могли поговорить с ней по душам, как женщина с женщиной, как мать с матерью, объяснить, что я вовсе не навязываю ей себя, но что мне не хотелось бы терять ее. Словом, вы лучше меня знаете, о чем говорить, и отвечайте быстрее. Заранее благодарный Никита.

0: Телеграмма Ермолаевой.
1: Спасибо, Ермолаевой. Получил вашу телеграмму. Болезнь Аленки. Вылетаю сегодня в Москву. Никита.

0: Да-да?
1: Ольге Ивановне Кожиной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Ивановне Кожиной. Ольга Ивановна, Оля, прошел всего лишь час, как мы расстались, а я уже пишу вам. Все думаю о том, чего не успел сказать. Вы оказались именно такой, какой я представлял себе вас, только во много раз лучше. А вот такой ли я? Страшно подумать, что, увы, придется заканчивать письмо в воздухе. Объявили посадку на самолет. Извините, Ольга, но я уснул в самолете. И самое обидное, во сне не видел вас. Эту открытку пишу в Куйбышевском аэропорту и очень тороплюсь, чтобы не пропустить автобус в город. Сразу по приезде наведу справки по интересующему вас вопросу. Если увидите Соню и проговорите, что я приезжал, извинитесь, пожалуйста, за меня. Придумайте что-нибудь в мою пользу. Скажем, что все телефоны-автоматы в Москве были в этот день испорчены. Не забывайте меня все же. Ваш

0: Ермолаевой.
1: Кисловской, 37, Ермолаевой. Нет мне оправданий, Соня, я неблагодарный человек, но повинную голову меч не сечет. Лучше порадуйтесь за меня, Соня. Раньше я думал, что существует какой-то мой тип женщин. Среди них мне и предстоит найти свою избранницу. Чепуха все это. Вот я не искал ее, а она нашлась. И нет жизни без нее, все оказывается связанным с нею. Мое появление после вашей телеграммы было неожиданностью для Ольги. Она широко раскрыла глаза, увидя меня в дверях. Аленка же запрыгала на кровати вопя. «Приехал, приехал, приехал с орехом!» И заплакала, вспомнив, как мать говорила ей, что я не приеду больше. Когда мою шею обвили худенькие горячие руки Аленки, я понял, что никогда уже не смогу обмануть ее ожиданий. Девочка уснула. Мы вышли на бульвар. К сожалению, я не могу уходить далеко. Аленка может проснуться каждую минуту и позвать меня. Если я буду нужна, мой отец поставит лампу на подоконник. Это условный знак. Она рассказала мне о своей жизни, об отце. Матери у нее нет. Мы говорили с ней в этот вечер о самых различных вещах. И столько общего во вкусах, в симпатиях, в отношении к жизни оказалось у нас. Я вспоминал любимое стихотворение. Ольга заканчивала начатую мной строфу. Она высказывала какую-нибудь мысль, я продолжал и развивал ее как свою. Мы кружили какими-то темными переулками, все время возвращаясь к ее дому. На следующий день Ольга не пошла на работу, Аленка еще не вставала. Мы вместе готовили обед, читали по очереди вслух сказку про Элизу и 11 ее братьев-лебедей. И смеялись, все время смеялись без причины. Аленка даже обиделась. «Ты все с ней смеешься, а со мной нет». Ольга шутила, а глаза ее были задумчивы и, пожалуй, печальны. Когда она вышла проводить меня, мне пора было в аэропорт. Я спросил, а почему глаза такие? Просто устала, плохо спала эти дни из-за Аленки. Но идти домой отказалась и проводила меня до автобуса. Я ей рассказал по дороге о своей работе, о рассветах на Волге, о большой плотине поперек реки, которую мы с лета начинаем намывать. В ее глазах что-то словно блеснуло. «О чем, Оля?» Честное слово, ни о чем. Просто позавидовала. Какие бывают счастливые профессии на свете. А я никуда дальше Подмосковья не выезжала и моря ни разу в жизни не видела. «Вы все еще увидите, Оля!» «С Аленкой-то? Не только с ней!» Я смотрел в ее глаза. «Не верят». «Хотят верить!» Она опустила глаза. «Вот и все, Соня. Вы должны простить меня за то, что я опять не позвонил вам». Володя, думаю, уже простил. Он-то понимает, что значит найти в жизни свою Соню, даже если ее зовут иначе. Товарищи нашли меня переменившимся в лучшую сторону, а мой начальник сказал, что значит человек на юге побывал, как заново родился». Перемычка моя стоит, как скала. Сейчас мы сооружаем посреди Волги опоры для подвесной дороги. Вовсю идет работка, товарищи. И столько сил во мне теперь, Жигули сверну. Порадуйтесь, друзья, за счастливейшего из Никит.

0: Да, пожалуйста.
1: Ольге Кожаной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Кожаной. Оленька задержал ответ до тех пор, пока все для вас не узнал. С осени мы приступаем к постройке нового детского сада, настоящего дворца детей. Значит, уже в следующем году нам потребуются воспитатели. А пока вы могли бы поработать в нашей изыскательской экспедиции. Им нужны работники решительно всех специальностей. Набирают людей и без специальности. Я уже говорил с предпостройкома, он ждет вас. Аленка может пока что посещать детский сад постройкома, где, увы, полный штат воспитателей. Туда ходят дети моего большого друга, заместителя главного геолога экспедиции Бориса Константиновича. Я вам рассказывал о нем в Москве, который путешествует со стройки на стройку с семьей, библиотекой, пианино, псом и двумя кошками. Борис Константинович весьма положительно отзывается об этом детсаде. Он же берется приютить вас на первое время в одной из трех комнат своего сборного финского домика. Начальник участка обещал выделить мне две комнаты в новом сборном домике, если действительно приедет моя семья. Он говорит, или ты бросил семью, и я должен презирать тебя, или ты дурак, что до сих пор не забрал их сюда. Пусть уж лучше считает меня дураком. Посылаю Аленке акварель, вид на «Жигули». Это работа Бориса Константиновича, он увлекается живописью. На обороте рисунка вы увидите надпись «Хочешь ли ты жить на Волге, доченька?» Если вы не решите съехать, о чем я и слышать не хочу, то не читайте ей эту надпись. Простите, что пишу коротко и сумбурно, с Камы прибыли плоты, нужно отобрать лучший лес для опор. Аленку целую, вас не решаюсь. Ваш Никита.

Аленка, милая моя доченька, значит, на вопрос, хочешь ли ты жить на Волге, ты спросила только всегда? Ну, конечно, всегда. Теперь мы всегда будем жить вместе с тобой и мамой. И ездить тоже вместе. И в Волге купаться, и стерлядку ловить, это самая вкусная на свете рыба. И в лес ходить по грибы да по ягоды. А пока ты будешь жить у Жигулевских гор, около будущего моря, даже на дне его. Так что камушков тебе хватит, не бери из Москвы. Мои друзья-бурильщики, они сверлят дырки в земле, чтобы посмотреть, что у нее в животе, нашли для тебя акулий зуб с мой палец длиной. Видишь, какие рыбы здесь раньше водились. Мои друзья-строители готовят для тебя новый дом. Здесь нет еще таких больших домов, как в Москве. Зато машин у нас больше, чем у вас. И все громадные. Один экскаватор, на котором работает мой друг, шагающий Петя, больше слона. Он может за день целую гору срыть и перенести ее на другое место. Шагающий Петя обещал показать тебе, как он работает. Торопи маму, чтобы она не копалась, и береги ее в дороге. Пусть не ест мороженого и не отстает на станции. Я тебе тут подарок приготовил, какой-то предмет с бантиком. Писал самыми большими буквами, чтоб ты все разобрала. Твой папа.

0: Телеграмма Ермолаевым.
1: Ермолаевым. Жизнь прекрасна и удивительна. Не уделить ли вам отдельную комнату видом «Жигули» на время Володиного отпуска? ТЧК. Никита, Ольга, Аленка.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Вы слушаете радио «Рансис». Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих.

Но если я безвестно как короткий свет луча дневного, но если я безвестно как за Млечный пояс звездный дым, я

Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг загнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колес оторвал нечеловеческая сила в одной давине.

0: каждый раз навек прощаетесь, когда уходите на миг.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция, это, наверное, можно таким примером описать, как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк, какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят, с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во второй, так как я в первом уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами. Стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов и черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
5: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают что-то делают, как-то балуются, играются, а я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной, да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже, вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот. Ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. Вот. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. Ну, в общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс. Думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно, глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно, но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
3: Ну а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике

0: У меня не было ни обиды, ни злости.
1: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
0: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
1: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
0: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами мне было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3. А совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус косинус. Вот как это напишешь?
1: Я даже не очень понимаю, где такие знаки.
0: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
2: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
0: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как. Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. И приучать к, как они это называли, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову я не знаю, наверное, в 5-10 секунд. То есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю вроде бы слова складываю.

0: складываются, вроде бы предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
1: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
0: Я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. И мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Для математики. И для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
2: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема. Потому что можно взять, например, учебник, тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был Тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
0: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
2: Вот-вот-вот. Так же и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
0: Для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки, потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются, потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядиться или утонуть или еще что-то, но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Dropbox'а, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее, то есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
2: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
0: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
1: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
0: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психология. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. Лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, истории педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
2: Тем не менее, ты доучилась до конца?
0: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
2: Даже тогда, когда училась?
0: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть, пошло. и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет. Там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
2: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
0: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику, и я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что ты очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
0: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
2: И каков итог этих исканий? что ты все-таки решила делать, чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
0: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь, все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант такси, благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были, в принципе и сейчас не намного подорожало, вот и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
2: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
0: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала, я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
2: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
0: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
2: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
0: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша, и опять же, вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
1: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо. Когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверие по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверие работают.
0: Ну, давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
1: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина, он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал. И вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная, я 5 месяцев, до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть, если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
1: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась. Было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну, вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, один или два раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще? А что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда да, один или два раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось. То есть я вообще не продажник. Я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно. Да, это такой классный продукт. Но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
2: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался. А какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию. Не буду ее сейчас, наверное, называть. Они не очень любят публичности. А работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 2012. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу. И вот с этой целью я стала готовиться издавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в ВУЗ на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
1: Вот это да.
0: А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7,5 тысяч долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры. Богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
2: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме. Ну, в общем, все такое. Ну и еще я работаю в библиотеке для слепых, в онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
1: Ученики.
0: Да, ученики.
1: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
1: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. «Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать».
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
2: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да, тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
1: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
2: Доступность компьютерных программ, например.
1: Да.
2: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь, доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но
2: сразу?
0: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. Вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
2: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. но пока так. В общем, не хочет он признаваться, но это его выбор, конечно.
2: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
4: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». На микрофоне Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть – это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы, например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать файл с расширением ZIP, расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon, и вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать.
0: Инфотрон.
2: Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другой не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируйте. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массово. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авелина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру, подальше от прессы, с салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка. «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?» «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок. «Что ты этим хочешь сказать?» Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре». «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно, почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре. Что на местном уровне, что на федеральном. Так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель безнадежен. Плохо, когда на одного из твоих свидетелей градом сыплются сложные вопросы, но в 10 раз хуже, когда этот свидетель становится общим посмешищем. Кейт считала, что вообще-то Эдди мог добиться того же результата и не притаскивая в зал собаку Гарри, но эта собака заставила присяжных посмеяться над Шандлером, и как только это произошло, игра была кончена. Питер Бауман выглядел совсем не так, как Кейт его себе представляла. Она думала, что он будет гораздо больше похож на профессора Шандлера, статного, богатого и внешне привлекательного. Росточка Бауман оказался совсем крошечного, не более 5 футов. Был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейте странным и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего кроме правды. Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблема это не составляла, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко-зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет.
2: «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» — задал свой первый вопрос Драйер.
1: Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение.
3: «Я судебный одонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса. Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США».
1: Монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить.
2: «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» — продолжал Драйер.
3: «Совершенно верно. На левой стороне грудной клетки, возле соска, судмедэксперт обнаружила то, что она приняла за одиночный след от укуса. Существует 7 различных типов таких следов. Данные я определил как так называемый поверхностный прокус. Зубы просто проткнули кожу. Это не был отрывной надкус, так как кожа не была удалена. Не был это и откус, при котором удаляются подкожные ткани. По сути, этот след представлял собой обычную колотую рану. Мне удалось идентифицировать 8 проколов овальной формы, соответствующие следам передних зубов».
1: В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных.
3: «Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом. Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее в месте укуса».
2: «Каким образом вы проанализировали данный укус?»
3: «Я провел все необходимые измерения, сначала непосредственно на теле, а затем и на сделанном мной снимке в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов двух обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал 2 так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии».
2: «Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых?»
3: «Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. Все очень точно».
2: «Изготовив модели, что вы сделали дальше?» Продолжал свой прямой допрос Драйер.
3: «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели, измерил расстояние между клыками, ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей. Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве».
2: «Что это была за мастер-модель?»
3: «Мастер-модель номер 2, изготовленная со слепка зубов Александры Авелина».
2: Какое заключение, если таковое имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых?»
3: Бауман прокашлялся, подался вперед и произнес:
2: «Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение».
3: Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием.
2: «Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс, так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман».
3: Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него сошлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный.
2: «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?»
4: «Да, являюсь, мэм».
2: «В Соединенных Штатах имеются еще как минимум три организации, члены которых занимаются судебной одонтологией: Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной одонтологии и Международная организация судебной одонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций?»
4: «Нет, мэм».
2: «А почему?»
3: Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени.
2: «Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находится в Хьюстоне, всего в 2-3 часах езды, так что в основном дело в удобстве. Три другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии, и мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. Мы все делаем по-своему».
3: Кейт сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. «Нью-йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей». Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила:
2: «Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого?»
4: «Нет, не проводим».
2: «И у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале?»
4: «Нет, мэм».
2: «Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых, и одних только подозреваемых, со следом укуса на теле жертвы. А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании, когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей?»
4: «Нет».
2: «Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса?»
4: «Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело».
2: «Где вы осматривали тело?»
4: «В морге».
2: «Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран?»
4: «Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения».
2: «Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать».
4: «Может».
2: «А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра».
4: «Полагаю, что так».
2: «И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий, который поднимает тело за ноги».
4: «Полагаю, что вы правы».
2: «Когда кожа натягивается, а какая-либо часть ее уже надорвана, это ведь может привести к дальнейшему разрыву кожи, не так ли?»
3: Бауман некоторое время обдумывал этот вопрос, после чего неохотно произнес:
2: «Такое не исключается».
3: «Или же, скорее всего, так и произойдет?»
2: «Возможно».
3: «Учитывая, что ваши измерения были сделаны с точностью до доли миллиметра, Возможно ли, что проколы, которые вы измерили, в процессе перемещения тела расширились?
4: Это возможно. Все возможно.
3: Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно?
4: Полагаю, что так.
3: Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением?
4: Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы.
3: Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта.
4: Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта.
3: Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела Блок, которая сидела, подперев голову руками. Прикрыв глаза, так и внула. «Давай, мол, действуй».
4: «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?»
3: «Нет, насколько мне известно».
4: «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?»
3: «Прикажете мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка? Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями.
4: Мне не нужно сравнивать с населением в целом».
3: «У всех у нас один...»

0: Сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно? Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу. Единообразие — это не всегда цель. Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?
1: Верно, — проворчал он.
0: Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам?
1: Иначе и быть не может.
0: Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов, чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты.
1: Я не знал, что она носила брекеты.
0: Это меняет ваши выводы? Бауман покачал головой.
1: Не думаю, это практически ничего не меняет.
0: Понятно. А тот факт, что ни один из других судебных одонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах?
1: Нет, мэм.
0: Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела? Спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали.
1: Свиная кожа – это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения.
0: И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения?
1: Это лучшее, чем мы располагаем.
0: Подводя итог, ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален?
1: «Полагаю, что да, мэм».
0: Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными. Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос, но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб, и не более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще. И на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав? Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от 10-галлонного Стетсона. Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. 10-галлонный — намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему,
1: Обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса,

0: вкуса как минимум с полдюжины экспертов, и большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все. «На сегодня у меня еще только один свидетель», — наконец объявил Драйер. «Мы намеревались вызвать Хэла Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись и иные мотивы».
1: «Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу?» — поинтересовался судья.
0: «Нет», — ответил Драйер. «Этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний». «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных, уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести 7 часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти». И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом. Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает. Обе хорошо знали Хэла Коэна. О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его.
2: «Ваша честь», — продолжал Драйер, — «поскольку я надеялся допросить мистера Коэна, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось. Мне нужно еще немного времени».
1: «Сколько именно?» — уточнил Стоун.
2: «Самое большее — час».
1: «Перерыв на 1 час»,
0: — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там. Этот судебный процесс, хоть и шел довольно быстро, все-таки брал свое. Едва заметные морщинки вокруг глаз Софии углубились и растянулись, и теперь под ними появились темные круги. Пальцы у нее дрожали, голос был хриплым и прерывистым. Как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания. «По-моему, на данный момент мы идем почти вровень с Александрой. Не знаю, что там готовит прокурор, но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек-другой. Потом все закончится», — сказал я. София кивнула.
3: «Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении... Господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний. То, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой...»
0: Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы.
2: «Все будет пучком», — ободрил ее он.
0: Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все-таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. Еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже.
3: «Кто убил Хэла Коэна? Могла это быть Александра?» — спросила София.
0: «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь.
1: «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он.
0: София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов уступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал Драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма Драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если б вы попросили судью раздеться догола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы.
2: «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть. Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но даю вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое».
0: По другую сторону от Драйера лежала небольшая стопка страниц, наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа.
2: «Это принес Хэл Коэн. Я увидел это 3 дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа. Я собираюсь приобщить его к уликам и вызываю Саграду в качестве свидетеля».
0: Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался.
4: «И долго же вы это придерживали?»
2: «Я увидел этот документ всего 3 дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэл Коэн наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэла Коэна больше нет, так ведь?»
1: «Эдди».
0: «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают».
2: «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер.
0: Он поднялся на ноги.
2: «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис 4 дня назад». Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы, через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду».
0: Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силясь сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем-то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке, старина».
2: «Вы мне не нравитесь, мистер Флинн.
0: Я тоже от вас не в восторге. Вы намеренно сблизились с судьей-расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драйер издевательски хохотнул.
2: «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами, я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными. Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все-таки в чем-то небезосновательна». а вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место».
0: Глянув поверх моего плеча на Гарри, он добавил:
2: «Приятного чтения».
0: Глава 45. Кейт. За каких-то 5 минут, прочитав отчет Сильвии с ограды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флином. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры – обвинительного приговора. Кейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек.
3: «Я так и знала. Я знала, что это произойдет. О, спасибо тебе, Боже!»
0: — воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала.
3: «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы», — сказала Кейт. «Это правда», — все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду».
0: Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейт же казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, к горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую к горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля, Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой темы улики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к вжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флином уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флином, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью.
5: «Мисс Брукс!» произнес судья Стоун. «Я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?»
0: Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос. «Нет, никаких». «Нет, ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает», — ответила Кейт.
5: «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун.
3: «Спасибо, ваша честь.
5: Народ называет доктора Сильвию Саграду.
0: Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили.
2: «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?»
3: «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученная в Университете Мехико. А в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете».
5: «Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось».
3: «Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это», — ответила она, подняв что-то перед собой.
0: Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку.
3: «Это дневник, который вел Фрэнк Авелина в последние месяцы своей жизни», — объявила та.
0: По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику.
5: «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хэлом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы. У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина?»
3: «По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина».
0: Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару.
6: «Тишина в зале!»
0: — прикрикнул судья Стоун.
5: «И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор?» — продолжал Драйер.
3: «Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов, писем, заведомо написанных Фрэнком Авелина, и сравнила их с почерком в данном дневнике».
5: «И каковы были ваши выводы?»
0: Прежде чем ответить, Саграда взяла графин с водой, стоящий на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных.
3: «Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый».
5: «Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника?»
3: «По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелина», — ответила Саграда.
5: «Насколько вы можете быть уверены?»
3: «В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так. По моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелина. В манере написания букв и формировании слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению».
5: «Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За 2 дня до убийства».
0: Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись и теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные.
3: 2 октября 2018 года», — начала Саграда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи.
0: Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума. И не болен. Это все она. Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи! Вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня. Саграда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть. Это была София. По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру.
7: «Нет! Это все ложь! Это Александра! Это она убийца! Я невиновна!»
0: Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть. Глава 46. Эдди. «Мы знаем, что этот дневник — подделка. Нам нужно просто это доказать», — сказал я. Лицо у Софии пошло красными пятнами, веки и кожа вокруг них опухли. Она и так, не переставая, дрожала весь день. Пришлось подсуетиться на предмет чего-нибудь успокоительного, чтобы привести ее в чувство. Валиум малость угомонил ее, по крайней мере, снял большую часть напряжения. Теперь она могла говорить. Ей стало легче дышать, паника перестала душить ее. Мы с ней зашли в ее квартиру и остановились у двери, пока Гарри закрывал жалюзи и проверял двери, чтобы убедиться, что ничего ей тут не грозит.
3: «Эдди, скажите мне прямо, меня посадят в тюрьму?» — спросила София.
0: «Нет», — ответил я. В тот момент это показалось ложью. «Все с вами будет в порядке. Поставьте какой-нибудь из тех старых черно-белых фильмов, которые вы так любите. Закажите что-нибудь поесть. Нам с Гарри сейчас нужно поработать. Нам надо сосредоточиться, а мы не сможем этого сделать, если будем переживать за вас». София бросилась вперед, отпустив дверь. Обхватила меня руками, и ее голова легла мне на грудь. Меня это удивило, и поначалу я даже не знал, что делать. А потом тоже обнял ее, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Она отпустила меня, поблагодарила, и Гарри вышел из квартиры в коридор.
8: «Не волнуйтесь, милая, этот парень — лучший судебный адвокат, которого я когда-либо видел. Он, конечно, не так хорош, как я, далеко не идеален, но чертовски хорош», — сказал он.
0: «Как я могу быть на втором месте после тебя, если я лучший судебный адвокат, которого ты когда-либо видел?» — логично заметил я.
8: «Ну, самого себя-то я никогда не видел. Как ты это себе представляешь?»
0: На секунду, на долю секунды, на лице у Софии появилась едва заметная улыбка, пока мы с Гарри добродушно пререкались между собой.
3: «Спасибо», — сказала она и закрыла дверь.
0: Я последовал за Гарри к лифту. Мы вошли в кабину, и прежде чем двери закрылись, я спросил. «Ты точно все взял?»
8: «Я взял кухонный нож и упаковку бритв из ванной».
0: Он распахнул куртку. Кухонный нож Софии был спрятан у него во внутреннем кармане.
8: «Мы сделали, что могли. Все с ней будет в порядке. Нам просто нужно придумать, как победить», — сказал Гарри.
0: Ресторана «Гастроном» на 2-й авеню больше нет. Нет с 2006 года, когда арендодатели-владельцы так и не смогли прийти к соглашению. Заведение переехало на пересечение Восточной 33-й улицы и 3-й авеню, и весь Нью-Йорк переехал вместе с ним. Эйб Лебевол, эмигрировавший в Нью-Йорк из Польши, прошел путь от помощника-официанта, собирающего со столика в пустую посуду, до буфетчика на Восточной 10-й улице и, наконец, открыл в 1954 году свое собственное заведение. Эйб любил еду, людей и Нью-Йорк. Эйба любили все. Он был убит на улице в 1996 году по дороге в банк с наличными, вырученными от продажи ресторана. Нью-Йорк оплакал его, и бизнес перешел его родне. Впервые я пришел сюда с мамой и папой, когда был еще совсем ребенком. Когда Эйб поставил передо мной сэндвич с пастрами, который был больше моей головы, и нашел время поговорить с моими предками и познакомиться с нами поближе, я понял, что обязательно вернусь сюда. Я поднялся на второй этаж. Гарри заранее заказал столик в дальнем углу. Когда я пришел, Кейт, Блок и Гарри уже сидели там. В углу кабинки оставался свободный стул для нашей пятой гостьи. Она еще не появилась. Я сел рядом с Гарри, напротив Кейт и Блок. «Сожалею, Кейт», — сказал я. «Мы этого ожидали, и для меня это тоже было большим потрясением. Но мы уже говорили об этом. Александра пытается подставить Софию. Этот дневник — настоящий динамит для присяжных». Она ковырялась в тарелке с жареной картошкой, опустив голову. Блок пила кофе, а Гарри — пиво. Казалось, будто сам воздух налился тяжестью. Тяжестью, которая давила на всех нас. «Я просто не думала, что это окажется Александра», — сказала Кейт. «Но так и должно быть. Она единственная, кому это выгодно. Я наблюдала за присяжными. Они буквально ели глазами эту Сильвию Саграду, верили каждому ее слову. И вы б видели, как они смотрели на Софию, с какой ненавистью. Блин, мне тоже очень жаль. Ваша клиентка невиновна. Я не могу участвовать в этой подставе. Я просто...» Опершись локтями о стол, Кейт помассировала пальцами виски. «Она сейчас проходила через ад. Она отказалась от карьеры в фирме, чтобы защищать женщину, которую считала невиновной. И вот теперь все изменилось. Ее первое дело обернулось кошмаром, защитой убийцы. И неважно, чего это ей стоило, я знал, что Кейт никогда не позволила бы убийце разгуливать на свободе. Она сейчас находилась здесь, а значит, была готова помочь, если сможет. Кейт еще не была распята тем отупляющим этическим кодексом, который позволяет адвокатам оставаться в здравом уме и самим не попасть в тюрьму. Ты не ломаешь голову, виновен или невиновен твой клиент. Ты не спрашиваешь у него, виновен он или невиновен. Ты просто делаешь свою работу, а решение остается за присяжными. Адвокатов постоянно спрашивают, как вы можете представлять интересы человека, который явно совершил то, в чем его обвиняют. Наша работа предписывает нам никогда не задавать вопросов о виновности, никогда не ставить себя в положение, когда приходится ставить под сомнение виновность или невиновность клиента. Мы просто излагаем его доводы и отстаиваем их. Такова наша работа. Чушь собачья. Это ложь, которую мы говорим себе, чтобы спокойно спать по ночам. Кейт еще не научилась обуздывать свою совесть. Единственное, что ее спасало, это неопытность. Она еще не бывала по ту сторону этой двери. Двери, за которой ты отключаешь все свои чувства и просто выполняешь свою работу, несмотря ни на что, даже если твой клиент виновен. Я раз прошел в эту дверь и потратил остаток своей жизни, пытаясь загладить вину за это.
9: «Я думаю, вы оба правы», — сказал Гарри. «Это убийство тщательно спланировано, чтобы оно выглядело как что-то другое, и слишком много людей, которые могли бы рассказать правду о том, что произошло на самом деле, мертвы или пропали без вести. Это не совпадение. Ничто из этого. Этот дневник написала Александра. Это она убила всех этих людей».
0: Кейт откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и покачала головой. «Я не могу позволить ей уйти от ответственности. Я должен прижать ее к стенке, Кейт. Чем больше я думаю об этом, тем больше гадаю, уж не связана ли и смерть Харпер с этим делом», — сказал я. Стул, стоявший у края стола, скрижетнул по полу, когда его отодвинули. К нам подсела Пейдж Дилейни. Я представил ее Кейт и Блок. «Пейдж — федерал, но не ждите от нее какого-то подвоха. Она уже ознакомилась с материалами дела и видеозаписями. Я попросил ее помочь нам с составлением профиля». «Я еще не закончила его», — сказала Пейдж.
10: и не знаю, насколько это будет полезно. Вы получите его самое позднее завтра, хотя кое-что я могу рассказать прямо сейчас. Во-первых, я полагаю, что мы имеем дело с серийным убийцей. И вот тут-то и начинаются проблемы с профилем.
9: Я думал, что ФБР превратило составление психологических портретов преступников в настоящее искусство,
10: заметил Гарри. Пока что нет. В бюро происходит своего рода раскол. Мы по-прежнему работаем с определениями, категориями и подкатегориями типов убийц, которые существуют уже 40 лет. И думаю, что нам нужно пересмотреть весь процесс.
9: Почему? Спросил Гарри.
10: Потому что мы исходим из элементарной простоты. Наша работа всегда была нацелена на создание профиля, понятного каждому сотруднику правоохранительных органов. Однако реальность никогда не бывает настолько простой. В данном случае все еще сложнее из-за отсутствия исследований о серийных убийцах среди женщин. Используемые нами категории и подкатегории серийных убийц основаны на исследованиях, ориентированных на мужчин. Серийные убийцы женского пола на протяжении десятилетий оставались вне зоны нашего внимания. Около 15-20% всех серийных убийц – женщины, и на них приходится лишь около 3% исследований. И даже существующие методы отслеживания и выявления серийных убийств работают не так хорошо, как следовало бы. Для того, чтобы полицейский, находящийся на дежурстве, мог внести информацию об убийстве в нашу базу данных, он должен заполнить форму, в которой содержится 150 вопросов. На то, чтобы все сделать как полагается, уходит пара часов. Вы думаете, у простого копа есть пара часов, чтобы помочь нам в наших исследованиях? Блок подалась вперед, но ничего не сказала. Кроме кивка в знак приветствия, она пока что не произнесла ни слова. Но я мог сказать, что она укладывает в голове все услышанное. В итоге ФБР сообщит вам, что в Соединенных Штатах на свободе находится около 50 серийных убийц. Реальная же цифра может быть ближе к 2000. Если оперировать упомянутой статистикой, это означает, что сейчас в мире действует от 300 до 400 женщин-серийных убийц. И мы понятия не имеем, кто они и насколько серьезны их преступления.
9: «Господи!» — потрясенно произнес Гарри. «А как же это дело?»
10: Официант принес сэндвичи и тарелки с закусками, и мы примолкли, пока он расставлял их на столе. «Итак, что думаете?» «Это Александра или София? Я не хочу как-то повлиять на вашу точку зрения, высказывая свое собственное мнение. Мне просто нужно услышать мнение кого-то, кто не имеет никакого отношения к этому процессу», — сказал я, когда официант ушел. «Кто из сестер Авелина убийца? Это сложный вопрос. Ни одна из них не укладывается в типовой профиль. Обе пережили в детстве серьезную психологическую травму, связанную со смертью их матери». Есть подозрения в связи с этой смертью, и то, что вы рассказали мне про тот след от укуса, очень интересно. После смерти матери обеих девочек разлучили с отцом и друг с другом. Разные школы, разные жизни. И все же... «Так все-таки кто?» — подтолкнул ее я. «Мы хотели бы получить конкретный ответ, Дилейни. Мы считаем, что одна из сестер ловко направляет этот судебный процесс». Прожевав кусок сэндвича, она вытерла губы салфеткой и задумалась. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. «Большинство серийных убийц не являются психически больными», — наконец произнесла она.
9: «Шутите?» — изумился Гарри.
10: «Многие из них психопаты, но это не психическое заболевание. Будь это так, то половина руководителей компании списка Fortune 500 находилась бы сейчас в психиатрических больницах». Fortune 500. Список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune, впервые составлен в 1955 году. Большинство серийных убийц ведут внешне нормальный образ жизни и хорошо умеют вписываться в свое окружение. Одна из первых серьезных работ о серийных убийцах была написана Клекли. Харви Милтон Клекли. 1903-1984. Американский психиатр, один из первых исследователей психопатии. Она называется «Маска здравомыслия». Тогда, в 1941 году, считалось, что если ты совершаешь безумные поступки, то ты сумасшедший. Сегодня это не так. Глядя на ваших девушек, можно сказать, что членовредительство Софии не очень-то вписывается в стандартный профиль. Люди калечат себя по самым разным причинам, но это один из факторов, который уводит меня от нее.
7: пистолет вам в голове. Кто из них убийца?» — воскликнула Кейт.
10: «Александра», — ответила Дилейни.
0: Гарри рассказал ей о дневнике и о том, что мы думаем теперь, когда он выплыл как улика в суде.
10: «Это умно», — заметила она, выслушав его. «Дневник заметно пошатнет мнение присяжных. Если он указывает на Софию как на отравительницу, это убийство и судебный процесс являются частью какого-то плана, на что это очень похоже, тогда, конечно». Александра достаточно хорошо подделала этот дневник, чтобы осудить свою сестру и добиться оправдания для себя. Ей также не обязательно быть мастером подделок. Почерк Фрэнка был испорчен из-за психотропного препарата. Очень умно.
0: «Так что же нам теперь делать? Нам нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук», — сказал я.
7: «Если я вызову ее на свидетельское место, вы ведь сможете подвергнуть ее встречному допросу?» — спросила Кейт.
0: «Таким образом, вы сознательно и на глазах у всех толкнете свою клиентку под автобус. А кроме того, нельзя исключить вероятность дачи ею ложных показаний. Что если она убедит присяжных, что этого не делала? Удалось ведь ей убедить вас обеих. А если я вызову Софию, и Драйер подложит ей какую-нибудь свинью, на что он вообще гораст, это может лишь еще больше усугубить ситуацию», — ответил я. Несколько мгновений мы молча сидели, погрузившись в собственные мысли.
7: «Не вызывайте подсудимых», — неожиданно подала голос Блок. «Проблема в этом дневнике. Мы покажем присяжным, что это подделка. Драйер убил кучу времени, доказывая, что это подлинник. Я не думаю, что у них было время подумать, насколько точен этот дневник, насколько записи в нем соответствуют действительности».
0: Гарри, Дилейни и я поразевали рты. Одна лишь Кейт продолжала отстраненно забрасывать в рот ломтики жареной картошки, пока ее подруга произносила эти слова. Впервые с тех пор, как мы уселись за стол. Я предположил, что Блок открывал рот только в тех случаях, когда требовалось сказать что-то чертовски важное.
7: «Блин, да это именно то, что нам нужно сделать!» — воскликнул я.
0: Блок промолчала.
9: «Черт, вот уж не убавить, не прибавить!»
0: — вторил мне Гарри, после чего посмотрел прямо на Кейт.
9: «И часто она это проделывает?»
0: Та поднесла стакан с колой к губам, немного поколебалась и ответила.
7: «Добро пожаловать в мой мир!»
0: Глава 47. Эдди. Опять постукивание каблучков Сильвии Саграды по полу. Словно тиканье часиков, отсчитывающих время до моего встречного допроса. Позади еще одна ночь без сна. На сей раз я работал, а не ворочался в постели. И к утру был готов снести Саграду с лица земли вместе со свидетельской трибуной. Закончив подготовку к допросу, сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик.
9: «Эдди»,
0: — шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой, и хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком, ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку.
9: «Не забывайте, вы все еще под присягой, мисс Саграда», — напомнил судья Стоун. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю?»
0: Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз.
9: «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри.
0: Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. «Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора?»
7: «Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим».
0: Первый шаг сделан.
10: Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной? Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно. Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет, на тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно. Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности Саграды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность. Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно. А также на синтаксисе и строении предложений, не так ли? Главным образом, да. Хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно? Саграда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным. Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож. В некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата.
11: Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли?
10: В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно.
11: Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача, и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает, чего он хочет, чтобы я тут писал. У меня опять были провалы в памяти. Сейчас 8:30 утра. Я не сплю с 4, захотелось отлить и не смог снова заснуть. Все как обычно. Если не простата, так хотя бы мозг. Хэл Коэн наконец-то уговорил меня обратиться к врачу по поводу обоих. От простаты я принимаю таблетки, а для мозга нужно писать всю эту чепуху. Док задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, и он сказал, что со мной все в порядке. Но, мол, чтобы просто доставить ему удовольствие, просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах.
10: На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться ранней стадией деменции.
11: Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно?
10: Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно и на почерк.
11: Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице. Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит PO3/12DN. Видите это внизу страницы?
10: Да, вижу.
11: Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, PO3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца.
10: Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике.
11: А вот это DN в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»?
10: Я не просто допускаю, я с этим согласна.
11: Доктор Гудман, вероятно, записал, что через 3 месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина.
10: И, конечно, способ формирования букв и строения предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковым у жертвы.
11: Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали. Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл. Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы? Саграда кивнула. Да. Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которую Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы? Согласуется, ответила Саграда. Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва. Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу. А может, и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверие, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу, только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стала чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы, которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего. Вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник – ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к Саграде. Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение? Криминалистическая экспертиза документов – это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции. Саграда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала: «Это будет зависеть от характера новой информации». Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства? «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она. «Позвольте мне сформулировать по-другому. Этот дневник является подделкой». Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды увертюры, когда занавес вот-вот взлетит вверх. «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда. «Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа». И в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября. А запись выше гласит 31 августа, Н-я. Н-я означает «не явился». Мистер Авелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема – 31 августа. Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначат прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день. Саграда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала. В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраке где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября. Доктор Саграда, этот дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Фрэнка Авелина, но был написан не Фрэнком Авелина.
12: У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике.
11: Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю. Саграда заколебалась. Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться.
12: Проверка достоверности информации в дневнике – это задача правоохранительных органов, не моя. С учетом этой новой информации, я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений, я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника.
11: Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса. Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэла Коэна. Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно на счет мистера Коэна был переведен 1 миллион долларов.
12: Я не знала об этом.
11: Деньги были отправлены со счета, оформленного на имя Александры Авелина. В связи с этим возникает вопрос, кому было бы выгодно фальсифицировать дневник, указывающий на Софию Авелину, как на ту, кто регулярно травил жертву галоперидолом?
13: «Возражаю!» — выкрикнул Драйер. «Вопрос не входит в сферу компетенции данного свидетеля и содержит призыв к домыслам».
11: «Ваша честь, это свидетель-эксперт, которому разрешено высказывать свое личное мнение».
13: «Я разрешаю этот вопрос, но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун.
11: Саграда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление. Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник?
12: Ну, наверняка Александре Авелина.
11: Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коэну эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все 12 присяжных обвиняюще посмотрели на Александру Авелина. Я сел, предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца. Глава 48. Кейт. Кейт просто не могла молча сидеть рядом со своей клиенткой, даже не пытаясь ограничить ущерб, причиненный показаниями Саграды. Блок уже рассказал ей про миллион долларов, но они не упомянули об этом Александре. Все выглядело так, будто та подкупила Хэла Коэна, и ничуть не исключалось, что Коэн был убит, поскольку либо потребовал больше денег, либо собирался рассказать все полиции. В любом случае, у Александра имелся потенциальный мотив для его убийства. Защита Александра сдувалась на глазах. Кейт сомневалась, что вообще смогла.

0: что детектив Тайлер подтвердил, что после осмотра дома жертвы и квартиры моей клиентки криминалистами следов галоперидола обнаружено не было. Никаких. Вы согласны с этим?
1: Согласна.
0: И справедливо ли будет заметить, что сейчас вы не можете с какой-либо степенью уверенности сказать, кто на самом деле написал этот дневник? Думаю, что справедливо. Покойно могла быть написана какая-то часть дневника, или весь дневник, или вообще ни одна из записей не сделана его рукой. Кейт получила все, что могла, и опустилась на свое место. Никаких встречных вопросов от Драйера. Обвинение закрыло свое дело. Флинн встал и заявил суду, что защита больше не планирует вызывать никаких свидетелей. Последнее, чего хочет подсудимый, это подвергнуться суровому испытанию перекрестным допросом. Нет, если у него хватит ума избежать этого. Если подсудимые отказываются от дачи показаний, это означает, что им не приходится уверять присяжных, что они этого не делали. Соответственно, и обвинитель не способен порвать эти уверения в клочки.
2: «Я хочу дать показания», — вдруг объявила Александра.
0: Еще в начале дня Кейт отодвинулась от нее еще на пару дюймов. Она чувствовала необходимость в этом расстоянии. Александра была настоящим исчадием ада, психопаткой, которая манипулировала своим отцом, убила его и обвинила в этом сестру. И забрала еще много жизней, чтобы ее так и не осудили. Кейт хотела, чтобы суд закончился как можно скорее. Больше того, она хотела, чтобы ее клиентку осудили и засадили за решетку на очень долгий срок.
2: «Не думаю, что это разумно. Вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения в попытке подкупа свидетеля. Как это вообще понимать? Вы так и не рассказали нам про Коэна».
0: Александра расплакалась. Кейт подумала, что, наверное, ее клиентка способна лить слезы и устраивать истерики, словно открывая и закрывая водопроводный кран.
2: «Я хотела, чтобы он сказал правду. Он сказал, что иначе поедет к Софии за деньгами, и кто из нас ему заплатит на стороне той, он и будет. Либо скажет, что дневник настоящий, либо подделка. Я очень-очень сожалею. Он просил меня не говорить об этом моему адвокату.
0: Доказывать вашу вину — дело обвинения. Если Драйер уничтожит вас на встречном допросе, вы просто сделаете за него его работу. Если расскажете об этом суду, вам определенно предъявят новые обвинения. Давайте оставим это на усмотрение присяжных».
2: «Вы уверены?» — спросила Александра.
0: «Уверена. Я думаю, что у ваших показаний больше отрицательных сторон, чем вы можете себе представить. Это будет выглядеть некрасиво. И это даст Драйеру преимущество. Вы будете единственной из подсудимых, которую он сможет обвинить лично, и единственной, кого он сможет порвать на куски».
1: Кейт наблюдала, как в голове ее клиентки крутятся шестеренки, расчеты, подгоняемые страхом. 5 секунд, 10. Прикусив влажную губу, Александра глянула в сторону присяжных. Двое присяжных уставились на нее в ответ. Кейт изо всех сил старалась оценить эти взгляды. Смотрели ли они на ту, которую считали невиновной, или же ждали своего шанса покарать убийцу? Кейт предположила, что они смотрели на Александру так, как 10-летний ребенок смотрит на тигра в вольере, с некоторым восхищением, за которым скрывается понимание того, что эта тварь способна убить.
2: «Хорошо. Если вы считаете, что так будет лучше, я последую вашему совету. Я вам доверяю. Я не буду давать показаний».
0: Кейт подтвердила суду, что тоже не будет вызывать свидетелей.
3: «Что ж, остаются только заключительные слова. Мистер Драйер?»
0: Обвинитель встал и подошел к присяжным, не спеша, уверенный в своей победе. Кейт знала, что он ощутил запах крови в зале и хотел нанести удар прямо сейчас.
3: «Все мы много чего узнали для себя в ходе этого судебного процесса», — начал Драйер. «Узнали, к примеру, что София и Александра Авелина достаточно богаты, чтобы купить себе хороших адвокатов защиты, это уж точно».
0: Губы Драйера растянулись в нечто напоминающее улыбку на человеческом лице, хотя Кейт еще ни разу не видела, чтобы он по-настоящему улыбался. Улыбка прокурора была столь же фальшивой, как у манекена-чревовещателя. Как обвинитель, Драйер, несомненно, обладал хваткой. Тактически грамотный, умный, безжалостный и решительный. Но в этот миг Кейт поняла, чего ему не хватало. Человечности. У него не было контакта с присяжными, вообще никакого взаимопонимания. Она догадывалась, что Драйер осознавал этот недостаток, или же что ему уже указывали на него прежде, и теперь он отчаянно пытался исправить его. Рискнул отпустить шуточку, и едва

0: не рискнул собственным лицом. Да и вообще просто выглядел гадостно. Но все эти дорогостоящие адвокаты защиты не способны помешать установлению истины. Есть одна истина, один факт, одна максима, которую никто в этом зале суда не оспаривал, и это ключевой момент для вашего рассмотрения. Когда Фрэнк Аверино погиб, обе его дочери находились в его особняке. Его тело еще не остыло, когда к нему приехали медики, его убила одна из подсудимых или сразу обе. Но это должна была быть, по крайней мере, одна из подсудимых, которые сейчас сидят перед вами», — произнес он, указывая сначала на Александру, а затем на Софию. «София Велина решила не давать показаний по этому делу. Равно как и Александра. Это их право. Их молчание означает, что вы не услышите, как они скажут, что не убивали своего отца. Каждый из них отрицает это устами своих адвокатов. Но если вы лишены возможности выслушать подсудимых, тогда вы должны использовать свой здравый смысл и способность к рассуждению, чтобы оценить улики и свидетельские показания против них. А таковых великое множество».
1: Драйер подробно и обстоятельно напомнил присяжным суть показаний полиции и экспертов и подчеркнул, что попытки оспорить данные доказательства со стороны адвокатов защиты могут быть и обоснованными, но присяжные вправе отнестись к ним и как просто судебному крючкотворству, призванному отвлечь их внимание от сути дела.
0: «Господа присяжные, я прошу вас вынести в отношении обеих подсудимых обвинительный вердикт. Если вы считаете, что одна из них заслуживает кредита разумных сомнений, то предоставьте его ей. Хотя, по крайней мере, одна из этих женщин – убийца. Может, это Александра, которая пыталась подкупить свидетеля и подделать дневник своего отца. Может, это София, волос которой был найден в ножевой ране на груди ее отца. Мы, выступающие от имени народа, призываем вас задуматься о том, что у обеих имелись и мотив, и возможность убить своего отца, и что криминалистические улики связывают с этим ужасным преступлением обеих сестер. Спасибо за внимание».
1: Потом встал Эдди. В руках у него было с полдюжины страниц, речь написанная и готовая к произнесению. Кейт подумала, что это будет что-то смелое, что-то волнующее, связанное с презумпцией невиновности и основой нашей судебной системы и Конституции. Она думала, что Эдди должен был начать работать над этой речью еще много дней назад, дополняя и редактируя ее по мере накопления доказательств. И когда она была готова, репетировать ее перед зеркалом, как и она сама. Доводя ее до окончательного блеска, оттачивая каждое слово, чтобы подача была идеальной, а заложенное в ней послание громким и ясным. Присяжные молча ждали. Эдди бросил листы на стол защиты, рассыпав их в разные стороны. «Мне не нужно зачитывать свою речь. Мне даже не нужно говорить с вами о доказательствах по этому делу. Все вы внимательно слушали и свидетелей, и защитников. Я знаю это. Так что не буду зря отнимать у вас время. Поступите правильно. Оправдайте Софию Авелина». И с этими словами он сел на свое место. Если бы у него был микрофон, он бы его уронил.
2: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «у вас есть что сказать присяжным?»
1: Кейт сглотнула, посмотрела на написанную ею речь, перевернула страницы и положила их на стол лицевой стороной вниз. Потом поднялась на ноги, поправила блузку и, обойдя стол защиты, встала перед присяжными.
3: «Моя клиентка»,
1: — начала она, и тут вдруг умолкла. «Моя клиентка убила своего отца, своего друга Хэла Коэна, фармацевта, кассиршу, возможно, Майка Мадина, возможно, своих мать и мачеху, а также бог знает сколько еще людей. Как можно представлять в суде человека, который, как ты знаешь, виновен в том, в чем его обвиняют? Как можно стоять и говорить присяжным, что он невиновен? Почему это должно было произойти на ее самом первом судебном процессе? Эти вопросы вертелись у нее в голове, словно шарики для лото в прозрачном барабане.
3: «Господа присяжные, я написала свою заключительную речь еще до начала судебного процесса. Как меня в свое время и учили. Готовиться к защите клиента необходимо задолго до начала судебного процесса, и именно так я и поступила. Я знала, на какие моменты следует обратить особое внимание, и знала, какие проблемы возникнут в этом деле. Я написала свою речь, имея в виду все эти моменты, и хотела бы напомнить вам об этих моментах: ненадежность улик криминалистической экспертизы, пробелы в версии обвинения, мотивы убийства другой подсудимой.
1: Кейт выдержала еще одну паузу. В зале воцарилась тишина. Двое присяжных сели чуть прямее, они слушали. И пока не понимали, к чему все идет. Кейт тоже.
3: «Но я не собираюсь этого делать. Я думаю, вы и сами знаете, что сложилось у вас в головах. Я уверена, что вы уже как следует разобрались с доказательствами. Единственное, о чем я вас попросила бы, это быть справедливыми и беспристрастными и вынести тот вердикт, которого заслуживает моя клиентка».
1: Кейт не сказала присяжным, какого вердикта заслуживает ее клиентка. Она произнесла свою речь, ни разу не солгав своим первым присяжным. Она держалась прямо и верно и вернулась к столу защиты с высоко поднятой головой и чистой совестью. До вынесения вердикта.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Гостиная радио Рансис». Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я выступаю не в роли ведущего «Инфотрона», а в роли ведущего «Гостиной», потому что сегодня у нас в гостях человек по имени Виталий Вертоградов, который является ученым, физиком, теоретиком. Так что сегодня у вас сразу два ученых. Он так же, как и я, почти доктор физико-математических наук, поэтому разговор сегодня будет, что называется, на равных. Мы сегодня будем говорить в расчете, конечно, на то, что аудитория у нас не специалисты, но все-таки аудитория, которая интересуется и имеет пытливый ум, они заинтересуются тем, о чем мы сегодня будем рассказывать. Итак, Виталий Вертоградов — это человек, который на данный момент и работает, и живет в городе Санкт-Петербург, и, как обычно, просят вначале рассказать о себе и прочее, прочее. Поэтому, ну, во-первых, Виталий сейчас с вами поздоровается, а во-вторых, сразу я его попрошу кратко рассказать о том, где родился, где учился. В общем, такую вводную информацию о себе для тех, кто не знает Виталия вообще.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Евгений. Родился я аж целых 37 лет назад в городе Алексин, это Тульская область. Там же я и учился в школе первые 10 лет, то есть 10 классов я окончил средней специальной школы, пока у меня зрение не село практически до нуля, и только тогда я перевелся в московскую школу-интернат номер 1 для слепых и слабовидящих. Это было в 2005 году, в возрасте 17 лет. Поступил я в 11 класс, у нас тогда было 12-годовое обучение. 2 года я отучился, поступил в университет, Московский государственный педагогический университет, по-моему, имени Ленина. Не путать с МГППУ.
3: Я сразу хочу сказать, что я буду вклиниваться часто, потому что информацию, которую мы хотим сегодня дать, она должна быть очень-очень насыщенной, структурированной. И тут же первая точка, почему именно этот университет был выбран?
4: Дело в том, что когда я заканчивал университет, у меня было не особо много вариантов, куда пойти в плане дальнейшего образования. То есть у меня было хорошо с математикой. Физика, к сожалению, за 2 года того, что я обучался в московской школе, она просела очень сильно. Особенно в 11 классе, когда нам фактически давали под запись все определения и формулы, то есть там было понятно от слова совсем ничего. Английский язык я на тот момент не знал совсем, поэтому вариантов, куда пойти, я особо даже не рассматривался. Это был математический факультет. И на тот момент я рассматривал 3 университета. Это Московский государственный психолого-педагогический университет, в котором очень хорошо развита инклюзия, и в который наш преподаватель информатики Владимир Соколов нас очень туда зазывал всех. И большая часть туда именно и пошли. Потом у меня был Московский государственный педагогический университет, поскольку мы с другом туда хотели поступать вдвоем на математический факультет. Ну и как самое амбициозное, я решил, что подамся я еще и в МГУ на матмех. И я поехал в Ленинский университет, туда было раньше всего подача документов, я туда приехал, меня там очень хорошо приняли, все объяснили, все рассказали, назначили даты экзаменов. И вот что-то в этот момент, знаете, вот меня так хорошо там приняли, что я решил, я останусь в этом университете. Во-первых, потому что я не сомневался, что я поступлю, потому что для поступления надо было сдать 3 экзамена, математику письменно, математику устно и русский язык. Несмотря на то, что с русским языком у меня всегда были жуткие проблемы, я был уверен, что на 3-ке я хотя бы как-нибудь, ну, сдал все экзамены, потому что тогда, не знаю, как сейчас, можно было при поступлении набрать минимальное количество проходных баллов, и поскольку ушел вне конкурса, то можно было поступить. Но я набрал достаточно большое количество баллов. У меня 9 из 10 — это математика письменно, 10 из 10 — математика устно. И русский язык, если честно, я не очень помню, но там, по-моему, тоже 4-ка или 5-ка у меня была. Поэтому я с легкостью туда поступил, отучился ровно один день, 1 сентября. И 5 сентября, как сейчас я это помню, я забрал документы из Московского государственного педагогического университета и переехал в Санкт-Петербург.
3: А это в связи с чем? За 5 дней резко смените город и вуз?
4: Когда я заканчивал школу, я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
3: И девушка когда... зрячая, правильно
4: да,
3: я понимаю?
4: Девушка зрячая.
3: А она где познакомились?
4: В Москве, причем абсолютно чисто случайно. У нас завязалось общение. И в тот момент я решил съездить на футбол. Это было начало июня. Я решил съездить на футбол в Санкт-Петербург. Она предложила остаться у нее. Потом мы все лето курсировали между Санкт-Петербургом и Алексином туда-сюда. И когда пришло время расставаться, собственно говоря, она уезжает в Санкт-Петербург. Она здесь обучалась в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. На психолога-криминалиста мне, соответственно, предстояло 4 года обучения в бакалавриате МГПУ. И вот расставание...
3: Она не захотела в Москву. Она же могла в Москву или там не было, что называется, жилищных условий.
4: Почему она в Москву не поехала? Не было жилищных условий по одной простой причине, что здесь, в Санкт-Петербурге, у нее была своя трехкомнатная квартира, где она жила одна. И, собственно говоря, в Москве не было абсолютно ничего. То есть я там жил в общежитии. Я уже даже заселился в эту общагу, 1 сентября там появился, но ни разу там не остался. И, собственно говоря, когда мы прощались на вокзале, она обронила такую фразу, что будет сложно ездить часто друг к другу, но будем стараться. Но если что, знай, ты можешь, в принципе, приехать ко мне. Если хочешь, узнавай, есть ли заочное обучение в МГПУ, и переезжай ко мне. Я узнал, в МГПУ заочного обучения, разумеется, не было. И я решил, что я тогда пропущу год. Поступил я легко. Я думаю, я и на второй год также легко поступлю уже в Санкт-Петербург. Поэтому я переехал.
3: Прям легко. А как, кстати, поступление проходило и в Москве, и в, уже в Герценовском? Как письменно, особенно математика? Это я говорю для старшеклассников и для родителей, которые будут нас слушать, потому что сейчас будет информация из первых рук. Часто возникает вопрос, математику сдавать, не имея зрения, письменно, это как? Зрячие просто сидят и пишут за партой на листочках, потом эти листочки сдают экзаменатору. А если писать нельзя, вот как происходила сдача математики письменной и там, и там?
4: Я зашел в общую аудиторию, где все сдавали экзамен, писали. Ко мне подошла девушка, продиктовала мне задачи, которые мне надо будет решить. Я их по Брайлю переписал, решил. И после того, как я закончил свой экзамен, я подозвал эту девушку, она подошла, я продиктовал все, что я нарешал, все решения, она переписала на листочек и сдала, соответственно, этот листочек комиссии. Было там, я не помню точно, сколько вопросов, задачки были достаточно легкие. Я не решил только одну задачу, которая была связана со стереометрией, ввиду того, что у нас в школе по геометрии стереометрия практически не изучалась, поэтому я ее не знал, я даже за нее браться не стал. Ну, тем самым у меня просто на один балл было снижено.
3: По-моему, там 10 задач. А факультет был какой? Прикладная математика, просто
4: да.
3: Мехмат или...
4: Это была прикладная математика, сколь я помню, поэтому проблем не возникло с поступлением.
3: Ну вот, так что не бойтесь. А сейчас, наверное, вообще как-нибудь можно в каком-нибудь электронном виде с ноутбуком там что-нибудь сидеть и писать.
4: Так сейчас же ЕГЭ.
3: То есть вообще ничего сдавать не надо, да?
4: Вообще, еще, просто еще ты лучше. Приносишь свои данные ЕГЭ и спокойненько себе
3: поступаешь. Все, тогда это была просто ностальгия по былым временам. Возвращаемся к переезду Виталия в город Санкт-Петербург. Теперь следующий вопрос. Поскольку за 5 дней нельзя было оценить качество образования, в общем, каково было качество математического образования вот там уже в Герценовском институте, и почему там же есть и тоже университет и прочее-прочее, просто потому что девушка там же училась, опять по принципу все вместе. И как было с качеством?
4: Девушка действительно училась в РГПУ, она советовала именно в этот университет. И плюс ко всему, на тот момент в Санкт-Петербурге ходил неприятный слух о том, что в СПбГУ, это большой университет у нас, незрячих не очень любят.
3: Как оказалось, за что их так не любят?
4: Все, кто поступал туда, говорили, что там громадные сложности с обучением и очень, скажем так, нехорошее отношение со стороны педагогов к студентам. Но впоследствии...
3: А в Герценовском раньше точно был, если сейчас, дефектологический факультет, поэтому там наоборот. очень хорошее должно быть отношение.
4: Да, у меня очень хорошее было отношение со стороны абсолютно всех педагогов. Я как бы не встречал никакой дискриминации по данному поводу. Но я больше того скажу, что впоследствии я узнал, что в СПБГУ такого нет, и это были всего лишь слухи, и просто люди, которые плохо учились, им было проще свалить на вот такое плохое отношение со стороны педагогов к ним, чем просто взяться за ум и начать учиться. Потому что сейчас у меня достаточно тесное отношение с физическим факультетом СПБГУ. У меня оттуда оппонент моей кандидатской работы. Вот буквально вчера на конференции я с ним разговаривал. У него сейчас обучается мой студент в аспирантуре, то есть официально руководитель, как раз-таки вот заведующий кафедры там, но неофициально этого человека курирую я. Он под моим руководством кандидатскую пишет, тоже вот вчера делал доклад. Поэтому отношение очень хорошее со стороны...
3: Как студент это зовут? Может, он нас будет слушать? Мы ему сейчас привет передадим прямо из эфира.
4: Студента зовут Дмитрий, вы его хорошо знаете.
3: Конечно. Вот. Дмитрию большой привет. Если он это будет слушать, то ему огромный привет. А это наш общий хороший друг. А как качество-то математического образования было в Герцене? Все-таки не университет вот тот, не небольшой, да, основной, а герценовский. Ну как там было с качеством математического образования?
4: С качеством математического образования проблем особых там не было. Единственное, на что я жаловался, на то, что математики было мало. То есть было очень много посторонних предметов, которые, ну извините, я не очень понимаю, зачем, например, на математическом факультете мне изучать религоведение или этику. Лучше бы они впихнули тензорный анализ. У тензорного анализа, кстати, на матфаке в Герцене не было, потому что там нет специалистов. За исключением одного специалиста Нижинского, который, собственно говоря, работает по совместительству, а сам основное его место работы — это СПБГУ. И вообще говоря, у нас большинство преподавателей оканчивали именно СПБГУ, и все оттуда пришли в наш университет. Ну, по крайней мере, с физфака это точно так.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Теперь поговорим о том, какой был диплом, как защищался диплом, как готовился, ну и, собственно говоря, про что был диплом.
4: Во-первых, перед тем, как защищать диплом, я подсчитал количество четверок, количество пятерок и понимал, что я иду на красный диплом. Поэтому, соответственно, мне надо было постараться так, чтобы с дипломом у меня проблем никаких не было, чтобы я его сдал на 5, но ГОС надо было сдать на 5, разумеется. И я долго выбирал, по какой тематике мне писать диплом. Собственно говоря, я этим вопросом задался еще находясь на втором курсе, потому что я не мог понять, какое именно направление математики мне нравится. Я больше склонялся к дифференциальным уравнениям, потому что они больше имели приложение к реальности.
3: А топология у вас была? Обожаю топологию.
4: У нас, к сожалению, не было, но я посещал
3: Я бы туда не пошел.
4: Я посещал как раз-таки факультативы по топологии Нижинского, про которую я уже упоминал из СПБГУ, который специалист в тензорном анализе тоже. Я посещал, но поскольку это были такие вводные понятия, ну, собственно говоря, вводные понятия нам и давали на математическом анализе. Но это вот буквально там пару лекций. То есть, понятное дело, что такого цельного курса топологии у нас не было. Поэтому я долго думал над тем, чем же мне заниматься, и в этот момент у меня начинается физика. И так получалось, что на эту физику ходил в основном я один. Группа была малочисленной, и очень многие прогуливали, потому что поняли, что это предмет халявный. То есть там очень легко было получить экзамен. Я начал, соответственно, спрашивать различные вопросы по физике, которые меня интересовали у преподавателя. А он работал, основное место работы было физтех ИОФР. У нас в Санкт-Петербурге он меня познакомил с академиком, который отвечал на мои вопросы по черным дырам. И потом мне сказал, что, вы знаете, у нас есть специалист Андрей Анатольевич Гриб, который работает вот в Герценовском университете на кафедре теоретической физики и астрономии. И я в начале четвертого курса...
3: То есть он в этом же вузе работал?
4: Да,
3: никак не пересекались. Никак не пересекались вообще, да?
4: Да, мы с ним никак не пересекались, потому что на матфаке он ничего не преподавал. Я, соответственно, пришел к нему, нас с ним познакомили. Он начал мне давать простенькие задачки, ну, из разряда того, почитайте там-то, приходите, мы это обсудим. Начиналось со специальной теории относительности, потом перешел на общую теорию относительности. Помню свой первый ужас, когда я начинал изучать общую теорию относительности, я не понимал эти тензоры вообще, что это такое. Когда я, помню, первый раз пришел к Грибу и сказал, что, вы знаете, я прочитал, наверное, понял. Первый вопрос, он сразу меня завалил. Он говорит, ну вот есть уравнение Эйнштейна, а что мы решаем, что мы находим? Ну, ответ тензор энергии импульса и потом попытка ткнуть пальцем в небо, а остальные ответы оказались все неверными. И только когда он ответил, что это метрический тензор, то, что мы ищем, решая уравнение Эйнштейна, я понял, что мне надо читать эту книгу заново. И я даже скажу так, я эту книгу начинал перечитывать много-много раз. И только вот с какой-то итерации, я даже не помню, с какой, у меня уже потихоньку начало вырисовываться.
3: Так, я, Виталий, я честно предупреждал, что я буду вклиниваться в определенных точках. Опять прозвучала ключевая фраза. То есть, когда Виталий будет произносить ключевые фразы, я сразу буду реагировать. Он сказал, прочитал книгу, а как книги ты читал по математике, по тензорному анализу, не имея зрения? Вот теперь надо тут пояснить слушателям, как читал книги.
4: Вот здесь, на самом деле, надо сказать большое спасибо моей бывшей жене за то, что тогда мы еще жили.
3: Давайте вместе. Скажем, как жену-то звали? Мария, насколько я понимаю.
4: Мария, да.
3: Мария, она будет нас слушать?
4: Возможно, будет.
3: Так, если Мария нас будет слушать, Мария, огромный привет. Сейчас про нее будет. Об ее роли в мировой науке. Итак.
4: В какой-то момент я осознал то, что та информация, которую нам дают на лекциях, ее, ну, мягко скажем, не совсем достаточно для того, чтобы понимать. То есть сдать экзамен достаточно, но поскольку у меня планы были уже наполеоновские, ну, я же ученый, математик, там, я уже себя представлял, как я там теории расписываю, мне, соответственно, надо было читать. Естественно, первый мой позыв — это скачать книги Фехтингольца, начать его читать и... Первое мое разочарование...
3: В каком виде это скачать? Они же все отсканированы.
4: Да,
3: ну так вот. В этом-то и проблема. Это основной вопрос тех, кто на физмат идет. А как читать вот эти все с формулами книжки, которые просто отсканированы как картинки? Вот в этом-то и вопрос.
4: Вот. И я, соответственно, понял, что без помощи мне здесь не обойтись. Моя жена Мария, она психолог. Она вообще ничего не знала. Понимаете, для нее вот омега — это вот что-то было такое закругленное, как W. Она не знала греческого букв вообще. Она значки не знала совершенно, которые используются в математике. И какие-то значки объяснял ей я, как они выглядят. Какие-то значки, которые даже я не понимал, мы подходили к преподавателю математического анализа. Он объяснял ей, она на листочек все это записывала. И потом это все читала. Причем представьте, насколько это был адский труд, когда ты читаешь то, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть это как китайская грамота.
3: А вы в то время не общались с другими, скажем, коллегами подобными? Потому что ведь были книжки, где, ну, например, плоскопечатная книга, она, по-моему, называется «Система обозначения по физике, математике и точным наукам», еще 82-го года издания. И там вот как раз нарисованы значки, их названия, и эту книжку тоже в Санкт-Петербурге, наверное, где-нибудь или в интернете можно было взять. Вам никто просто про это не говорил, или у вас никаких контактов не было? Зачем такие мучения, когда вот уже книжка была, и можно было ее просто взять или скачать, и оттуда просто и название, и изображение брать?
4: Вся проблема заключается в том, что я в мир ВОСа вошел, когда мне было 17 лет. Контактами особыми я обрасти не успел за эти 2 года, только вот мои друзья, которые появились вот в школе, и все. А после того, как я приехал в Санкт-Петербург, мы жили достаточно замкнуто, и у меня не было контактов вообще. Да, я ездил в библиотеку в нашу, но там мне ничем помочь не смогли, потому что таких серьезных книг по математике и физике там не было. Абсолютно не было. Я пытался даже на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, благо у нас в Герцена очень хорошо развита инклюзия, у нас даже есть отделение, где можно на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, но и здесь я столкнулся с проблемой, что математическую литературу мне по брайлю распечатать не могут, ввиду того, что ее надо подготавливать сначала. Поэтому, собственно говоря, долгие годы...
3: Поэтому бедная Мария, абсолютный гуманитарий, мучилась. Вот я представляю, как она читала. Вот как, например, она читала, скажем, интеграл по области омега. Там же есть здесь прямой палочка, а есть круглая палочка, частный дифференциал и обычный дифференциал. Вот как она это все читала, люди дорогие, это надо, конечно, ей выразить большой респект и благодарность.
4: Ну, читала она наподобие вот так вот. Значок интеграла, внизу индекс омега, D красивенько, X.
3: Вот. Знакомая ситуация, да. Но сейчас вот те, кто нас слушает, вы радуетесь, что вы живете в мир, когда такие, как мы с Виталием, уже, так сказать, через это прошли, потому что сейчас есть два варианта. Можно просто вот эту книжку найти в местной библиотеке специализированной. Называется она, как я уже сказал, «Система обозначений по математике, физике, астрономии, точным наукам», и там просто все эти греческие буквы, значки и все это прочитать. А можно просто открыть интернет и набрать запрос «Личный сайт Евгения Корнева». Попадайте на мой сайт, и там в PDF скачиваете файл, который представляет из себя табличку из трех столбцов. В одном столбце написано, как называется буква или значок, во втором — как он выглядит графически, чтобы зрячие могли это отождествить, а в третьем — теховская команда. Про тех мы еще сегодня поговорим. А здесь вот так люди заставляли зрячих вот это все читать. Так, ну, вы поняли, что с помощью зрячей жены вот так вы читали книжки, так вы осваивали литературу. То есть вот эту книжку, да, которую Гриб сказал изучать, вот так с Марией, я так понимаю, и читали, да?
4: Да. Более того, впоследствии необходимо было

0: ее рассказы. То есть Мария на самом деле сыграла такую роль, которую вообще девушки завидуйте. Человек помогал ученому осваивать такие вещи, в которых она сама вообще ничего не понимала. Были это какие-то непонятные значки, а он в них что-то там разбирался. Возвращаемся к диплому Виталия. Значит, как математик, учащийся фактически на прикладной математике, вдруг резко стал заниматься черными дырами. И диплом про что был? Про черные дыры. И почему произошло вот этот самый фазовый переход от математики к теории уже такой физической?
1: Здесь надо пару слов сказать еще даже о некой такой случайности, которая произошла в те годы, потому что когда я начал изучать общую теорию относительности, незадолго до этого я готовил популярный доклад на математическом факультете и рассказывал про гравитационную бомбу, которая непосредственно связана с суперрадиацией и эффектом Пенроуза, в результате которого мы можем извлекать энергию из черных дыр. И я сказал тогда Грибу, что именно вот эта тема меня заинтересовала. И так получилось, что Гриб на тот момент вместе со своим учеником доктором Павловым, они уже несколько лет как раз-таки занимались именно эффектом Пенроуза. И моя работа поэтому была — это математические аспекты эффекта Пенроуза. Я пришел на матфак, сказал, вы знаете, мне нужен научный руководитель, но чисто формально. То есть я подошел к декану и говорю, будьте моим научным руководителем, я хочу рассмотреть вот такой вопрос. Я говорю, у меня неофициальный руководитель будет Гриб с физфака, мы все сделаем, к вам я буду приходить отчитываться, как продвигается написание диплома. Он говорит, хорошо. И, собственно говоря, на этом наши с ним контакты практически закончились, за исключением пары встреч, когда я ему показал.
0: Ну, а как защита, Виталий, проходила? Ведь защита все равно перед математиками проходит, а им тут рассказывают фактически про физику. Они могли сказать, ну, вы, дорогой дипломник, вы забыли, на каком факультете вы, что ли, выступаете? Чего вы нам тут про физику рассказываете? Да. Ну, то есть, а если бы захотелось вообще там, я не знаю, биологией заняться или еще что-нибудь? Но не было никаких претензий. Что это учился математике, а диплом по физике сделал?
1: Ну, здесь надо сказать одну очень важную вещь, что все-таки теоретическая физика и математика зачастую, в принципе, отличимы только в чем. Математика работает с более общими какими-то характеристиками, а математический аппарат общей теории относительности все-таки он более частный. То есть, несмотря на то, что это сплошная математика, но мы ограничены четырехмерным пространством времени, а не бесконечно мерным. И плюс ко всему, мы еще пытаемся из формул, которые мы пишем, вытащить физику какую-то. Поэтому, собственно говоря, мой диплом в основном состоял из формул, между которыми были слова «откуда следует», «тривиальным образом получаем» и приходим к такому-то вот выражению.
0: А вот те, кто нас слушает, они могут сказать, а мы думали, что физика — это когда сидят ученые в лабораториях, смотрят в телескопы, на коллайдерах, ускорителях, синхрофазотронах и прочих приборах изучают частицы, ну а потом докладывают об этом на конгрессах и конференциях. А тут математика. Неужели есть такие физики, которые пишут формулы, и при этом они называются физиками? Так чем же они от математиков-то тогда отличаются, если и те формулы, и те формулы?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что любой математик, пришедший в физику, он просто схватится за голову от того, какая у нас там математика, и как мы порой вольно интерпретируем некоторые вещи. Возьми тот же самый гармонический осциллятор, когда мы просто обрезаем ряд, потому что он расходится, а нам нужен сходящийся ряд. Собственно говоря, на этом на всем основана квантовая механика. А так, по-хорошему, разделять необходимо физиков, которые занимаются теоретической физикой, которые строят теории, которые пытаются объяснить, почему происходит вот именно так, а не иначе. А другие физики — это экспериментаторы, задача которых, собственно говоря, проводить эксперимент, проводить опыт. И поскольку сейчас теоретическая физика, она шагнула далеко вперед эксперимента, то, собственно говоря, в основном теоретики предоставляют данные физикам-экспериментаторам, а уже экспериментаторы строят большие адронные коллайдеры, там сталкивают частицы, смотрят на продукты там их распада. И потом, спустя много-много лет после того, как Питер и Хиггсу сказали, что ваша статья и ваши выкладки ничего общего не имеют с физикой, найти наконец-то.
0: Так, давайте все-таки поясним для неподготовленных слушателей. Значит, в 1964 году Питер Хиггс, ну, несколько статей написал, но в том числе написал статью, в которой чисто математически, вот так, как Виталий сейчас рассказывает, просто на листочке рассчитал некую частицу, которую теперь называют бозон Хиггса. Это был 1964 год. Он эти

0: статьи пытался опубликовать. Кто-то эти статьи ему возвращал обратно, говорил, что у вас сплошная теория, сплошная математика, физики тут нет. Но потом все-таки ему удалось опубликовать. И только в 2012 году в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, анализируя дефекты масс, удалось доказать, что предсказанная математически Петром Хиггсом, вы считаете, сколько лет прошло, вот эта частица, она действительно наблюдаема. А ему дали, кстати, Нобелевскую или нет?
1: Хиггсу? Да, ему дали Нобелевскую премию. Да. К сожалению, вот. Питера Хиггса уже нет с нами.
0: Ну, но естественно, он
1: успел получить ее.
0: Да, вот такая получилась история. То есть он ни в каких лабораториях ничего такого не открывал, а потом вот так доказали. Ну, я думаю, Виталий будет тут сегодня рассказывать и про Эйнштейна, и про все эти прочие дела, про теорию относительности. Но основной момент, который мы хотим вам отметить, что вот он рассказывает, что его диплом все-таки был по математике. То есть на математическом факультете, особенно если прикладная математика, в принципе, цель не какие-то там, я не знаю, абстрактные топологические конструкции, это надо на такую настоящую математику идти. А там как раз как эти математические конструкции применяются в различных естественно-научных областях. В общем, можно диплом на прикладной математике делать и по теоретической физике. Вот он и сделал. Так, ладно, защитил диплом, и потом уже, так я понял, решил конкретно и плотно заниматься уже исключительно теорией относительности, черными дырами и вот этими всеми делами.
1: Да, еще до защиты диплома я поговорил с Андреем Анатольевичем, говорю, возьмете меня к себе в магистратуру? Он говорит, да, вы хорошо работаете, мне это нравится, поэтому я вас возьму в магистратуру. И, собственно говоря, сразу же после того, как я защитил диплом, по-моему, 10 дней прошло, я уже сдал экзамены в магистратуру и поступил в магистратуру на теоретическую физику.
0: Ну, а дальше все по накатанной, да. Аспирантура, защита кандидатской.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: Теперь давайте пойдем уже по конкретным таким вещам. Итак, вы слышали из первых уст, скажем так, как человек, собственно говоря, пришел к тому, чтобы вот этими самыми формулами заниматься. Тут сейчас вот какой вопрос мы давайте поднимем, потому что мы уже эту тему затронули. Итак, с точки зрения простых людей, настоящие физики — это те, от которых есть конкретная польза. То есть вот физики, которые полупроводниками занимаются, которые электричеством занимаются, квантовыми компьютерами, электроникой, вот от них есть конкретная польза, которая у каждого дома есть. А зачем нужны вот эти физики, теоретики, которые какими-то там черными дырами занимаются? Ну, во-первых, до черных дыр еще добраться надо, а во-вторых, от них ведь никакой информации нет и так далее. Но самое главное, зачем вот так глубоко научно физики занимаются какими-то там черными дырами? Вот если ученому физику приходится постоянно с этим сталкиваться при общении с другими физиками и вообще с неучеными, Виталий, как мы объясним, зачем нужно изучать вот эти вот объекты, которые вообще никакого отношения ни к народному хозяйству, ни даже к науке чисто прикладной не имеют?
1: Ну, я начну, наверное, даже, знаете, с некой такой предыстории. Все мы прекрасно знаем, что физика как наука, она появилась сравнительно недавно. А до этого вот подобными вопросами устройства мироздания занимались философы. И философы еще с Древней Греции начали осматриваться вокруг и пытаться понять, а как устроена наша Вселенная, как устроен наш мир и почему он именно такой, каким мы его наблюдаем. И, собственно говоря, поднимались именно фундаментальные вопросы. То есть почему именно вот так? То, что вы приводите примеры, проводники, там, изобретение каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это все прикладная физика. То есть это то, как мы, используя фундаментальные законы физики, применяем их на практике вот для бытового использования. Собственно говоря, для того, чтобы вот хотя бы нам с вами сейчас поговорить, да, вот взять это интервью. Когда Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию, вывел уравнения, точнее, не вывел, а как бы предоставил их научному сообществу, люди начали их решать и поняли, что эти уравнения, они, собственно говоря, описывают нашу Вселенную.
0: Но сначала нужно пояснить, а зачем он вообще эту теорию начал разрабатывать? Потому что, на самом деле, на рубеже 19 и 20 веков чисто экспериментально было установлено, что скорость света не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника. Это как такое может быть? То есть все прекрасно знают, вот вы идете, а мимо вас проезжает машина. И если вы будете замерять скорость машины относительно вашего движения или относительно какой-то неподвижности, разные системы отсчета, то скорости будут разные. А вот тут, представляете, источник света двигается, и приемник двигается, а скорость всегда одна и та же. И вот тут-то физики и выпали в осадок. Потому что в рамках ньютонской механики, вот Виталий сказал, их называли натурфилософом. Так вот, вот уже такие появились вещи, вопросы, а как так? Разве может быть, чтобы свет не зависел ни от скорости источника, ни от скорости приемника? И Эйнштейн начал над этим думать. Правда, Эйнштейн ничего бы особо не придумал, если бы не Минковский и не Риман, потому что Минковский раскопал труды Римана еще середины XIX века, основанные вот на том, что сейчас называют Риманом геометрией, тензорный анализ. Ну, а Эйнштейн уже это развил, и появилась вот та самая теория относительности, сначала специально, потом общая, гравитация и прочее-прочее, которая вот этот парадокс разрешила. Вот Виталий сказал, что начали решать эти уравнения. То есть Эйнштейн написал уравнения, которые связывали гравитацию и геометрию пространства. Но это была не идея Эйнштейна, это была идея Римана, которая состояла в том, что представьте себе муравья, который ползет по смятому листу бумаги, и он не знает, что он вложен в трехмерное пространство, и вот он испытывает некое сопротивление со стороны той опоры, по которой ползет. И он не знает, то ли это сила тяжести, то ли это геометрия листочка вот этого ему мешает двигаться. Если листочек разгладить, ну или вот там тяжелый шарик бросить на ровный такой натянутый резиновый лист, да, он прогнется и прочее, прочее. Вот Эйнштейн те же самые моменты как раз в физике начал предлагать, и появилась вот эта теория, которая говорит, что гравитация, которая была у Ньютона, она эквивалентна искривлению пространства. Ну и пошли те самые уравнения и так далее. А сейчас, может, нам Виталий наконец-то объяснит. Я пока так понимаю, для того, чтобы просто объяснять, как мир устроен, нужны физики и теоретики. Или все-таки от них какая-то польза есть конкретная?
1: Нет, конкретная польза тоже есть. И в бытовом плане это все зависит от области, в которой физик-теоретик специализируется. Понимаете, в 2015 году коллаборации Лига были открыты гравитационные волны. 100 лет назад предсказали, что они существуют, но 100 лет их не могли обнаружить. И вот, наконец-то, их обнаружили. Мы тогда, я помню, собрались все на кафедре. У нас тогда был семинар. После семинара мы собрались на кафедре, включили прямую трансляцию и, соответственно, в прямом эфире наблюдали, как было сделано объявление, что гравитационные волны наконец-таки обнаружены. И мы все радостные потом вышли из этого университета, что все. Потому что, понимаете, когда ты занимаешься теоретической физикой, необходимо, чтобы были какие-то экспериментальные подтверждения, чтобы ты понимал, что ты не какой-то фантазией занимаешься, а то, что ты изучаешь реальные объекты. Изучаешь на листочке.
0: Ага, тогда объясните всем нашим слушателям, Виталий, докажите, что черная дыра — это не просто развлечение какое-то абстрактное. Докажите, что черные дыры, они есть на самом деле. И докажите, что их изучать есть смысл. Вот вы же их изучаете. А как вы их изучаете? Пишите формулы, что ли? Или что? Конечно, или формулы, статьи читаете?
1: Да. Я работаю в пределах общей теории относительности, которая теория Эйнштейна, которая неоднократно продемонстрировала свою эффективность на эксперименте. То есть это и гравитационные волны, это и аномальная прецессия перигелия Меркурия, это искривление лучей света полем Солнца. То есть все это экспериментально подтвержденные факты. Однако с черными дырами долгое время была проблема. Да, был источник Лебедь-X1, который по всем своим свойствам был похож на черную дыру, и многие, в принципе, физики считали, что это черная дыра. Но доказать это на 100% мы не могли. А еще чуть раньше было сделано предположение о том, что черные дыры могут отбрасывать тень, так называемую. Причем эта тень будет гораздо больше, чем сами размеры черной дыры, то есть практически в 3 раза больше, в 2,5 раза. И только черные дыры, то есть нейтронные звезды, которые наиболее близки по свойствам к черным дырам, они уже эту тень отбрасывать не могут такого размера. И, наконец-таки, в 2019 году коллаборации телескопа Event Horizon было впервые обнаружена тень черной дыры в галактике М87 у сверхмассивной черной дыры М87 со звездочкой, которая расположена в центре этой галактики, у которой там гигантская масса, то есть это порядка 1 миллиарда солнечных масс, мы ее обнаружили, и впоследствии в 2022 году, наконец-то, в центре нашей собственной галактики тоже существует черная дыра сверхмассивная, которая называется «Стрелец со звездочкой». И вот в 2022 году, наконец-то, и у нее обнаружили тоже тень. Поэтому на данный момент то, что черные дыры существуют, это экспериментально доказанный факт. Собственно говоря, Пенроузу, Роджеру Пенроузу за это и дали Нобелевскую премию, потому что, ну, жалко, Стивен Хокинг скончался за несколько лет до вручения этой Нобелевской премии, потому что именно ему бы как раз-таки и дали эту Нобелевскую премию, потому что он наряду с Пенроузом сделал в 60-е и 70-е годы самый значительный вклад в развитие теории черных дыр.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: А какой вы вклад сделали? Вот мы уже поняли, физики-теоретики, они с помощью формул и математики пытаются описывать мир. Вот Пенроуз, Стивен Хокинг, а вот Виталий Вертоградов, как описывает мир, что он делает? Сидите, думаете, думаете, думаете, что-то там придумали, написали некую формулу, потом куда вы с этой формулой пошли? Кто будет проверять, что эта формула действительно описывает какое-то природное явление? И вообще, как понять, что то, что вы математически напридумывали, описали и рассчитали, что это действительно существует в реальности и что это действительно описывает это?
1: Вопрос достаточно обширный, и его разбить надо на несколько частей. Сначала я опишу то, чем я занимаюсь конкретно. Потом я опишу, как я провожу исследования. И, соответственно, третий вопрос — это как убедиться в том, что вот я не придумал просто какую-то ерунду, а действительно это имеет место хотя бы, даже если не на проверке экспериментально, то хотя бы теоретически там все обосновано верно. То есть это достаточно такой длительный процесс. В первую очередь то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тремя направлениями. Это первое из них. Как раз-таки те тени, которые были обнаружены телескопом Event Horizon. Я сейчас интенсивно разрабатываю методы о том, как рассчитывать эти тени в случае, когда у нас присутствует динамика, то есть когда у нас черная дыра не статична, а на нее постоянно что-то, какое-то вещество падает, она постоянно излучает, либо когда эта тень только формируется в результате гравитационного коллапса массивной звезды, когда у нас звезда в черную дыру коллапсирует, у нас формируется вот эта тень. Вот эти вопросы в литературе не изучались на данный момент по одной простой причине, что они гораздо более сложные по сравнению со статическими случаями, когда у нас все хорошо. Здесь я добился определенных успехов в том плане, что некоторые методы я уже опубликовал, то есть разработал. Понятное дело, еще нет полного метода, который описывает полностью динамику формирования этой тени. Но, тем не менее, для некоторых частных случаев мне удалось показать, как надо рассчитывать эту тень. И более того, для наиболее общего случая, то есть не конкретизирую, какую модель черной дыры мы используем, мне удалось показать, как она себя будет вести в той или иной ситуации. Будет ли она расти, будет ли она сжиматься, и какие физические процессы должны протекать для того, чтобы тень черной дыры вела себя вот именно так. При этом я хочу обратить внимание, что это не для какой-то одной черной дыры, а сразу для всех. То есть это утверждение носит глобальный характер. И в дальнейшем я планирую все-таки разработать полный метод того, как описывать тень черной дыры, то есть как ее строить аналитически. Пока это все в виде теорем формулируется, что вот если будет происходить такой процесс физический, то тень будет себя вести вот подобным образом. А чтобы вот рассчитать, какой конкретно она будет вид иметь и как она будет эволюционировать, в том плане, с какой скоростью она будет расширяться, с какой скоростью она будет сжиматься, и как мы это будем наблюдать, вот пока вот таких вот данных нет. То есть у меня есть данные, что она будет расширяться или будет сжиматься. Но как? Нет. Да, вот этих данных. Второй момент, второе мое направление исследований. Я занимаюсь образованием так называемых регулярных черных дыр, в центре которых отсутствует сингулярность. При этом моделей, опять же таки статичных, построено достаточно много, но никто не изучал никогда процессы формирования этих черных дыр. А ведь в процессе формирования у нас там возникает вещество, аналогичное темной энергии.
0: А как вы так узнали? Никак из черной дыры информацию-то физики экспериментаторы достать не могут? Вот а как здесь? Вы просто написали что-то в голове, придумали, и написали на компьютере. А кто проверит, что вы написали что-то такое, действительно имеющее отношение к реальности?
1: Вот для черных дыр была сформулирована теорема как раз-таки нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом о том, что любой гравитационный коллапс при выполнении сильных энергетических условий неизбежно ведет к образованию сингулярности. А сильные энергетические условия, они утверждают следующее, что гравитация должна притягивать. Но мы знаем, изучая космологию, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Не просто так. А следовательно, существует некая таинственная сила, таинственная энергия, которая разгоняет еще сильнее галактики друг от друга, да, то есть расширяет ускоренно пространство-время. И вот эту таинственную энергию назвали как раз-таки темной энергией. А она нарушает все энергетические условия. Поэтому для того, чтобы у нас избежать сингулярности при формировании черной дыры, должно нарушаться вот это условие. У нас что-то там должно быть подобно темной энергии, или, как это еще модно говорить, вакуумно-подобная среда, которая там возникает. И ваш вопрос, как мы это узнаем, если это все находится под горизонтом событий черной дыры, а оттуда мы информацию получить не можем? Ответ — никак.
0: Значит, вы занимаетесь заведомо наукой, которую проверить нельзя.
1: Когда мы говорим про черные дыры, то, что внутри черной дыры, мы говорить не можем. Но мы можем догадаться о том, что находится внутри черной дыры, смотря за тем, как коллапсирует звезда, из которой мы еще можем получать информацию. И вот в зависимости от того, как она себя ведет, какие процессы там происходят, мы можем потом построить, скажем так, проинтерполировать и сказать, что вот так вот это будет работать в реальности. И вот этим как раз-таки я и занимаюсь. Я занимаюсь гравитационным коллапсом массивных звезд, которые формируют регулярные черные дыры. И я говорю, что вот при таком процессе будет выделяться энергия в виде электромагнитного излучения.
0: А это уже можно, дорогие слушатели, засечь и зарегистрировать.
1: Более того,
0: это тонкий момент, который мы хотим для вас отметить, что на самом деле физики-теоретики бегут впереди паровоза. То есть они сначала сидят вот так и просто думают, считают, но не просто... Вот Виталий почему-то об этом не говорит, я за него скажу. Они не просто так сидят и что-то там придумывают. Есть, во-первых, математика. А математика, вот теорема Пифагора, была 2500 лет доказана, и после этого она будет миллиарды лет существовать без изменений. То есть математический аппарат, он хорош тем, что уж если математически что-то доказано и подлежит расчетам, то все это уже будет всегда в любом месте, при любых условиях, вне зависимости от того, кому это нравится, не нравится и так далее. Поэтому физики-теоретики берут математический аппарат, уравнения, какие-то свойства, методы, но они не просто так ими жонглируют и манипулируют, они еще и руководствуются теми законами природы, которые известны, которые наблюдаемы, которые проверены и так далее, и так далее. А дальше они начинают думать, а что будет, если мы, вот играя по этим правилам, ну, например, вот мы договорились, что 2 плюс 2, кстати, 2 плюс 2 далеко не всегда равно 4. Ну вот будем считать, что мы работаем в такой системе числовой, где 2 плюс 2 равно 4. И дальше начинаем что-то там считать и так далее. Вот вы деньги считаете, вы берете 2 рубля плюс 2 рубля, это же у вас никогда нулю или одному не может равняться. А есть теория вычетов, где легко. Ну да ладно. Вот. И поэтому физики-теоретики, они на самом деле опираются на уже известные законы природы, а потом используют математический аппарат. А математический аппарат, как я только что объяснил, он не позволяет соврать. То есть если что-то математически выводится, то ошибка может быть только в том, что мы либо какого-то закона еще не знаем, либо мы как-то не так его интерпретируем и так далее. И вот то, что Виталий сейчас вам рассказывал, физики-теоретики, на самом деле, вот вы, если слышали, что он сказал, что я пытаюсь описать, как это будет выглядеть. Вот он описывает, а потом, сейчас мы у него спросим, должны найтись уже экспериментаторы, которые вот по его теоретическим наводкам должны это как-то засечь. Вот как в случае с Петером Хиггсом. Хорошо, вот вы написали расчёты.
1: Подождите, я хотел бы всё-таки ответить на предыдущий ещё вопрос. Я до него не до конца ответил, поэтому давайте все-таки я закончу, а потом уже мы приступим к другим вопросам. Все дело в том, что вот этот поток энергии, про который я говорил, он, собственно говоря, по мощности, у меня есть предположение, что это гамма-всплески могут быть. Гамма-всплесками занимаются на большом азимутальном телескопе БТА, который расположен в Нижнем Архизе, это САУРАН, Социальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, где я работаю по совместительству. И я вот в марте месяце ездил на эти телескопы, мы с ними обсуждали пути развития моей теории, того, что я должен предоставить, чтобы это все наблюдать. Но пока на данный момент это все находится в разработке, то есть я могу оценить мощность потока, но пока еще как это наблюдать, это еще предстоит выяснить. Поэтому вот это еще тоже достаточно большой вопрос. И третье направление, которым я занимаюсь, это, собственно, парадокс потери информации. Я пытаюсь понять, что происходит при испарении черных дыр, при процессе, который описал Стивен Хокинг, когда у нас происходит излучение черной дыры, она уменьшается и испаряется. Все дело в том, что там возникает достаточно парадоксальная ситуация,
3: Во-первых, черная дыра обладает температурой. Во-вторых, если она обладает температурой, то у нее будет удельная теплоемкость, которая нам говорит, что какое количество тепла нам надо сообщить телу, чтобы повысить его градус на единицу. А вот для черных дыр оказывается, что нам надо рассматривать противоположный процесс. Мы должны забирать энергию, то есть тепло от черной дыры отводить, для того, чтобы ее нагреть. И вот этот парадоксальный факт меня убивал в свое время. И сейчас совместно со своими студентами я пытаюсь показать, что на самом деле такого поведения для реальных черных дыр не существует. И температура ведет себя стандартным классическим образом, то есть она падает до нуля. И вот позавчера мой студент Максим, он делал доклад постерный на вот этой конференции, туда тоже вот люди подходили, спрашивали, разговаривали. То есть вот эти вот вопросы сейчас очень так активно обсуждаются. И теперь, переходя к вопросу, как понять о том, собственно говоря, чем мне заниматься, как ко мне приходит идея. Идея приходит на самом деле ночью всегда, либо они приходят в результате каких-то случайных течений обстоятельств, но не тогда, когда ты о них думаешь. То есть тебе просто в какой-то момент приходит идея, а давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. Давай посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. А давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, думаешь, ну фигня сейчас получится. И опа, а получаются совершенно неожиданные результаты. И вот эти результаты, они уже имеют значение. То есть в физике на самом деле важно получить не только результаты, которые ты можешь подсказать, но наиболее ценные результаты, те, которые ты не ожидаешь, в момент, когда ты берешься за исследование. Потому что ты думаешь, что вот должно быть так-то и так-то, а формулы показывают, что это совершенно не так может быть, а вот надо учитывать еще дополнительные какие-то эффекты. И вот тогда уже появляются новые теории, которые учитывают эти вот эффекты, которые называются различными именами, в честь тех, кто это все открыл. Ну и потом начинается самый муторный и сложный процесс. Это как же понять, что ты не обманываешь народ? Ты должен написать статью, причем изложить все свои находки в этой статье, описать мотивацию. То есть, понимаете, я могу, например, придумать какую-нибудь задачу. Давайте пофантазируем. Вот если я плюну против ветра, как полетит слюна? Это тоже нетривиальная задача. И ее достаточно сложно решать. Но кому это будет интересно? И какой интерес это для физики? Никакой, поэтому исследуй этот вопрос. Это, ну, Шнобелевскую премию максимум получишь за самые нелепые исследования, которые можно проводить. Но по факту ты должен описать, почему это актуально, исследование, которое ты провел, и какой вклад она вносит в современное состояние теории, и почему это важно. После того, как ты написал статью, ты выбираешь журнал, в который ты ее пошлешь. Журналы ранжируются по четырем показателям. Они, каждый журнал находится, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в первом, втором, третьем, четвертом квартале. Я говорю сейчас про зарубежные индексы цитирования, не про наши русские, где только три, а вот именно про четыре. Так вот, серьезными и хорошими журналами, так скажем, топовыми в мире считаются первый и второй квартал. В основном стараешься послать первый, когда не удается во второй. Ну, а третий, четвертый квартале — это уже там публикуются либо всякий мусор, либо по-настоящему гениальные ученые, которым не страшно на самом деле опубликоваться в каком-нибудь журнале из четвертого квартала, потому что у него есть имя, и его будут читать. Но пока у тебя нет имени, желательно
0: опубликовать. А если над ним начнут смеяться, как над тем самым Николаем Лобачевским, который в XIX веке обнаружил, что вот эта евклидова геометрия, да, можно прекрасно отказаться от постулата Евклида, который детям в школе рассказывают, который можно нарисовать на листочке, а он взял и сказал, а теперь предположим, что вот есть прямая, есть точка, и через эту точку можно провести гораздо больше одной прямой параллельной данной. И над ним так стали издеваться. И был тогда такой математик по фамилии Остроградский, который, ну просто не стесняясь в выражениях, поносил Лобачевского последними словами, говорил, что ему место в дурдоме. И вот эту белиберду, которую он насочинял, даже не то что публиковать, а вообще даже показывать смысла не имеет, потому что это просто какой-то бред. А сейчас это не евклидова геометрия, она, ну вот учебники пишут по ней, детям рассказывают, студентам и так далее. Так вот, если физик, вот как вы сказали, написал статью, а другие физики вот так, как над Лобачевским в XIX веке, начнут издеваться. Что ему делать? То есть действительно ли его теория бессмысленна? Или, может, просто он еще, так сказать, не пришло, а другие физики должны подумать и понять?
3: На самом деле вы сейчас опережаете мой ответ. То есть я не закончил отвечать на вопрос, в котором как раз-таки хранится ответ на этот вопрос. После того, как ты выбираешь журнал, ты посылаешь статью в этот журнал. Сначала редактор получает эту статью. Он смотрит на эту статью, оценивает, скажем так, по тому, как ты написал абстракт, о чем эта статья, подходит ли она данному журналу, и нет ли там, ну, совсем какого-то бреда написано. Ну, понятное дело.
0: Может, это для него бред. А редакторы —
3: это ведущие физики в наших областях. То есть это не просто какие-то левые люди, которые пришли, которые о физике не имеют никакого представления. Это вот среди топовых, скажем так, ученых современности предлагаются адская такая работа по редактированию какого-нибудь журнала. Их несколько. Есть главный редактор, есть там старший, ну, там аранжировка своя. В общем, в любом случае, эта статья попадает сначала к редактору. Редактор смотрит, если статья ему кажется не бредовой по абстракту, он, соответственно, не может оценить каждую приходящую к нему работу, понятное дело, самостоятельно. Он запускает процесс рецензирования. Для этого из списка ведущих ученых мира, опять же таки, эта статья посылается им с просьбой дать свое экспертное заключение, то есть написать рецензию на данную статью. Рецензента, в зависимости от журнала, вот мне на данный момент буквально на днях прилетела статья из General Relativity and Gravitation, это первый квартель, мне попросили отрецензировать эту статью, то есть дать свое экспертное заключение на эту статью. Можно ли ее публиковать или нельзя? И, соответственно, что я буду делать? Я на этой неделе открою эту статью, прочитаю ее, выпишу критические замечания, если у меня такие будут. И, соответственно, что я должен буду написать? Я должен буду написать, что...
0: А если вам там что-то будет непонятно, вы это объявите ненаучной какой-то составляющей или что? Допустим, ну, там какие-то расчеты или заявления, которые вам непонятны.
3: Именно про структуру рецензии, да? И в процессе, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, я пишу о том, чему посвящена эта статья, что она исследует, почему это важно, если действительно важно. Потом я пишу, что тема актуальна, не актуальна. Потом я выписываю, что статья нуждается в доработке. Хороший рецензент обязательно всегда выпишет хотя бы пяток каких-то замечаний по тому, как надо работать. В частности, если есть моменты, которые мне непонятны, я просто пишу в одном из замечаний, что вот это необходимо улучшить, то есть описать более понятным языком. Потому что читать это будут не только эксперты, но и люди, хоть и физики, но, возможно, несколько далекие от темы исследования, но которые просто захотят разобраться. То есть всякие двусмысленные вещи должны быть убраны, всякие моменты должны быть учтены, то есть все должно быть объяснено очень хорошо. Дальше, если есть какие-то критические замечания, то есть я вижу ошибку, я пишу, что вот это не так, все не так. Если эти ошибки критические, то я пишу, я не рекомендую эту статью к публикации вот по каким причинам. И описываю эти причины, указывая на эти ошибки.
0: Но это вы не рекомендуете, а кто-то другой, может быть, и порекомендовал бы. То есть, получается, зависит от того, кому попала статья. Кто-то
3: есть,
0: сказал, мне не нравится, а кто сказал, мне нравится.
3: Рецензентов. Здесь все зависит от количества рецензентов. Сейчас я описываю только, как процесс рецензирования проходит. И тут не вопрос, понравилось или не понравилось статья. Здесь вопрос научной справедливости. То есть мы ищем теорию. Любая теория должна подвергаться критике в первую очередь. А если она не подвергается никакой критике, это означает, что просто теория никому не интересна. Она может быть правильной, она может быть неправильной. Но если ты не сумел заинтересовать своей теорией людей, то ты не будешь получать критику. Я тоже получаю критику со стороны, когда выступаю на конференциях, когда выступаю на семинарах. Это часть нашей работы. Постоянно находиться под шквалом критики. Потому что если тебе, вот как на Западе принято, все хорошо, да-да-да, все замечательно, а потом пойдут и скажут, а фигня написал. Но тебе в лицо скажут, что все хорошо. Так нельзя поступать. Это плохо, потому что человек будет печататься. У нас, к сожалению, сейчас очень много мусорных статей, которые выходят на архиве. Особенно вот, не хочу выглядеть расистом, но, к сожалению, вот из Азии и Бразилии, и Латинской Америки, даже я бы так сказал, большая часть приходит вот именно вот таких вот мусорных статей, в которых нет науки совершенно. Это просто вот как выразился Фейман, описывая бразильскую науку, что это просто квазинаука. Так вот, таких рецензентов, как я, их может быть несколько. Я максимум получал на свой... Вот мы недавно с Дмитрием опубликовали статью, у нас было 3 рецензента.
1: До этого у меня максимум то, что было, это было 4 рецензента. То есть 4 человека, эксперта в данной области, изучают эту статью. И все 4 должны дать положительную оценку. Если есть хотя бы одна негативная оценка, то редактор обязательно отклонит статью. Ты, конечно, можешь подать апелляцию, но, скорее всего, это не сработает. У меня сработала апелляция только один раз. В большинстве случаев она не срабатывает, и тебе приходится посылать статью в другой журнал. Безусловно, переработав ее, согласно, в первую очередь, отрицательному отзыву, потому что надо смотреть не на то, когда тебя хвалят, а на то, когда тебя ругают. Потому что если тебя ругают, значит, есть за что.
0: Так. Сейчас мы перейдем как раз к теме. Ну ладно, давайте мы уже постепенно эту тему закруглять. Ну, в общем, хорошо, статью отрецензировали. Она либо прошла, либо не прошла лицензию. Она вышла в журнале. Вот ваша статья вышла в журнале. Там вы просто расписали, что вы придумали, как вы придумали, каким образом вы к этому пришли. Дальше. Вот все. Вы опубликовали результат своих вычислений, размышлений, расчетов, предположений и прочее, прочее. Статья опубликована. Там вы описали какие-то свои результаты и предположения. Дальше. Что должно произойти, чтобы физики сказали, да, вот то, что он написал в этой статье, это действительно происходит в природе.
1: Эксперимент поставить. Но поскольку мы сейчас говорим о теоретической физике, которая связана с черных дыр, и пока эксперимента этого нет, мы рассуждаем только с точки зрения того, правильно ли это или неправильно. То есть согласны или не согласны. Потому что то, что прошла рецензирование статья, это не означает еще, это не гарант того, что статья правильная. Гарантом будет уже то, сколько раз на эту статью будут ссылаться другие ученые. И вот здесь уже всплывает несколько такой спекулятивный фактор, как нынешние ученые оцениваются по индексу цитирования, на то, насколько часто на его статьи ссылаются в других работах. У нас появляются всякие индексы цитирования, индексы Хирша, I-10 индексы и тому подобные вещи. И вот чем выше индекс, мы в основном оцениваемся по индексу Хирша, я сейчас объясню, что это такое. Индекс Хирша — это то, сколько вы статей имеете и сколько раз на них сослались. То есть, например, смотрите, есть у вас 2 статьи. Чтобы иметь индекс Хирша 2, на эти 2 статьи должны сослаться минимум 2 раза. Если у вас 2 статьи, на одну сослались 2 раза, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Если у вас 2 статьи, на которую сослались на одну 150 раз, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Соответственно, у вас должно быть индекс Хирша, он показывает на то, сколько у вас статей с тем же количеством цитирования. То есть у меня на данный момент индекс Хирша, ну, по разным базам, самая большая — это база Google Scholar, это индекс Хирша у меня 15, то есть он показывает на то, что у меня минимум 15 статей, на которые минимум 15 раз на каждую из них сослались. По другим базам цитирования, типа Scopus и Web of Science, у меня индекс Хирша пониже, там 11. Но этот индекс, он будет без конца расти, потому что есть социальная сеть для ученых, называется ResearchGate, на которой, собственно говоря, отображены все статьи, которые вышли у меня и у других ученых. И каждый день, ну, практически каждый день я получаю информацию о том, что вот тот-то сослался на мою статью, моя статья была процитирована в той-то статье. То есть вот этот индекс, он очень показательный, потому что у вас может быть 100 статей, но на которые ни разу не сослались, у вас будет индекс Хирша 0. А следовательно, то, что вы делаете, во-первых, ну, показывается то, что это не актуально, это никому не интересно, а вполне возможно, что там есть ошибки. Поэтому на вашу статью никто ссылаться не будет.
0: Но мы все-таки говорим про то, что физика, она должна описывать природу. Вот черные дыры, Риманова геометрия, тензорный анализ и прочее, прочее. Как же все-таки физическую составляющую оценивать? То есть, ну хорошо, а пока астрономы вот то, что физик описал и построил математически, потом все-таки должны как-то зарегистрировать и проверить. Хорошо, если все как было предсказано тем же Хиггсом, потом все это доказали, все, он герой. А если оказывается, что не так, ну вот вышла статья, вот Виталий Вертоградов с индексом Хирша 15, цитируемый, уважаемый, выступающий на конференциях, и тут вдруг эксперимент показал, что его теория к как-то вот не подходит под экспериментальные данные. Что будет делать в этом случае ученый-физик? Что, он будет срочно теорию переделывать, или он будет выяснять эксперимент правильно, неправильно? И вот как будет он себя вести, если окажется, что не состыковки эксперимента с тем, что он в статьях рассчитал и придумал?
1: Первое, что здесь надо отметить, то, что любую модель, которую строит физик-теоретик, вообще любая модель физики, абсолютно любая, которую вы не возьмите, она идеализирована. Так или иначе, определенные расхождения с экспериментом будут. Вопрос, насколько большие эти эксперименты. Вот, скажем, я утверждаю, что это один, а эксперимент покажет, что это 0,99999999999, там какой-нибудь 7,8 и так далее. То есть вот это число мало отличим от единицы. Вот такая погрешность, она нам подтверждает нашу теорию. То есть такая погрешность, такое отклонение от теории, оно не считается отклонением, потому что оно бесконечно мало. Грубо говоря, если у вас есть миллиард рублей, и если вы потеряете из этого миллиарда рубль, то вы также можете считать, что у вас миллиард рублей, потому что от миллиарда отнять рубль, фактически он ничего не изменит. Другое дело, что если у вас не единица, а 0,9, да, то есть уже расхождение значительное. Одно дело, вы имеете миллиард рублей, а другое дело, вы имеете 900 миллионов рублей. Все-таки 100 миллионов – это уже значительная разница. И вот здесь надо думать, что либо надо больше физики добавлять в модель и посмотреть добавление физики, в какую сторону склонить чашу весов теория. Да? То есть, скорее всего, это и решит проблему. То есть, просто учитывая те процессы, которые не были учтены в теории изначально в модели, они, скорее всего, приведут как раз-таки вот к этому значению близкому. Просто это очень сильно усложнит модель. И, скорее всего, понадобятся уже не аналитические расчеты, а численные. Другое дело, когда вы предсказываете единицу, а получается 5 моделей. То есть различие громадное уже. Там мы в основном меряем порядками, то есть вы предсказали единицу, получили десятку. Вот здесь уже это плохой знак. Это индикация того, что, скорее всего, вы либо что-то неправильно учли, либо вы модель построили изначально неправильно. И вот тогда надо перестраивать модель заново. Просто брать и перестраивать ее полностью. Сначала проанализировать, в чем могла быть ошибка в этой модели, в чем же все-таки не так, какое предположение. Потому что когда мы строим модель, мы всегда что-то предполагаем. Нет такого, что мы модель просто чисто берем и выводим из каких-то математических постулатов. Модель всегда идет с гипотезы, начинается. Вот есть такая гипотеза. Если эта гипотеза неверна, как показал эксперимент, значит, вы неверно выдвинули гипотезу, и надо писать в журналы с просьбой, чтобы ваши статьи были извлечены, поскольку они уже больше не имеют никакой научной ценности, и вы начинаете думать над новой гипотезой. То есть вы начинаете менять. Вот эта гипотеза не работает. Плохо, я на нее потратил много времени. Но хорошо, мы знаем, что вот этот целый пласт мы можем откинуть. Мы можем откинуть, и значит, эта гипотеза не верна, а значит, верна какая-то другая. И задача физико-теоретика как раз-таки понять, какая же гипотеза верна. И вот эта вот извечная борьба, ведь у нас же было сколько примеров физики, когда мы вводили теории, которые мы считали правильными. Вспомните тот же теплород, вспомните флагитон.
0: Эфир. Светоносный. Эфир.
1: Да, да, да. Это было множество. Между прочим, отказавшись от эфира, мы построили, точнее, не мы, а Эйнштейн построил специальную теорию относительности. Поэтому здесь вопрос такой. Более того, иногда мы ложно ошибаемся, думая, что мы ошибаемся. Вот я расскажу историю про того же Эйнштейна. Когда Фридман начал решать уравнение Эйнштейна, он выяснил, что Вселенная у нас не статична, она расширяется. Эйнштейн покрутил пальцем у виска. Говорит, математика, конечно, хороша, но с физикой вообще никакой реальности нет. Эйнштейн начинает модифицировать уравнение, добавляет так называемый лямбда-член для того, чтобы получить статичную...
0: Космологическую постоянную, как это называется?
1: Да, космологическую постоянную. Он выяснил, что он может так модифицировать уравнение свое. Он их модифицировал, добавил ту космологическую постоянную и получил статичную модель.
0: Потом Хаббл, и доказал, что Вселенная расширяется.
1: Хаббл, который сказал, расширяется. Вот экспериментальные данные того, что наша Вселенная расширяется. Эйнштейн расстроился и сказал, введение лямбда-члена было самой большой ошибкой в моей жизни. В 90-е годы прошлого века, наблюдая за взрывами сверхновых, мы выяснили, что наша Вселенная расширяется ускоренно. А наиболее подходящая модель для ускоренного расширения Вселенной, для темной энергии, это и есть вот этот самый лямбда-член, за что в 10-е годы группе ученых из Америки и Австралии была вручена Нобелевская премия. Таким образом, Эйнштейн сначала хотел изменить, модифицировать уравнение, чтобы избежать расширяющейся Вселенной, построил абсолютно нефизичную модель, которая сейчас носит название модели Эйнштейна, Вселенной Эйнштейна. Потом он понял, что введение этого члена было самой большой ошибкой в его жизни. А потом выяснилось, что это была еще одна очередная гениальная догадка гениального человека. Поэтому, понимаете...
0: Вот слушатели должны понять, что вот это и есть настоящая физика, настоящая наука. Это не когда вы на пятерку экзамен сдали или вас похвалил руководитель или еще что-нибудь, а вот когда ученый друг с другом очень сильно расходится, он и квантовую механику очень сильно Эйнштейн поносил, и статья была Эйнштейна, Подольского, Розена. Ой, чего только не было. В физике, в общем, постоянно происходят вот такие ситуации, о которых рассказал Виталий.
1: Вопрос постоянно только в том, я еще могу добавить, потому что я сам нахожу ошибки в работах. В частности, вот у меня сейчас с моим коллаборатором Себастьяном Мурком, он сейчас на данный момент работает в Чехии, возник очень большой спор. Он крупный специалист в динамике черных дыр. То, чем недавно начал заниматься я. И мои данные противоречат его данным. Вот то, которое он получил. То есть у нас две теории.
0: Вы, надеюсь, друг друга, как Староградский с Лобачевским-то, не оскорбляете хотя бы?
1: Нет, не оскорбляем. Мы создали семинар втроем, еще наш один мой хороший знакомый коллаборатор из Кипра. Мы создали семинар втроем, это все разбирали. Он говорит, я не вижу у вас ошибки, но это противоречит моим данным. Я изучаю его статью, я нахожу в нем ошибку. То есть фактически он сделал предположение о том, что вот это вот так. А потом, исходя из этого предположения, шел дальше, делал много расчетов и пришел к тому, что вот это вот должно быть вот так. Вот представьте, что мы дышим воздухом. Ну, соответственно, потом мы приходим к тому, что мы доказали, что это воздух. То есть, предположить, что мы дышим чем-то другим, мы придем к предположению, что мы дышим чем-то другим. Да, то есть мы не должны предполагать, что мы дышим воздухом. Мы должны выяснить, чем мы дышим. Вот это наука.
2: Продолжение слушайте в следующем выпуске программы. Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Константин Лапин, Аленка.

0: Да-да.
1: Телеграмма Ермолаеву.
0: Спасибо.
1: Распишитесь.
0: Пожалуйста. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаеву. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почту востребованию мне. ТЧК Никита. Володя, не удивляйся просьбе. Сообщи почтовый адрес нашей бывшей школы в Суворовском бульваре. Телеграфируй Комсомольск на Волге, почту востребованию мне. ТЧК Никита. Ничего не понимаю.

0: Да. Кто там?
1: Письмо девочки Аленки со второго этажа. Не у вас?
0: У нас.
2: Ма, не уходи.
0: Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки со второго этажа. Удивительно. Милая Аленка, тебе пишет дядя, который разговаривал с тобой в прошлое воскресенье на бульваре. Вспомнила? Ты еще не разрешала мне смотреть на окна твоего дома. Как переслать тебе ракушки и чертовы пальцы, которые я собрал? Без номера квартиры посылку на почте не принимают. Спроси маму, не сообщит ли она его мне по адресу Комсомольск на Волге, почта до востребования Никите Слонову.

0: Письмо С. Ермолаевой.
1: Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, С. Ермолаевой.
2: Соня, тебе от Никиты письмо.
3: Спасибо за адрес, Соня. Право слово, мне иногда кажется, что именно вы, а не Владимир, мой старый школьный друг. Слышь, Володь?
2: Ну, читай, читай.
3: Позвольте пока что не раскрывать, зачем мне, бывшему москвичу, понадобился адрес нашей старой школы. Володь, что-то непонятно,
2: Боюсь, не объясню толком.
3: Не объясню толком. Отложим до встречи после отпуска. Да, а с отпуском-то как неожиданно все вышло. На днях меня и еще двух строителей перемычки вызвал начальник правобережного района работ. За досрочное выполнение плана всем троим премия путевки в дом отдыха, сказал он. Скрывайте скорее с глаз моих, пока к новому объекту не приступили. Отосплюсь же я на этом благословенном Черноморском побережье. По 12 часов в сутки буду спать. Комсомольск на Волге, ваш Никита.
2: Ничего не понимаю. Зачем ему понадобился адрес нашей бывшей школы на Суворовском бульваре? Непонятно.

0: Спи.
1: Не хочу.
2: Ну, спи, спи, спи. Войдите.
3: Письмо девочки Аленки опять.
2: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар, 4. Девочки Аленки. Аленка-маленка, шлю еще открыточку на случай, если твоя мама решит ответить мне. Мой адрес до середины июня такой. Сухуми, дом отдыха строителей Никите Слонову. Уговор насчет посылки остается в силе. Тем более, что камушков и ракушек здесь тысячи миллионов штук. Причем не простые они, не речные, а морские. Могу отколупнуть кусочек и от снежной горы, о которой ты спрашивала. Ты ее видишь на обороте открытки. Один твой знакомый.

0: Владимиру и Софье Ермолаевым.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Владимиру и Софье Ермолаевым. Соня, от Никиты опять письмо.
2: Ну, читай, читай.
1: Дорогие мои, как мне жаль вас. Вот уже третий день жарюсь на солнышке, купаюсь в море. Вокруг все цветет и благоухает. Как сказал поэт, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния. Сплю теперь нормально, в дороге наверстал. А вот со свободным временем еще не умею справляться. Столько его у меня никогда не было. Посему решил объяснить, зачем мне вдруг понадобился адрес школы. А, кстати, и повиниться в том, что, будучи в Москве, не зашел к вам. Вызвали меня в министерство неожиданно по срочному вопросу. Закончив дела, звонил вам от сестры, но вас не оказалось дома. До отлета оставалось 3 часа, и я решил пройтись по Москве. Дойдя до Суворовского бульвара, я сел на лавочке и стал от нечего делать смотреть на окна нашей славной 31-й школы. «Чего смотришь? Это наши окна!» Весьма нелюбезно сказала мне девочка лет 3-4, копавшаяся неподалеку в куче песка. Она даже замахнулась на меня деревянным совком. «А почему нельзя смотреть? Это мой дом, а не твой. Но раньше это была моя школа». «Не была. Мы всегда живем здесь». После небольшого уточнения выяснилось, что смотрю я все-таки не на ее дом, а на соседний. Это ее тоже обидело. Наш дом лучше. В открытое окно 2-го этажа выглянула мать девочки. «Не ругаешь меня, Аленка? Я сейчас выхожу». Она говорила это весело, тем доверительным тоном, который устанавливается между людьми, отлично понимающими друг друга. Меня она, кажется, не заметила. «А ты коржики умеешь печь?» – спросила меня Аленка. «А что?» «Мы могли бы напечь много-много коржиков и поесть все, пока мама не вышла. К сожалению, я уже отобедал».
3: «Так это ж только завтрак».
1: «А завтрак, Аленушка, с утра едят?» Новая мысль мелькнула в ее светловолосой головке.
3: «А завтра с утра ты придешь сюда?»
1: «Завтра я буду далеко отсюда, на Волге».
3: «На какой Волге?»
1: «Ты не знаешь Волгу? Это широкая, как море, река, и горы у нас высокие».
3: «Снежные?» Девочка смотрела на меня теперь во все глаза. Нечто большее, нежели простое любопытство, было в этом пристальном, недоверчивом взгляде.
1: «Зимой они снежные».
3: «Значит, ты за синими морями и снежными горами живешь?» Но тут Аленка увидела в песке какой-то камушек и спрятала его в карман. «Это очень прекрасный камушек. Его надо сберечь».
1: «Эх, какие камушки у нас! И чертовы пальцы! Ты знаешь, что такое чертов палец?»
3: «Про чертов не надо, а то я буду их во сне видеть». Девочка тяжело вздохнула. «Ты мне привезешь камушков, а то у нас их нет». Она все ближе подходила ко мне и, наконец, встала, упершись тугим животиком в мои колени.
1: «Очень жаль, Аленушка, но в Москве я теперь не скоро буду. Придумывай лучше, что мне сейчас подарить тебе».
3: «Мороженого», — сказала она твердо.
1: «А твоя мама не заругает меня?»
3: «Она сама мне покупает в получке. Только что-то давно в получек нет». Из подъезда дома вышла мать девочки. Аленка бросилась к ней. Она не попрощалась со мной, но свои ведерки и совок не забыла захватить. Дружба, как говорится, дружбой, а игрушки врозь. Аленка зашептала что-то матери, показывая в мою сторону.
1: Женщина взглянула на меня. Красивое оживленное лицо ее улыбалось, а большие глаза смотрели серьезно
3: и, отвечая дочери, покачала головой. Девочка насупилась, медленно переставляя ноги, словно каждый шаг стоил ей большого труда, она подошла ко мне. «Мама не разрешает есть на улице мороженое», — сказала Аленка тихо. «Вот и все, друзья мои. Немного, да? Но уже второй месяц я думаю об этой женщине. Считайте это письмо следствием моей нелепой склонности замечать то, что меня не касается, думать о случайно встречных людях и их отношениях, которые меня вовсе не должны были бы интересовать. А жаль, что не принято знакомиться вот так запросто на улице с человеком, который тебя заинтересовал. Из чего-то ведь возникает желание видеть именно этого человека. Причем не только видеть, а знать о нем все. Как жаль, что я не догадался встать и поклониться ей или подарить что-нибудь на память ее дочери». Теперь вы знаете, для чего понадобился мне адрес нашей школы. Соседний-то дом Аленкин. Если мои открытки дойдут, и если девочка помнит разговор о камушках, и если ее мать ответит мне... Но с чего я взял, что у Аленки нет отца, и что мои открытки не попадут именно ему? На один вопрос ты должен мне ответить, о многоопытный муж и отец семейства. Как бы ты посмотрел на то, что незнакомый дядя с улицы прислал твоей ляльке дурацкую открытку? Не показалось бы тебе, что письмо адресовано твоей жене? Ваш одинокий друг Никита. Сухуми, дом отдыха строителей.

0: С. Ермолаевой. Письмо получить?
1: Ермолаевой. Софочка, я не сержусь на вас. Напротив, я признателен вам за прямой и честный ответ. По всей вероятности, родители девочки сочли меня, вежливо выражаясь, чудаком. Ответа на мои две открытки нет. И по делам. Напрасно только вы стараетесь проводить какие-то аналогии с тем, что было когда-то в моей жизни. Да, было. Но после этого я 4 года на фронте был. Потом институт кончал. И все же я не жалею, что написал им. Если бы я не сделал этого, я бы больше жалел. Камушки я, простите, посылаю вашей ляльке. Не пропадать же добру. Спасибо за приглашение, но обратно, очевидно, поеду не через Москву. Лучше лишний денек на пляже поваляюсь. Ваш Никита.

0: Да-да.
1: Аленушке Кожаной опять письмецо.
0: Спасибо. Москва, Суворовский бульвар 4, квартира 34, Аленушке Кожаной. Так ты ж замечательно рисуешь, Аленка. Мне очень понравился дом и деревья вокруг. Только я не понял, что за красный круг с ножками нарисован перед домом. Цветок или краб? Мне еще долго отдыхать, в конце концов я разгадаю, что это. Значит, тетя Соня передала тебе камушки и яблоки. А конфет я будто бы и не посылал. Не иначе, как на почте вложили в ящик, узнав, что это для тебя. Послал бы тебе немножко моря и снежных гор, как ты просишь, но вода вытечет, а горы не влезут. Зато на открытках, их я вкладываю в конверт, все есть. И море с пароходом, и горы, и даже обезьяны. Они живут на Сухумской горе в клетках, потому что кусачи. Приписка. Спасибо за письмо, милая Аленушкина мама. Оно обрадовало и несколько успокоило меня. Я чувствовала себя неловко, написав вашей дочери без вашего на то разрешения. Не знаю, могу ли я продолжать нашу переписку. Уважающий вас, Никита Слонов.

0: Телеграмма из Сухуми, Ермолаевой.
1: Спасибо. Ермолаевой, у вас добрая душа, Соня, я это всегда знал. Но сообщите Бога ради, как вы вручили посылку. Никита.
0: Письмо Ермолаевой.
1: Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой.

0: ее и передали ей посылку «Большущее спасибо. Этот лентяй Володька не способен на такие подвиги даже для лучшего друга». Слышишь, Володь?
1: Слышу.
0: «Я рад, что камушки понравились Аленке, а ее слова «Я говорила тебе, мама, что он пришлет, а ты не пришлет, не пришлет» даже смутили меня. Значит, они говорили обо мне. И совсем уж удивительно, что Ольга Ивановна запомнила меня. Я так и думал, что у девочки нет отца, и что живут они, трудно догадался сразу. Вы правы, много ли зарабатывает воспитательница детского сада. Одновременно с этим письмом, в знак благодарности и искренней любви к вашему семейству, посылаю ляльке 8 килограммов, больше на почте не принимают, наилучших камней и ракушек, какие только водятся в окрестности. Пусть не поднимает больше рёва из-за того, что приходится отдавать такую драгоценность другим девочкам. Завтра вышлю инжирного варенья и бутылку букета Абхазии для Володи. Погроб обязанный вам, Никита».

0: Письмо вам.
1: Спасибо. Москва, Кисловский переулок, 37, квартира 3, Ермолаевой. Соня, вы помогали мне советом и делом, выручайте меня теперь. Только что получил письмо от Ольги Ванны. Она просит не писать им. Мои письма произвели неожиданное действие на девочку. Помните, я описал вам подробности моего знакомства с Аленкой? Уже тогда меня удивил ее вопрос о снежных горах. А она неспроста спрашивала. Подрастая, девочка стала выпытывать у матери, где ее отец. Та, не придумав ничего лучшего, сказала, что папа уехал далеко-далеко за синее море и снежные горы. Девочка прячет мои открытки на ночь под подушку и утром первым делом проверяет, на месте ли они. В детском саду она по секрету сообщила своей подружке, такой же кнопке, как она сама, что камушки отклупнул ее папа от снежной горы, за которой он сидит. Та спросила у своей матери, как не замерзнет Аленкин папа за снежной горой. А женщина рассказала все Ольге Ивановне. С нетерпением ждет Аленка новых посланий, спрашивает каждый день, почему он не пишет, когда он снова приедет. И ведь не говорит матери того, что объявила подружке, что он, то есть я, ее папа. В таком маленьком человечке есть и воображение, и тонкость душевная в соединении с хитростью, а может быть, с боязнью обмануться в своих ожиданиях. Вот почему Ольга Ивановна, считая меня добрым, хорошим человеком, тем не менее настоятельно просит не писать больше. Она объяснит Аленке, что я переехал в такие края, откуда и письма не доходят. Но я не хочу уезжать так далеко. Сонечка, милая, в первый раз вы зашли к ним по собственной инициативе. Зайдите теперь ради меня. Сдается мне, что Ольга Ивановна легко ранимый человек. Если бы вы могли поговорить с ней по душам, как женщина с женщиной, как мать с матерью, объяснить, что я вовсе не навязываю ей себя, но что мне не хотелось бы терять ее. Словом, вы лучше меня знаете, о чем говорить, и отвечайте быстрее. Заранее благодарный Никита.

0: Телеграмма Ермолаевой.
1: Спасибо, Ермолаевой. Получил вашу телеграмму. Болезнь Аленки. Вылетаю сегодня в Москву. Никита.

0: Да-да?
1: Ольге Ивановне Кожиной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Ивановне Кожиной. Ольга Ивановна, Оля, прошел всего лишь час, как мы расстались, а я уже пишу вам. Все думаю о том, чего не успел сказать. Вы оказались именно такой, какой я представлял себе вас, только во много раз лучше. А вот такой ли я? Страшно подумать, что, увы, придется заканчивать письмо в воздухе. Объявили посадку на самолет. Извините, Ольга, но я уснул в самолете. И самое обидное, во сне не видел вас. Эту открытку пишу в Куйбышевском аэропорту и очень тороплюсь, чтобы не пропустить автобус в город. Сразу по приезде наведу справки по интересующему вас вопросу. Если увидите Соню и проговорите, что я приезжал, извинитесь, пожалуйста, за меня. Придумайте что-нибудь в мою пользу. Скажем, что все телефоны-автоматы в Москве были в этот день испорчены. Не забывайте меня все же. Ваш

0: Ермолаевой.
1: Кисловской, 37, Ермолаевой. Нет мне оправданий, Соня, я неблагодарный человек, но повинную голову меч не сечет. Лучше порадуйтесь за меня, Соня. Раньше я думал, что существует какой-то мой тип женщин. Среди них мне и предстоит найти свою избранницу. Чепуха все это. Вот я не искал ее, а она нашлась. И нет жизни без нее, все оказывается связанным с нею. Мое появление после вашей телеграммы было неожиданностью для Ольги. Она широко раскрыла глаза, увидя меня в дверях. Аленка же запрыгала на кровати вопя. «Приехал, приехал, приехал с орехом!» И заплакала, вспомнив, как мать говорила ей, что я не приеду больше. Когда мою шею обвили худенькие горячие руки Аленки, я понял, что никогда уже не смогу обмануть ее ожиданий. Девочка уснула. Мы вышли на бульвар. К сожалению, я не могу уходить далеко. Аленка может проснуться каждую минуту и позвать меня. Если я буду нужна, мой отец поставит лампу на подоконник. Это условный знак. Она рассказала мне о своей жизни, об отце. Матери у нее нет. Мы говорили с ней в этот вечер о самых различных вещах. И столько общего во вкусах, в симпатиях, в отношении к жизни оказалось у нас. Я вспоминал любимое стихотворение. Ольга заканчивала начатую мной строфу. Она высказывала какую-нибудь мысль, я продолжал и развивал ее как свою. Мы кружили какими-то темными переулками, все время возвращаясь к ее дому. На следующий день Ольга не пошла на работу, Аленка еще не вставала. Мы вместе готовили обед, читали по очереди вслух сказку про Элизу и 11 ее братьев-лебедей. И смеялись, все время смеялись без причины. Аленка даже обиделась. Ты все с ней смеешься, а со мной нет. Ольга шутила, а глаза ее были задумчивы и, пожалуй, печальны. Когда она вышла проводить меня, мне пора было в аэропорт. Я спросил, а почему глаза такие? Просто устала, плохо спала эти дни из-за Ленки. Но идти домой отказалась и проводила меня до автобуса. Я ей рассказал по дороге о своей работе, о рассветах на Волге, о большой плотине поперек реки, которую мы с лета начинаем намывать. В ее глазах что-то словно блеснуло. «О чем, Оля?» Честное слово, ни о чем. Просто позавидовала. Какие бывают счастливые профессии на свете. А я никуда дальше Подмосковья не выезжала и моря ни разу в жизни не видела. «Вы все еще увидите, Оля!» «С Аленкой-то? Не только с ней!» Я смотрел в ее глаза. «Не верят?» «Хотят верить!» Она опустила глаза. «Вот и все, Соня. Вы должны простить меня за то, что я опять не позвонил вам». Володя, думаю, уже простил. Он-то понимает, что значит найти в жизни свою Соню, даже если ее зовут иначе. Товарищи нашли меня переменившимся в лучшую сторону, а мой начальник сказал, что значит человек на юге побывал, как заново родился. Перемычка моя стоит, как скала. Сейчас мы сооружаем посреди Волги опоры для подвесной дороги. Вовсю идет работка, товарищи. И столько сил во мне теперь, Жигули сверну. Порадуйтесь, друзья, за счастливейшего из Никит.

0: Да, пожалуйста.
1: Ольге Кожаной письмецо.
0: Спасибо. Ольге Кожаной. Оленька задержал ответ до тех пор, пока все для вас не узнал. С осени мы приступаем к постройке нового детского сада, настоящего дворца детей. Значит, уже в следующем году нам потребуются воспитатели. А пока вы могли бы поработать в нашей изыскательской экспедиции. Им нужны работники решительно всех специальностей. Набирают людей и без специальности. Я уже говорил с предпостройкома, он ждет вас. Аленка может пока что посещать детский сад постройкома, где, увы, полный штат воспитателей. Туда ходят дети моего большого друга, заместителя главного геолога экспедиции Бориса Константиновича. Я вам рассказывал о нем в Москве, который путешествует со стройки на стройку с семьей, библиотекой, пианино, псом и двумя кошками. Борис Константинович весьма положительно отзывается об этом детсаде. Он же берется приютить вас на первое время в одной из трех комнат своего сборного финского домика. Начальник участка обещал выделить мне две комнаты в новом сборном домике, если действительно приедет моя семья. Он говорит, или ты бросил семью, и я должен презирать тебя, или ты дурак, что до сих пор не забрал их сюда. Пусть уж лучше считает меня дураком. Посылаю Аленке акварель, вид на «Жигули». Это работа Бориса Константиновича, он увлекается живописью. На обороте рисунка вы увидите надпись «Хочешь ли ты жить на Волге, доченька?» Если вы не решите съехать, о чем я и слышать не хочу, то не читайте ей эту надпись. Простите, что пишу коротко и сумбурно, с Камы прибыли плоты, нужно отобрать лучший лес для опор. Аленку целую, вас не решаюсь. Ваш Никита.

Аленка, милая моя доченька, значит, на вопрос, хочешь ли ты жить на Волге, ты спросила только всегда? Ну, конечно, всегда. Теперь мы всегда будем жить вместе с тобой и мамой. И ездить тоже вместе. И в Волге купаться, и стерлядку ловить, это самая вкусная на свете рыба. И в лес ходить по грибы да по ягоды. А пока ты будешь жить у Жигулевских гор, около будущего моря, даже на дне его. Так что камушков тебе хватит, не бери из Москвы. Мои друзья-бурильщики, они сверлят дырки в земле, чтобы посмотреть, что у нее в животе, нашли для тебя акулий зуб с мой палец длиной. Видишь, какие рыбы здесь раньше водились. Мои друзья-строители готовят для тебя новый дом. Здесь нет еще таких больших домов, как в Москве. Зато машин у нас больше, чем у вас. И все громадные. Один экскаватор, на котором работает мой друг, шагающий Петя, больше слона. Он может за день целую гору срыть и перенести ее на другое место. Шагающий Петя обещал показать тебе, как он работает. Торопи маму, чтобы она не копалась, и береги ее в дороге. Пусть не ест мороженого и не отстает на станции. Я тебе тут подарок приготовил, какой-то предмет с бантиком. Писал самыми большими буквами, чтоб ты все разобрала. Твой папа.

0: Телеграмма Ермолаевым.
1: Ермолаевым. Жизнь прекрасна и удивительна. Не уделить ли вам отдельную комнату видом «Жигули» на время Володиного отпуска? ТЧК. Никита, Ольга, Аленка.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция, это, наверное, можно таким примером описать, как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк, какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами. Стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
5: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают что-то делают, как-то балуются, играются, а я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной, да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже, вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот. Ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось. Если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно, глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно. Но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
3: Ну а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит спрашивать не буду.
4: Ну а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила, не то чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там пятерки, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать, может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила, у меня не было ни обиды, ни злости.
3: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
4: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
3: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
4: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами мне было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3. А совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус-косинус. Вот как это напишешь?
3: Я даже не очень понимаю, где такие знаки на машинке.
4: Нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
5: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
4: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как? Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение, и приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову я не знаю, наверное, в 5-10 секунд. То есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются. Но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
5: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активно пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
4: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
3: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема. Потому что можно взять, например, учебник тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был ТИФЛ-информационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
4: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
3: Вот-вот-вот. Также и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
4: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Dropbox, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
3: Ну, знаешь, года до 2008 я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
4: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет, да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
5: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
4: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. Лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, история педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
3: Тем не менее, ты доучилась до конца?
4: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
3: Даже тогда, когда училась?
4: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет, там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
3: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
4: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот

0: Спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
0: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, и, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы: то вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю: так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
3: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
0: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Ну вот, наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь, все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что, ну, еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь, и пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую «Гармонию». Но там уже я решила как: ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант — такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
3: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
0: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук. уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику

0: В общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят два сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала. Я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
1: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
0: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
1: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
0: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша, и опять же вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
2: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверия по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверия работают.
0: Ну, давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
2: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал, и вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная. Я 5 месяцев, до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть, если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
2: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась, было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну, вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, 1 или 2 раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках. где бабульки с голосом типа «А чё тебе надо вообще? А чё ты сюда звонишь-то?» Ну, тогда да, один или два раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с маркет-компаса. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось. То есть я вообще не продажник. Я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно. Да, это такой классный продукт. Но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
1: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался. А какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию. Не буду ее сейчас, наверное, называть. Они не очень любят публичности. А работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников. То есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 12-го. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в вуз на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
2: Вот это да.
0: Да. А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7 500 долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры. Богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну, а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
1: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу. Ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме, ну, в общем, все такое. Ну, и еще я работаю в библиотеке для слепых, в онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
2: Ученики.
0: Да, ученики.
2: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
2: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. «Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать».
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет.

0: личную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
1: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
2: Доступность компьютерных программ, например.
1: Да.
2: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более-менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь, доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но
2: сразу?
0: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником-переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
2: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
2: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что он

0: называется «Ко времени и к месту», чтобы это не выглядело с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
1: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
2: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.